хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты на фанч. Раненое сердце мое.
0: Музыка.

0: можно. Я включу.
1: Радио. СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери. В кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

0: урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Нашу я свою обед писать.

Твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: СВХ+.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Я слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
0: Музыка для всех.
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги. Бери и беги, беги, береги. Все, что...
0: Музыка, которая вокруг на радио. Которая рядом. Рядом, рядом, рядом.
3: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
0: СВХ+.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Боровиктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

Weekend для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю.
2: Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
2: Бара Виктор.
0: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

радио, про которое рядом. СВХ плюс.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 6 часов 21 минута.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Я никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя люблю.
5: СВХ плюс.
4: Я никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя люблю.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigrī atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Politiskā reklāma. Apmacā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Aija Barča, pārstāvu Latvijas pensionāru federāciju. Senioru labā paveiks daudz. Mūsu paldies Uldim Aulim par 3 senioru dienām Saimā, paldies Daigai Mieriņai un Andrim Bērziņam. Iesāktais jāturpina, lai seniori Latvijā justo droši un novērtēti.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в Икее стали ниже, и сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому. Где цена может приятно удивить? В утреннем шоу «Люди бодрые» на радио СВХ Плюс участвуй в игре «Угадай цену» и выигрывай главный недельный приз – подарочную карту Икея на 250 евро.
6: Новая, более низкая цена на 1000 плюс товаров Икея.

0: урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно...
1: СВХ+.
2: Мы снова танцуем.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, временами пройдут дожди, ветер северный, северо-восточный, умеренный, на побережье ветер порывистый до 15-17 метров в секунду. Днем по стране от 11 до 15 градусов. Лепая Вентспилс плюс 14, плюс 15. В Даугавпилсе Резекне всего 11-12 градусов. В Риге плюс 12, плюс 14. Порывистый ветер, временами дождь.
0: Радио СВХ плюс.

принять сейчас, чтобы новые меры могли вступить в силу с 1 октября, при том, что 3 октября парламентские выборы. Среди предложений политиков дальнейшее снижение акцизного налога, отмена сбора на создание топливных резервов и отказ от обязательной биодобавки к горючему. Премьер Андрис Кулбергс считает, что это может уменьшить цену топлива на 20 центов за литр. Союз зеленых и крестьян предложил снизить НДС на топливо с 21 до 12%, но такой шаг не соответствует правилам Евросоюза. Эксперты отмечают, что возможности Латвии повлиять на цены горючего вообще ограничены. Отопление в Риге этой зимой, скорее всего, заметно подорожает. В октябре тариф на тепло немного снизится, но это ненадолго. Предприятие Рига Силтумс прогнозирует, что уже в декабре отопление может подорожать на 20-30%. Точная цена станет известна после решения комиссии по регулированию общественных услуг, которая сейчас рассматривает новый проект тарифов. Рига Силтумс объясняет грядущий рост расходами, в том числе из-за войны на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе. Природный газ по сравнению с прошлым отопительным сезоном стал дороже на 140%, то есть подорожал более чем в два раза. Биомасса, то есть древесная щепа, гранулы, дрова, теперь примерно на 40% дороже. Повышение тарифов на отопление ожидается не только в Риге, но и в других городах Латвии. В следующем году для сокращения бюджетных расходов в Латвии заморозят зарплаты части работников государственного управления. Решение коснется премьера, министров, депутатов Сейма и других чиновников, базовые оклады которых ежегодно индексируют, то есть пересчитывают в сторону повышения с применением специальных коэффициентов. Минфин должен теперь оценить также возможность ограничить в госсекторе премии, денежные награды, закупку услуг и другие траты, которые обычно резко возрастают в декабре. Правительство намерено пересмотреть и незаполненные штатные места в госучреждениях. В случае заморозки зарплаты в госсекторе в 2027 году останутся на уровне 2025 года. Евросоюз продлил на 3 года санкции против более чем 2600 физических и юридических лиц, связанных с поддержкой войны России против Украины. При этом из санкционного списка исключили российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция добивалась снятия ограничений с Усманова в связи с освобождением французских граждан из тюрьмы в Азербайджане, а Словакия воспользовалась правом вето и выступила против сохранения санкций в отношении Михаила Фридмана. Латвия возражала, но затем все-таки воздержалась, чтобы не допустить прекращения действия остальных санкций. Одновременно правительство Латвии ввело собственные санкции – финансовые и въездные – против Усманова и Фридмана. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Евросоюза самоубийственным и контрпродуктивным. Налоговая служба Латвии ввела новые запреты против компании «Латпродукты», которая управляла закрытой с конца июля сетью магазинов «Мэре». Фирме запрещено уменьшать основной капитал, регистрировать или менять коммерческие залоги, проводить реорганизацию либо ликвидацию, а также исключать из коммерческого регистра должностных лиц и владельцев долей капитала. Эти меры не связаны с налоговым долгом, потому что задолженности свыше 150 евро у компании «Латпродукты» нет. Запреты должны помешать предприятию изменить структуру, вывести активы или прекратить существование во время действия санкций Евросоюза. Они были введены после включения владельца сети гражданина России Сергея Шнайдера в санкционный список за поддержку действий, угрожающих территориальной целостности и независимости Украины. Последнее. Министерство обороны Латвии выделит Латвийскому университету 600 тысяч евро на поддержку Латвийского центра передового опыта и компетенций в области квантовых технологий. Деньги предоставят в 2027 и 2028 годах. Центр этот должен содействовать разработке и внедрению квантовых технологий в оборонной отрасли, прежде всего для повышения информационной безопасности. Центр объединяет исследователей Латвийского университета и других вузов и научных институтов Латвии. Центр также занимается реализацией латвийской национальной стратегии развития квантовых технологий, сотрудничеством между различными научными направлениями и созданием международных партнерств. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: ВХ плюс.
1: Ну что, очень хорошо. Вот прямо с самого раннего утра Володька присылает: дамы и господа, бодрое утро. Раскопки на Вантовом мосту окончены, и все полосы открыты, товарищи.
2: Это победа.
1: Слушайте, быстрая победа. Это блиц, блиц победа. Ну, желаем, чтобы у всех так было всегда. Да. Значит, ну, напугали конкретно, только по одной простой причине, что если бы это продолжалось неделю, представляешь, сколько бы нервных...
2: Это был бы ад.
1: Там не нервные клетки, там бы тонны вот этого, тонны нервов лежали бы на Вантовом мосту.
2: Про нервные клетки поговорим через год.
1: Ну, пока так. В общем, короче, чтобы не сглазить, естественно. А Володьке большое спасибо. Это утренний трубадур, который принес...
2: Хорошую весть.
1: Хорошую весть подсунул под дверь и как бы сам убежал.
2: Значит, коснить не будем.
1: Стой, подожди, дай мы тебя обнимем. Александр преисполнен был. Значит, бодрое утро, красивое осеннее утро. Ребята, пусть денечек у всех будет замечательный. Колдуй, баба, колдуй, дед, я от себя добавлю. Конечно. Слушай, ну, Аня спрашивает, кто это исполняет? Это Вадим Галыгин. Ну, помните?
2: Чё?
1: Из стендапа. Ну, Вадим Галыгин, да, птица счастья. Вместе с лепреконцами. Проект лепреконцы, у них там много всяческих духовых, большая, богатая духовая секция. И вот в этой песне про птицу счастья, вот она добрая, очень хорошая, хочется всех обнимать. И Сашка тоже решил всех, ну, так сказать, приподнять. Добро пожаловать. Светулька, привет, бодренько, утреца. Доброе утро, бодрячки. Ну вот, ну и ветродуй сегодня, конечно же. Всем хорошего настроя, тепла и чуть-чуть еще хочется, конечно же, тепла. Значит, Витюша сходил по грибы,
2: О.
1: Да. Значит,
2: и как улов?
1: Ну, улов так, смотрю, ну, видать, лиственный лес был, да, значит, у него, значит, в одном ведре у него красавцы-подосиновики такие прям, ну, вот, один из самых, конечно же, на мой взгляд, таких красивых грибов в лесу, когда находишь подосиновик, у него ярко-ярко-оранжевая, иногда прям бордовая шляпа и такая ножка у него, вот, как березовая, прям и такие толстые ножки, вот, и, значит, ну, подосиновик...
2: У нас тут грибофил.
1: Нашел подосиновики. Вот, я в этом году там два и не такие красивые. Ну, потому что, ну, они бывают такие большие уже. И все равно ты их, конечно же, хватаешь, потому что подосиновик. Вот, но хочется же вот таких вот, чтобы у них такая ножка была крепенькая. Ты так берешь за нее, а он такое ощущение, что тебя тянет к себе. Говорит, давай со мной полежим.
2: Я с тобой по грибы не пойду.
1: В общем, даже... Ну, подожди, у кого нож? Пойдешь.
2: Вопросов нет.
1: Пойдешь. Ну вот. Ну а другой, значит, ну, колпачки. Это лесной шампиньон. Вот, как бы если, ну, я его
2: я
1: тоже...
2: Я тут маринованное знаю.
1: Но нет, это другое.
2: Это другое?
1: Это фу. Это да нет. Ладно. У него нет того вкуса. Лесной шампиньон разительно отличается.
2: Совсем другое.
1: Ну, совсем другое. У этого промышленного производимого у него по сравнению с шампиньоном лесным вообще нету вкуса. Прикинь, пенопласт, особенно из баночки.
2: Везде обман.
1: Из баночки. Ну нет, как-то привыкаешь, но на безрыбье-то. Конечно, ну вот вся планета как бы ест шампиньоны, и ты не выпендривайся. Вот, но если есть... Ну да, вот, но такие на жарку. Они не идут в банку. Ну, они уже такие, приоткрывшиеся. Но очень вкусные. Гриб отдельно взятый. Бывает, что и сам беру, ну, тогда, когда ничего другого вообще совершенно нету. Ну, пока лисицами забит был полностью холодильник, и там по 2-3 дня не мог обработать вот это вот все. Конечно, шампиньоны... Нет, я вчера ходил, кстати, между прочим. Вчера новая поля, ну, решили проверить новое место. Такие, о, давай, вот здесь вот не были. Про Ванга же много слышали, но никогда не были.
2: Давайте-ка посмотрим.
1: Зашли, короче, не слышали, потому что тот лес, который мы нашли, там ничего нет. Совершенно ничего нету.
2: Не тот лес.
1: Не тот лес. Не туда зашли, не в ту дверь. Ну и, значит, я, знаете, так вот думаю, горькушек много. Горькушка, чтобы ты понимал, это отдельный...
2: Это кто?
1: Это отдельный гриб, с которым, ну, как бы, его собираешь. Хорошо тем, что растет много его. Вот, и его на засол. Его не жарят, его, ну, вот, солить самое то.
2: Но безопасный.
1: Ну, чего? Нет, ну, Конечно, безопасный. А-а-а. Но только он горький, мама, не горюй, его там нужно неделями вымачивать. Как, короче, заниматься им как минимум, ну, не хорошим коньяком, ну, как вином точно нужно заниматься. Вот, и, ну, я только уже начал поглядывать на горькушку, думаю, их так много. Думаю, а может быть, ну, сделать. Я люблю такие всякие челленджи, хопа, ну, там в Ютубе же можно найти сразу же, как это все делать, всю технику. Раз, два, три, четыре ролика посмотрел, там примерно, ну, как бы, саммари сделал, то есть составляющую, то есть, ну и как бы сделал свое. А потом думаю, блин, да нет, нет.
2: Это же потом кухню чистить.
1: Нет, ну, конечно.
2: И это взгляд жены.
1: Ой-ой-ой.
2: Она тоже участвует.
1: Что, жена в сборе участвует. Жена в сборе иногда в конвейер становится, когда много грибов, и как бы она...
2: Когда ты не справляешься.
1: И сжалится государственная рыбка, становимся конвейером, моем, чистим, режем, перерабатываем. Привет, Ивашка вчерашний закат в Плявниках прислал. Очень красиво, поймал солнце. Матерь всех студентов, бодренькое утро. Морнинг, любимейшие. Тычер Владимировна готовится к кубку Лач Плесиса 14 ноября. Между прочим, на видео у нас тычер, Катенька, значит, в становой тяге. Становая тяга это штанга и ты. И вот попробуй подними.
2: И больше никого.
1: И попробуй подними. Вот. 122,5 килограмма. Становая, уже рабочий вес. Ничего себе. Готовьте кулачища держать за меня. Господи. Катюша. И еще разочек. От преподавателя за ушко и на солнышко. Все ближе и ближе. Она реально тебя может поднять и швырнуть. Вот. Именно
2: страшно.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ Плюс.
2: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Вкусный, сочный и пикантный. Это хэсбургер-кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
8: Политическая реклама. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
9: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
10: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
11: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, я откаменчусь. Все-таки ведь уже написал, про шампиньоны говорили, я так затронул тему. И он обязательно нужно добавить эту фразу. У лесного шампиньона вкус мяса. Найн.
3: А зачем?
2: Нет. Если что-то незнакомое пробуешь, то обязательно похоже по вкусу на курицу похоже. Вот это шампиньон. Вкус мяса. Только у мяса вкус мяса. Вот еще есть чипсы со вкусом мяса. А шампиньоны со вкусом лесного шампиньона. Поэтому разрешите objection. То есть протестую, ваша честь. Значит, сегодня у нас 23 сентября. Ребята, сегодня Ванда Венеранда. Между прочим, 523 Венеранд у нас. Это прям,
3: целых 523.
2: Да. Сегодня девочка Вения. 28 девочек Вении именинные. А также сегодня именины у Ванессы.
3: Ванесса.
2: Поздравляем. Международный день жестовых языков, друзья. Скажем сразу, что универсального языка жестов не существует. Понимаете? Я забегу вперед. Я про это расскажу, но чуть попозже просто. Смотрите. Есть языки английский, американский, например, да? Есть любой англичанин поймет американца, но не любой американец, конечно, поймет англичанина, потому что, сами понимаете, если слышали произношение, неважно. Это язык-то один. Но глухонемые в Америке говорят на другом языке жестов, нежели в Великобритании.
3: Они не поймут друг друга.
2: Им гораздо проще понять француза, прикинь, американцу понять француза, чем англичанина. Это совершенно другое. В американском языке жестов и в французском примерно 60% схожести. А с английским вообще нет.
3: Вообще не
2: сравнивается. У каждого свой. Представляешь, до сих пор не пришли к общему знаменателю.
3: Тоже не очень удобно.
2: Я просто интересовался. Прикинь, если бы был бы универсальный, если бы, допустим, человек неслышащий мог общаться, язык жестов был общим.
3: Это было бы удобно.
2: Но я сейчас скачусь к этой утопии про эсперанто. Казалось бы, могли бы все уже выучить один язык. Но нет, не работает. Поехали дальше. Сегодня день осеннего равноденства. Ребятушки.
3: Поздравляю.
2: Что это означает? Что день равно ночь. То есть все. Дальше только хуже. Ничего не поделаешь. Сегодня день зеленого кофе. Напоминаем.
3: Есть и такое.
2: Да? Ладно, хорошо.
3: Такое.
2: Ты нарочит. Это делаешь,
3: Катюка?
2: Значит, изначально весь кофе, который производится в мире, который выращивается, он зеленый. Потом начинается обжарка, и он становится не зеленый. День рождения жевательной резинки сегодня. Поздравляем. Чуингам, баблгам. Мы со своей стороны, конечно же, больше счастья. Это прям благоговельная жевательная резинка. Это у тебя? Ты приходишь в магазин и покупаешь жевательную резинку.
3: А у вас что было?
2: А у нас не было. Приходишь в магазин, а там...
3: Понятно.
2: А там мог купить кукиш с маслом. Мог купить, консервы мог купить, сайру мог купить, сельдь и васи мог купить. С жевательной резинкой была беда. У нас ее тут производили. Завод в Эстонии делал. И знаешь, какие они делали? Жевательные резинки. Кофейные. С детством тебя поздравляю.
3: Как?
2: У них была, конечно, линейка. Там и малиновые были, и апельсиновые. Но и такое ощущение, что на одну апельсиновую жвачку производилось, тираж в 10 тысяч кофейных.
3: Это вам не ментол.
2: Возможно, просто все остальные жевательные резинки, они были из-под полы, они до прилавка не доходили. Но, тем не менее, это психотравма детства. А ты все равно, ты такой, пофиг, ладно. И ей покупаешь эту потому что все равно ты ее попробуй еще купи. В этом смысле любой батя-моряк, конечно, был
3: он считался королем.
2: Батя, как я тебя люблю, говорит. Да. Представь себе, это история жизни. Батя был у меня моряком.
3: Так.
2: Он ходил в Южную Америку, такие вот страны. Ну а что там?
3: Далековато.
2: Ну а что в магазине-то? Мы очень хотели. Я просто хотел от бати невозможного, чтобы он мне привозил Дональды, турбочки и прочие другие, которые имели, ну, еще и нагрузку. Я тебе помнишь, про вкладыши рассказывал, да, в жвачке. Вот. А он привозил, блин, ну, какие-то. Ну,
3: вообще не то привозил.
2: В лучшем случае это была хуба-буба. Она только-только появилась, потом она. Здесь она появилась там лет через 10 после того, как он ее привозил. Но он привозил всякие пластинки. Ну, вот жевательные резинки, пластинки, ну, как бы... А что ты в супермаркете? Ты моряк, ты выходишь в город, и у тебя в супермаркете. Какая у тебя жвачка лежит? Ну вот, понимаешь, мы хотели, чтобы Дональд... Ну, Дональд производили в Польше, а Турбо, это, по-моему, турецкая. Ну, в общем, короче, невозможно человек, моряку, который идет там в Южную Америку, достать польские жвачки, понимаешь?
3: Какой ужас.
2: А я расстраивался, понимаешь? Казалось бы, и моряк, а спички бряк.
3: Ребенок в слезах.
2: Нет, ну, мы не привыкли. У нас, нам что дают, то и хорошо, там особо, ну, все, есть.
3: Где мой Дональд?
2: Неважно, где мой Дональд, это такое, это...
3: Спросила Мелания.
2: Ладно, день рождения жевательной резинки мы сегодня будем отмечать, а также день собак, внимание, в Соединенных Штатах Америки, день собак в политике. Вот это праздник, вот это мой.
1: Бодрые на СВХ+.

0: на...
1: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
0: Так, внимание, внимание, внимание, внимание.
2: Овен.
0: Подходи. Значит, сегодня попробуй что-нибудь изменить. Не сильно, чуть-чуть, но вот именно изменить. Отступи на пару шагов в стороночку, посмотри, что получилось. Вполне возможно, тебе понравится, Овен.
2: Телец.
3: Тельцы, не разбрасывайтесь деньгами и энергией. Сегодня и тому, и другому найдется верное применение.
0: Класс.
3: Постарайтесь не затевать ничего, что вы не смогли бы довести до конца сегодня же.
0: Так.
2: Близнецы.
0: Постарайся убедиться в том, близнецы, что не упускаешь один из самых лучших шансов в своей жизни. И лишь потом начинай действовать. Значит, если не можешь разобраться сейчас, лучше вот с принятием решения до завтра потерпеть.
2: Рак.
3: Сегодня изменить настроение вам будет столь же легко, как и переодеться. Остается лишь надеяться, что если не в одежде, так хоть в настроении вы предпочтете светлые тона. Раки.
2: Лев.
0: А вам сегодня не подойдет ни один из стандартных наборов действий в данной конкретной ситуации. Значит, придется, дорогие львы, выдумывать что-то новенькое.
2: Дева.
3: Вы сегодня будете чрезмерно чувствительны ко всякого рода тайнам, секретам и прочим интригующим вещам. Девы, не лезьте в авантюры, а лучше просто почитайте детективчик.
2: Весы.
0: Если вы сегодня не получите желаемого, весы, то винить в этом придется исключительно себя самого. Иных препятствий сегодня быть не должно, так что, скорее всего, вы просто получите.
2: Скорпион.
3: Сегодня вам не стоит браться за то, чего вы делать не умеете, скорпионы. Лучше обратиться к специалисту. Сколько бы незначительной ни казалась проблема.
0: Вот думаешь, говорит, пуделя постричь.
2: Стрелец.
0: А вот и стрелец, куда бы вы ни шли сегодня, от себя все равно не убежите. Пришло время, значит, сесть и не торопясь с холодной головой обдумать давнишнюю какую-то проблему. Значит, это занятие настолько утомительно, что когда вы захочете, найдите пару часов для отдыха, дорогие стрельцы.
2: Козерог.
3: Сегодня возможно возникновение новых связей, некоторые из которых окажутся просто полезными, а некоторые даже станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны сегодня, козероги.
0: Да-да, встречают по одежке.
2: Водолей.
0: Водолейцы, расслабьтесь и принимайте мир таким, каков он есть. Класс вообще. Все могло бы быть в десятки раз хуже. Так зачем же повышать энтропию Вселенной, то есть как бы ее сопротивление тебе? Вот, пытаясь что-то изменить. Как только ты начинаешь что-то менять, Вселенная начинает сопротивляться. Ну, так работает.
2: Рыбы.
3: Рыбы, а вам сегодня противопоказан труд. Причем как умственный, так и физический. Поэтому проведите этот день в блаженном ничего не делании.
0: Классная индульгенция, ребята. Классная.
4: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
5: СВХ+. Помнишь?

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего два дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
3: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
4: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на «Левол Мульти» – сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от «Латкредит», если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение.
6: «Латкредит».
5: Предупреждаем, займы стоят денег.
7: Дисциплина, уважение,
8: характер, сила.
7: Дзюдо-клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо-тренировки в 4 локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.

0: несмотря на то... Несмотря на то, что уже сегодня объявили с самого раннего утра, что все ограничения из Сванного моста сняты. Вот, и все
1: что,
0: равно...
1: все равно?
0: Нет, ну не то, что... Ну, я посмотрю на загруженность улиц, а она прям, ну, вантовые уже, красненькие. Ну, возможно, это стандарт. Давно не обращал внимание. Старовойтов, между прочим, сообщает на Румбуле. На Румбуле засада. Ну, имеется в виду, просто, ну, гигантский хвостяра выстроился уже. Причины не объясняет. Вот, вполне возможно и ремонтные дороги, ремонтные работы, а возможно и что-нибудь другое. Но что-нибудь, может быть, случилось. Старовойтов, привет, спасибо тебе большое. Так, ну что, у нас сегодня день 23 сентября. Давайте быстренько пробежимся по тем, кто родился в этот день. Сегодня появился на свет Роберт Бош. Одноименный немецкий инженер, изобретатель и основатель фирмы той самой Bosch. Помните
1: той
0: это?
1: Самый.
0: Ядрёна Bosch. Да, это вот оттуда изначально. Да. Что мы знаем про Bosch? Ну, про Bosch. Значит, представь себе, он бедненьким не родился. У бати были денежки. Деньжат водили в 25 лет. Bosch из наследства открыл мастерскую точной механики и электротехники, состоявшую, внимание, из одного человека. Один мастер и одного подмастерья. Вот. Именно с этой скромной мастерской все и выросла глобальная корпорация Bosch. Значит, из его ноу-хау, товарищи, усовершенствовал сначала устройство зажигания для стационарного газового двигателя и адаптировал его для автомобиля. И в этот самый момент он решил главную проблему ранних автомобилей – нестабильное воспламенение топливной смеси, что бы это ни значило.
1: Понимаете? Но точно ничего хорошего.
0: До этого была беда, вот, а теперь, вот, благодаря его нововведению, значит, сделал автомобиль надежным транспортным средством, которое не подведет.
1: Безопасным.
0: Но это еще не все. Значит, в 1902 году именно компания Bosch разработали систему зажигания высокого напряжения в комплекте с надежной свечой зажигания. Ребятушки, а конструкция именно этой свечи оказалась настолько удачной, что ее базовый принцип используется в автомобилях с бензиновыми двигателями по сей день, ребятушки.
1: Да-да.
0: И это изобретение Bosch. Ну, если вот так вот сказать, вот Bosch, что вы как бы видите перед глазами?
1: Bosch. Шуруповерт.
0: Вот. Это уже отдельная тема. Дело все в том, что он решил, ну, не как бы складывать все яйца в одну корзину автомобилестроения, да, он говорит, да, давайте будем диверсифицироваться, да, откроем. В общем, короче, в 30-х годах начал диверсификацию непосредственно бизнеса. Компания создала первую в истории перфораторную дрель. Это была дрель Bosch, товарищи.
1: Это была победа.
0: Что значит перфораторная? Ты простой дрелью ты можешь сверлить, так сказать, брусок деревянный.
1: Так.
0: Вот. А чтобы для того, чтобы долбить бетон, тебе нужно именно долбить, чтобы сверлило и долбило. Можешь так одновременно? И Bosch сказал... Я могу. И сделал первую перфораторную дрель. За это ее огромное спасибо. Вот, всем соседям
1: привет.
0: Значит, также выпустил свой первый электрический бытовой холодильник. Но в 33-м году это не впервые во всей истории. Ну, то есть холодильники были.
1: Просто свой холодильник.
0: Они свой сделали. И заложил основу для производства бытовой техники и электроинструментов, известных теперь во всем мире. Это все Bosch. Кстати, бескомпромиссное отношение к качеству у него было. Надо эту характеристику дать. Значит, цитата, я лучше потеряю деньги, чем доверие клиента, понимаешь? Целостность моих обещаний и вера в качество моего товара всегда должны быть для меня важнее сиюминутной выгоды. Иначе пристрелите меня. Но это я от себя добавил.
1: Были же времена.
0: Конечно. Кстати, было еще и меценатом, направлял миллионы марок на благотворительность, образование, медицину, открыл и полностью профинансировал городскую больницу. Ну, значит, в Штутгарте, внедряющую передовые технологии лечения.
1: Вот.
0: То есть, вот такой вот широкий человек был. Вот, в принципе, поздравляем
1: и для себя, и для других.
0: Ядрёна Bosch. Молодец, что родился. Молодец, что родился. Роберт.
2: Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине.
3: СВХ плюс.
2: Как Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине, словно
0: А что касается румбольского баяна, в принципе, там просто стоит светофор и большой поток машин, которого достаточно для того, чтобы...
1: Вот и все.
0: Чтобы постояли, да-да. Марина говорит, да я каждое утро стою в этой пробке, да. А ничего не поделаешь, так сказать.
1: Уже

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК Плюс.
2: В Мумидом приходит осень. Дамы и господа, осенние развлечения и зимние развлечения, и весенние развлечения, конечно же, это банька. Банька манит, банька лечит, банька исцеляет, банька отдохновляет. И мы, конечно же, на этой неделе ищем победителя нашей игры с датой Словака, где разыгрывается у нас, внимание, четыре похода.
3: Да.
2: Поход на четверых в баньку. Да с веничком. В подарок каждому.
3: Да с шапочками.
2: Да с шапочками, банами, конечно же. Все это будет разыграно уже в эту пятницу. А сейчас мы ищем нашего третьего финалиста.
3: Да.
2: Значит, так, внимание. Ну, кто любит баньку? Кто бы с удовольствием бы сходил в новую, реконструированно полностью обновленную Кенгаракскую баню, друзья? Общего пользования. Класс вообще. Ух, хорошо.
3: Пиши нам на WhatsApp.
2: Есть желание поиграть в 8 часов и 10 минут? Тогда пиши нам заявку на WhatsApp. Мол, с легким паром, не знаю. Вот, и мы тебя выберем обязательно. А вы обязательно поиграем. Конечно. Ну, в приоритете те, кто еще никогда ничего не пробовал, я не могла дозвонить. Вот сейчас как раз понял.
3: Та самая возможность.
2: Он для того, кто все.

подтверди, пожалуйста, что 8-10 можешь быть на линии, поиграться с нами, конечно же. Пока Макса и Коржа запустим, и пускай небо поможет нам и всем тем, кому сегодня особенно тяжело. Знаете, бывает такое, недосып, а?

0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. В течение дня ожидаются дожди. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. На побережье порывистый до 15-17 метров в секунду. Днем по Латвии от 10 до 15 градусов. Лепая Вентспилс плюс 14, плюс 15. Даугавпилс, Резекне 10-12 градусов тепла. В Риге плюс 12, плюс 14.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Сейме депутаты будут обсуждать способы снижения цен на бензин и дизельное топливо. Какое-то решение может вступить в силу уже с 1 октября, при том, что 3 октября парламентские выборы. Отопление в Риге этой зимой, скорее всего, заметно подорожает. В декабре тарифы могут вырасти на 20-30%. Евросоюз продлил сразу на 3 года вместо обычных 6 месяцев санкции против более чем 2500 физических и юридических лиц, связанных с поддержкой войны России против Украины. При этом из санкционного списка исключили 2 российских миллиардеров – Усманова и Фридмана.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Сейме на уровне бюджетной комиссии депутаты

ограничены. Отопление в Риге этой зимой, скорее всего, заметно подорожает. В октябре тариф на тепло немного снизится, но ненадолго. Предприятие Riga Siltums прогнозирует, что уже в декабре отопление в Риге может подорожать на 20-30%. Точная цена станет известна после решения регулятора, комиссии по регулированию общественных услуг, которая сейчас рассматривает новый проект тарифов. Riga Siltums объясняет рост расходов подорожанием энергоносителей, в том числе из-за войны на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Армузском проливе. Природный газ по сравнению с прошлым отопительным сезоном стал дороже на 140%, то есть более чем в два раза. А биомасса, древесная щепа, гранулы, дрова примерно на 40% дороже. Повышение расценок на отопление ожидается не только в Риге, но и в других городах Латвии. В следующем году для сокращения бюджетных расходов в Латвии заморозят зарплаты части работников государственного управления. Решение коснется премьера, министров, депутатов Сейма и других чиновников, базовые оклады которых ежегодно индексируют, то есть пересчитывают в сторону повышения с применением специальных коэффициентов. Минфин должен также оценить возможность ограничить в госсекторе премии, денежные награды, закупку услуг и другие траты, которые обычно резко возрастают в декабре. Правительство намерено пересмотреть и незаполненные штатные места в госучреждениях. Евросоюз продлил сразу на 3 года вместо обычных 6 месяцев санкции против более чем 2500 физических и юридических лиц, связанных с поддержкой войны России против Украины. При этом из санкционного списка исключили 2 российских миллиардеров – Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция добивалась снятия ограничений с Усманова из-за его роли в освобождении французских граждан из тюрьмы в Азербайджане. Словакия выступила против сохранения санкций в отношении Фридмана. Люксембург потребовал исключить его из перечня на фоне иска миллиардера на 16 миллиардов долларов из-за заморозки его активов. Латвия сначала возражала, из-за этого решения ЕС пришлось перенести на сутки, но затем Латвия воздержалась, чтобы не допустить прекращения действия остальных санкций. Глава латвийского МИДа Байба Бража назвала снятие санкций с российских олигархов опасным, но заявила, что в противном случае ограничения против остальных лиц могли не продлить. Одновременно правительство Латвии ввело против Усманова и Фридмана собственные национальные санкции, финансовые и въездные. Налоговая служба Латвии ввела новые запреты против компании «Латпродукты», которая управляла закрытой с конца июля сетью магазинов «Мэре». Фирме запрещено уменьшать основной капитал, регистрировать или менять коммерческие залоги, проводить реорганизацию и ликвидацию, а также исключать из коммерческого регистра должностных лиц и владельцев долей капитала. Эти меры не связаны с налоговым долгом, потому что задолженности свыше 150 евро у компании нет. Запреты должны помешать предприятию изменить структуру, вывести активы или прекратить существование во время действия санкций ЕС. Они были введены после включения владельца сети гражданина России Сергея Шнайдера в санкционный список за поддержку действий, угрожающих территориальной целостности и независимости Украины. Минобороны Латвии выделит Латвийскому университету 600 тысяч евро на поддержку Латвийского центра передового опыта и компетенций в области квантовых технологий. Деньги предоставят в 2027 и 2028 годах. Центр должен содействовать разработке и внедрению квантовых технологий в оборонной отрасли, прежде всего для повышения информационной безопасности. Центр объединяет исследователей Латвийского университета и других вузов и научных институтов страны. Центр также занимается реализацией латвийской национальной стратегии развития квантовых технологий, сотрудничеством между различными научными направлениями. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: Шилоака.
1: Дорогие друзья, бодренькая адреса 808, шоу «Люди бодрые», Александр Буслаев, Владимир Вэлл, и мы приступаем к нашему туру «Целовакия».
2: Да, нам нужен третий финалист.
1: С утра. А у нас четвертый, между прочим, у нас в понедельник было два. Там было, слушайте, знаете, вот это, когда в цирк приходишь, у тебя этот, ну, и какой-то эквилибрист там, так. Я не знаю, как называется, жонглер, лучше жонглер, да, потому что эквилибрист, вроде, это опасная профессия. В общем, короче, когда жонглер там с тарелкой, роняет все тарелки. Вот это самый лучший, вот это. Лучший момент в цирке, который я запоминаю. Все ждут.
2: Всегда запоминается.
1: И было такое, что, значит, игра идет, да, значит, и мы назначаем, ну, тот, кто, значит, заходил в двери, вроде все, зашел, мы его объявили победителем, а потом тот, кто прятался, говорит, слушайте, ну, там, короче же, я ж по-другому выставлял все. Ну, не все, но там была одна ошибка, которая мне принесла победу раньше даже, чем тут. И я посмотрел, и действительно так.
2: Ой.
1: И это, я понимаю, что как-то, ну, блин, ситуация такая. Ну и, в общем, двух запустил обоих в эфир. И финал большой только по одной простой причине, что этот факир был пьян, фокус не удался. Так что...
2: Значит, сегодня четвертый финалист?
1: Да.
2: Всего будет шесть.
1: Да, всего будет шесть. Так, внимание. Ребята. Тот самый сезон, который мы называем самым, что ни на есть, банным. Это когда на улице такая вот не очень, а в парилочке всегда очень. И именно в этот момент обновленная баня Визла Спиртс после полной реконструкции приглашает оценить высокий уровень комфорта и отдыха. То есть то, что к чему, что старались сделать, как раз уже все готово, теперь осталось дело за вами.
2: Да-да, баня Визла Спиртс находится в Риге, в Кингараксе, в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой.
1: Общественная баня, дневной график для женщин, отдельно и для мужчин, на территории специально зона с холодным бассейном и душем, где можно освежиться после баньки, а также, естественно, благоустроенная территория на свежем воздухе, где можно отдохнуть в удобных креслицах, все вот это вот.
2: Да-да, а массаж любим? Ведь здесь доступен, конечно, квалифицированный специалист по классическому массажу, а еще бар с широчайшим выбором как горячих, так и холодных напитков.
1: Забронировать время и узнать подробности на pirts-vizlas.lv можно в любое время. Удобно в интернете посмотреть и все, потом подключиться.
2: Ребята. Ну а мы отдаем посещение на 4 человек. А еще и веники, и шапочки в подарок.
1: Естественно, дадим. Каждому. Итак, дорогие друзья, добро пожаловать в наш очередной тур. Давайте попробуем. Значит, сегодня у нас перс судьбы выбрал Светульку. Светульке прямо сейчас мы дозваниваемся. Искренне надеемся, что все совпадет. Светуля, бодренькая утрица, дорогушенька, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Где застали вас, скажите, пожалуйста? Чем занимаетесь в данную минуту с утра с позараночку?
3: Ну, Даня, вот я сейчас припарковалась около... кафе, чтобы попить кофе. Вот ждала вашего звонка.
1: Дума хорошенькая. Ну что, утренний кофеек. А вы вот, Светуль, скажите, вы любите кофеек с чем-нибудь или просто кофеек? Как самодостаточно?
3: С булочкой.
1: А про что? Про что любите? Про что любите булочку? Про что?
3: С карамелькой.
1: О, про карамельку. Это шикарненько с утра порадовать девочку. Отлично. Светуль, ну давайте мы вам расскажем сегодня про вашего визави. Человек, который сегодня будет приходить в баню. Да, и там будет две раздевалки. Давайте сделаем так. Две раздевалочки, одну из которых он будет занимать последовательно. Вот, и, соответственно, ваша задача заходить не туда, где спрятался он. А его зовут, между прочим, Володя. Вот же Владимир.
2: Значит, что мы о нем знаем?
1: Что мы о нем знаем? Он, значит, внимание, злопамятный скорпион. Как тебе такое начало?
2: Уже жестко.
1: Но при этом обожает черный юмор. Поэтому, соответственно, смотри, пункт первый – это только потому, что человек как бы, ну, я если шучу, ну вот как-нибудь вот так вот, злопамятный, значит, умеет водить очень тяжелую технику, типа, ну, как бы, права высшей категории, ну, значит, имеет и автобус легко развернуть его вот в маленьком переулочке, не проблема.
2: Раз-два.
1: Конечно же. А дома живут 3 сиамские кошки, прикиньте.
2: О,
1: и все хотят есть, и все хотят внимания. Значит, сегодня уже, значит, Володька попрятался. Настало время заходить. Дорогая Светлана, вы сейчас по очереди будете выбирать правую или левую дверь. Заходить надо как раз-таки не в ту дверь.
2: Где сидит Володя.
1: Где сидит уже раздевшийся Володенька. Ждет. Давайте, поехали. Итак, с чего начнем? всем, как, куда, в какую, левую или правую дверь, Светуля, первая?
3: Правую.
1: А, давайте попробуем правую, конечно, давай попробуем. Абсолютно верно.
2: Тебе один веничек.
1: Абсолютно верно, Светуля получает первый веничек, прошу. Игра идет до трех веничков. Прошу, куда дальше?
3: В левую.
1: В левую решили поменять, да, давайте попробуем.
2: Там Володя.
1: А там Володька. 1-1. Поехали дальше. Куда?
3: В правую.
1: В правую. Пробуем. А там Володька.
2: Опять Володя.
1: Там опять Володька. Да, хорошо. Он переметнулся. Угу. Так, поехали. Куда?
3: В правую.
1: В правую. Пробуем. Свободно!
2: 2-2.
1: 2-2, Венечка, 2-2. Ну что, финальный заход, Светулька. В этот самый момент, давайте, правая или левая, левая или правая.
3: Правая.
1: Это ваша точка? Вы уверены, что правую?
3: Да.
1: А вдруг там Володька как раз-таки?
3: Ну, тогда он выиграет.
1: Ну, в принципе, капитан очевидность подсказывает, что это именно так. То есть менять не будете?
3: Нет.
1: Ага. Ну, я... Хорошо. Я старался изо всех сил. Правая так правая.
2: А
1: там голенький Володька. Голенький Володька. И несмотря на то, что сегодня как бы, ну, трижды конфуженный, но при этом счастливый человек. Светуль, мы вам желаем хорошего утречка с вашим фирменным утренним кофе, кофейком и булочкой
2: с
1: карамелькой. Хорошего.
3: Спасибо.
1: Спасибо вам большое за вашу игру. Ну и желаю, чтобы всем по классике было.
0: Владимир Белл. Люди-бодрые на СВХ+.
1: Ах, представляешь себе, девчина, хопа такая, кофеюшеннику, а там кофеек ее любимый. Она же знает, какой.
2: Да.
1: Капучинка, возможно.
2: Может быть, мохочинка.
1: Вот и неизменная булочка.
2: С карамелькой.
1: Да, Володьку запускаем в финал. Володь, поздравляем, дружище.

0: Plus.
1: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostaigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится! Мы сами все сделаем!» Хватит мучиться! Доверь перевозку вещей профессионалам! Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное – без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
5: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
6: Гигабит, интернет.
7: Гигабит, интернет.
6: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком, подключай Балтиком, подключай Балтиком.
8: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
9: 22 октября на сцене Дворца культуры ВЭП спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
10: Я забуду тебя, я не буду рыдать, я хочу
0: СВХ плюс.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 8:24.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в IKEA стали ниже. И сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому.
1: Новая, более низкая цена на 1000+ товаров IKEA.
2: Так, это правда, ребятушки. Значит, напоминаем, что снижены уже с начала сентября цены в IKEA. На, внимание! Широчайший ассортимент товаров по всей Европе. В общей сложности IKEA проинвестировала 1 200 000 000 в снижение цен в нашем регионе включительно, естественно. И мы уже можем ощутить изменения с начала сентября. Более чем на 1000 товаров в различных категориях цены снижены на 25%.
3: И доступны как в магазинах IKEA физических, так и в интернет-магазине IKEA LV.
2: Ну, что касается, значит, нашего сегодняшнего задания, оно будет такое же. Вопрос от IKEA такой, значит, сколько сейчас на данный момент стоит тот или иной товар, да, или иная позиция. Для этого,
3: да, где мы, можно найти эту цену вообще?
2: Эту информацию, естественно, заходим на IKEA LV, вот, и прямо сейчас вот поисковая система вам, товарищи, в помощь. Самое главное, запомните, ну, позицию товара, вот ее, в данном случае, объем, и по этой схеме это будет вам подсказкой для того, чтобы сегодня правильно ответить на вопрос. Мы задаем вопрос, даем 3 варианта ответа, а вы единицу, двойку или тройку присылаете.
3: Нам на WhatsApp.
2: Но если вдруг такое бывает, вдруг, какая там цифра была? Ну, напишите тогда новую цену.
3: Ладно, новую можно, цену. Можно.
2: Ребята, сегодня мы будем искать контейнер для хранения. О. Внимание! Он прозрачный контейнер для хранения объемом в 11 литров. А, как известно, в IKEA всегда есть какое-то название словом. И это позиция из линейки «Самла». «Самла». «Самла» 11-литровая прозрачная. Сколько стоит на данный момент контейнер «Самла» 11-литровый в IKEA?
3: Итак, 1 евро 99 центов.
2: Это единица.
3: 2 евро 49 центов.
2: Это двоечка.
3: Или 2 евро 99 центов.
2: Это тогда троечку присылай, молодец. Все, «Самла» 11-литровый прозрачный.

0: Новости спорта.
1: Латвийские теннисистки Беатриса Зелтеня и Элза Томаса вышли в четвертьфиналы парных турниров в Болгарии и Испании. В Пловдиве Беатриса Зелтеня и шведка Элизара Янева победили болгарских сестер Дениславу и Андрея Глушковых со счетом 6-2, 6-1. В испанской Елке Элза Томаса и американка Карсон Тангуилиг обыграли финку Лауру Китеранту и британку Эмили Эпплтон со счетом 6-3, 7-5. Следующими соперницами Зелтени станут Оана Гарила из Румынии и Саппо Сакелариди из Греции. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони может остаться в команде до чемпионата мира 2030 года. Аргентинская футбольная ассоциация готова предложить ему контракт до Кубка Америки 2028 года с возможностью продления еще на 2 года. Нынешнее соглашение заканчивается в декабре. А после поражения от Испании в финале чемпионата мира Скалони допускал свой уход. Он тренирует сборную Аргентины с 2018 года и привел ее к победе на чемпионате мира 2022 года и 2 Кубках Америки. Если Скалони останется, ему придется строить команду уже без Лионеля Месси, который завершает выступление за сборную. Игроки испанского футбольного клуба «Вальядолид» обнаружили 17-летнего подростка из Марокко под днищем командного автобуса после выездного матча с «Сеутой». Юноша зацепился за автобус около задней оси и вместе с командой пересек на пароме Гибралтарский пролив, после чего проехал еще более сотни километров. Футболисты в какой-то момент услышали шум и крики о помощи и остановились на заправке около «Херес-де-ла-Фронтера». Медики оценили состояние подростка как удовлетворительное. Он сильно устал, были мелкие травмы. После оказания медпомощи нелегала передали испанской гражданской гвардии. Американскую звезду пляжного волейбола Кристен Круз дисквалифицировали на 2 месяца за нарушение антидопинговых правил. Запрещенное вещество канринон обнаружили в пробе, взятой еще в январе 2023 года на турнире в Дохе. Спортсменка объяснила, что принимала лекарства для лечения, но вовремя не оформила разрешение на его использование. Дисквалификация началась только сейчас, 8 сентября. То есть после пробы, положительной пробы на допинг прошло больше 3,5 лет. В прошлом году Кристен Круз и Терин Брашер проиграли латвийским волейболисткам Тине Граудене и Анастасии Самойловой в финале чемпионата мира. Канадский баскетболист Кавай Леонард договорился с клубом NBA Toronto Raptors о новом контракте как минимум на 2 года. За этот период он получит 115 миллионов долларов, а соглашение можно будет продлить еще на сезон. Он вернулся в Торонто в сентябре после обмена из Лос-Анджелес Клиперс. В прошлом сезоне он в среднем набирал почти 28 очков за матч. Ранее Леонард уже выступал за Raptors и в 2019 году помог клубу завоевать единственный чемпионский титул в его истории. Сборная Латвии по спортивному ориентированию сегодня начинает выступление на чемпионате Европы в лесах около Друскининкая и Лаздияе в Литве. В состав команды вошли 18 спортсменов, включая бывшего чемпиона мира Эдгара Бертуку и Сандру Гросбергу, которая занимала 7-е место на чемпионате мира. Сегодня пройдет отбор в финалы индивидуальных дистанций, завтра разыграют медали на длинной дистанции, а соревнования завершатся в воскресенье эстафетами.
0: Новости спорта. СВХ+.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Ну что, Овен, давайте быстренько про краткоскопим, после чего уже как раз-таки выделим еще одного финалиста. У нас 250-евровая подарочная карта в пятницу разыграна.
2: Конечно.
1: Так, ну а пока Овен, ребята, попробуйте сегодня немного изменить привычный ход и посмотрите, не окажется ли результат лучше ожидаемого. А?
2: Телец.
3: Береги деньги и силы и берись только за те дела, которые сможешь закончить сегодня.
1: Так,
3: Телец.
1: Так.
2: Близнецы.
1: Вот сегодня, близнецы, прежде чем действовать, убедись, что перед тобой действительно тот самый ценный шанс, которого ты ждал очень долго. Вот. Если сомневаешься, лучше подождать сегодня.
2: Рак.
3: Рак. Сегодня ты легко сможешь изменить свое настроение, поэтому постарайся настроиться на позитив.
1: Отлично.
2: Лев.
1: Стандартное решение сегодня, Лев, увы, не сработает, поэтому придется проявить изобретательность. Делай.
2: Дело.
3: Не поддавайся тяге к тайнам и интригам. И лучше удовлетвори любопытство чем-нибудь безопасным.
1: Вот,
3: Дева.
1: Отлично, хорошо. Весы. Весы, сегодня все зависит прежде всего от тебя, так что не упускай возможность получить желаемое.
2: Скорпион.
3: Не берись за то, в чем не разбираешься, Скорпио. И при необходимости лучше обратись к специалисту.
1: Да, пожалуйста, обращайтесь к специалисту. Стрелец, спокойно разберись со старой проблемой. После обязательно дай себе передохнуть. Вот, пожалуйста. Ну, заставь себя разобраться со старой проблемой.
2: Козерог.
3: Новые знакомства сегодня могут оказаться полезными или перерасти в дружбу. Поэтому, Козерог, постарайся произвести хорошее впечатление.
1: Так.
2: Водолей.
1: Короче, без необходимости сегодня не надо все менять, Водолей. Легче принять происходящее таким, какое оно есть. Не пытайся модифицировать ее. Хуже себе во вред будет.
2: Рыбы.
3: Счастливые рыбы сегодня. Лучше отказаться от лишних нагрузок и посвятить день полноценному отдыху.
1: Очень хорошо. Отличный план вообще. Полноценный отдых.
4: Слушайте честно.
1: В одном предложении эти два слова встречаются.
3: Привет начальству.
1: Полноценный отдых. Так, дорогие друзья, в этот самый момент мы должны, ну, чтобы, знаете, как, ну, не затягивать и не откладывать в долгий ящик, потому что люди-то ждут. Сегодня, друзья, значит, наша поисковая группа, эти поисковики с собаками, возможно, да?
3: ФБРовцы
1: наши под прикрытием были озадачены вот этой, вот этим таском, да? Ну-ка, найди-ка новую цену на прозрачный 11-литровый контейнер Салма. Вот, и все, ну, как кинулись искать. Ну, кто-то не кинулся искать, так решили просто циферки прислать. Вот, ну вот, в основном кинулись и ищущий, да, обрящет. Итак, тот самый контейнер Салма, в нем удобно хранить все, что угодно, например, небольшие там садовые хозяйственные принадлежности, не знаю, средства для уборки можно систематизировать. Благодаря именно прозрачному платику содержимое всегда на виду, и поэтому нужную вещь можно быстро найти, не перебирая все подряд. И это контейнер Самла, друзья.
3: И сейчас он стал еще выгоднее, и новая цена составляет всего 1 евро и 99 центов. Вместо прежних 2,49.
1: Стоило 2,49, теперь евро 99. Пожалуйста.
3: Это и есть правильный ответ.
1: И это и есть IKEA, друзья. Но добро пожаловать. Мы со своей стороны очень рады безумному количеству правильных ответов. Вот и среди них сейчас случайным числом, а случайное число будет называть у нас Александр. Давайте.
3: Да.
1: Александр.
3: Извини меня заранее. 44-й сверху.
1: И ты думаешь, что вот так ты извинился заранее, и тебе за это ничего не будет теперь?
3: Это мы еще посмотрим.
1: Чисти сердце. Ты еще скажи, я вас люблю. 44.
3: Я аж
1: забыл сверху.
3: Сверху.
1: Погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
3: Так,
1: внимание, кто? Телефон заканчивается на 49,50, проверяю. А, евро 99, все правильно. А в профайле значится Анастасия. Она же Анастасия. Настенька, дорогушенька, мы тебя поздравляем. Что, какой тебе... Давай я тебе кота Мурзика в виде эмоджи пришлю. Аж 4 сразу надо кормить, чесать. Вот, это значит, что ты уже в финале. В пятничном нашем финале, где будет разыграна 250-евровая подарочная карта от IKEA, маншеры. И напоминаем, значит, уже с сентября, с начала сентября цены на более чем 1000 товаров снижены на 25%. А? Хорошо.
3: Ищем.
1: Время за...

0: хорошо.
1: Долго стоят. Ну, вроде. Вроде
2: долго. Плюс.
0: Слушайте. Владимир Вэлл и его друзья.
1: Я, как увидел-то, сразу решил проверить, откуда все, значит, произрастает. Дорогие
3: откуда
1: друзья.
3: Откуда ноги растут?
1: Значит, 1784-й, в этот день Людовик XVI издает указ о том, чтобы все носовые платки были квадратными, товарищи.
3: Приказываю.
1: Значит, внимание, овальная форма невыгодна.
3: Они так считали.
1: Ну, как бы, нет, логично. Если ты, допустим, мастер закройки, ты знаешь, если тебе вот у тебя есть, допустим, 3 квадрата ткани.
3: Не, в квадратах, да?
1: Ну, вроде. Короче, 3 квадрата. И ты вот давай-ка будем выкраивать овальные платки, которые вот и были тогда популярны. И не только овальные. Ну, там всякая разная форма была диковина.
3: Треугольник.
1: Ну, и ты начинаешь. Треугольник еще, ладно, с ним еще его как-то можно там, ну, как бы, не так много обрезков. Но как только ты начинаешь овальные кроить, то начинаются обрезки-обрезулечки. И это расточительно,
3: поэтому,
1: понимаешь?
3: Поэтому, сэр,
1: вот.
3: Оно нам не нужно.
1: Если бы это был Людовик XIV, вот при Людовике XIV любой формы платки, естественно, были. Потому что он был мотом, да, расточительным человеком. А Людовик XVI таким не был. Но я подумал, ну неужели вот все-таки монаршей особе было, ну, как бы, вот, ну, дело до вот этих обрезков. Ну вот, ну как-то знаешь, как-то все равно, откуда даже не задумывался бы, ну если бы был.
3: Дай угадаю.
1: Мана.
3: Дай угадаю.
1: Давай-ка.
3: Женщина.
1: Да! Жена! Жена!
3: Все понятно.
1: Жена! Все-таки, несмотря на то, что, значит, овальной формы невыгодно, все, бла-бла-бла, а главным инициатором стандартизации платков оказалась супруга короля Мария Антуанетта.
3: Вот и все.
1: Значит, внимание, королеве надоело разнообразие форм платков, потому что каждый там, ну...
3: Чего вы все по-разному делаете?
1: Каждый портной по-своему.
3: Ну,
1: каждый, да.
3: Чуть такое.
1: И неудобство платков разной формы. Внимание! Круглые, овальные, прямоугольные. Значит, пожаловалась королю, что, значит, некрасиво это все выглядит, когда это все сложено. Естественно, складывать она сама не будет. Она королева. Ну, камон, ну не
3: конечно,
1: будет.
3: Нет.
1: Конечно, складывают слуги. Но это же на полочке для нее лежит. А ты вот это, когда у тебя все геометрические фигуры там сделаны, ты сложи их так, чтобы было... Заходи, открываешь, как красиво.
3: Не-не-не.
1: Взяла блоток.
3: Не по фэншую.
1: Нет, по фэншую, короче. И соответственно, как бы вот оттуда вот приказ был поступлен с генералиссимуса. А Людовик XVI уже говорит, ну, ребят, ну, во-первых, это экономически невыгодно. Вот. Ну и, кстати, естественно, ну, в то время это не, носовой платок это не просто, ну, как бы сопельку там потереть, как элемент гигиены. Важный статус аксессуара аристократии. Понимаешь? Есть платок, значит, ты крутой. Нет платка, так ты нищеброд.
3: Не то, что сейчас.
1: Вот. Из тончайшего батиста, из шелка украшали кружевами, драгоценные вышивки, золотые нити, все.
3: Даже сопли вытирать жалко.
1: Ну нет, конечно, я бы никогда бы в жизни такими сопли бы не вытирал. Вот, пожалуйста, так. Рукавом. Конечно, рукав.
3: Или скатерть.
1: А это красиво.
2: СВК плюс. Где-то там,
1: где солнце нет. А Лариска такая. А есть платок, а ты такой, да. И что, знаешь, дорогой, красивый. От рассвета где-то там. И вот она уже сопли вытирает.
3: Занавеской.
1: Занавеской, ты что?

Валерочки Леонтьева. Когда Леонтьев рвал в шаблоны, мне было года полтора. Двоих нас бабушка любила. Я был в колготках, как и он.

0: какое-то паранормальное. Сегодня Витя решил залезть на видеотрансляцию. Какой-то баг идет. Когда вдвоем начинаем говорить, Сашкина камера срабатывает.
1: Так.
0: Но на ней демонстрируется пустой стул.
1: А я вампир, ты не знал?
0: Ты должен не отбрасывать тени. Уже все не докажешь.
1: Громко ням-ням.
0: Не было на работе тебя. Мой дета-план. Шулындра. Слушай, ну это такое, да. Ты перезагружаешь, что ли?
1: Сейчас рестартнем.
0: Сейчас и меня показывать не будет. Пока работает, не трогай.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурная погода. В течение дня ожидаются дожди. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. На побережье ветер порывистый, до 15-17 метров в секунду. Днем по Латвии от 10 до 15 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе плюс 14, плюс 15. В Даугавпилсе и Резекне на 10-12 градусов. В Риге плюс 12, плюс 14.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Опубликованы новые рейтинги политических партий. Лидирует по-прежнему Апвенота из Саракс, премьер Кулбергса. Сегодня в Сейме на уровне бюджетной комиссии депутаты будут обсуждать способы снижения цен на бензин и дизельное топливо. Отопление в Риге этой зимой, скорее всего, заметно подорожает. Евросоюз продлил сразу на 3 года вместо обычных 6 месяцев санкции против более чем 2500 лиц, связанных с поддержкой войны России против Украины.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За 10 дней до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги политических партий. По данным сентябрьского опроса «Латвия с факты», лидирует по-прежнему Апвенота из Саракс, премьера Андриса Кулбергса. Поддержка этой партии с августа почти не изменилась и составляет около 16%. У оппозиционных «Латвия Пирмая Вета», «Шлессерса» и «Прогрессиве» Шуваева примерно по 8,5%. При этом рейтинг прогрессивных вырос приблизительно на 1 процентный пункт. Поддержка Союза зеленых и крестьян осталась на уровне 7% по сравнению с августом, а нацблок Висулатвия ТБ ЛННК потерял за месяц больше 1% пункта, получив 6%. За оппозиционную Суверена Вара Яунлатвеши готовы голосовать около 6%. Сильнее всего провалилась недавно еще премьерская партия Яуну Венот, ибо ее рейтинг снизился примерно с 6 до 4%. От всех опрошенных, и партия балансирует на грани прохождения в Сейм.

0: цену топлива на 20 центов за литр. Союз зеленых и крестьян предложил снизить НДС с 21 до 12%. Однако такой шаг не соответствует правилам Евросоюза. Эксперты вообще отмечают, что возможности Латвии повлиять на цены на топливо ограничены. Отопление в Риге этой зимой, скорее всего, заметно подорожает. В октябре тариф на тепло немного снизится, но ненадолго. Предприятие Рига Силтумс прогнозирует, что уже в декабре отопление может подорожать на 20-30%. Точная цена станет известна после решения комиссии по регулированию общественных услуг, которая сейчас рассматривает новый проект тарифов. Предприятие Рига Силтумс объясняет рост расходов подорожанием энергоносителей, в том числе из-за войны на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Армузском проливе. Природный газ в Европе по сравнению с прошлым отопительным сезоном стал дороже на 140%, то есть более чем в два раза. А биомасса, древесная щепа, гранулы, дрова в Латвии примерно на 40% дороже, чем год назад. Повышение тарифов на отопление ожидается не только в Риге, но и в других городах Латвии. В следующем году для сокращения бюджетных расходов в Латвии заморозят зарплаты части работников госуправления. Решение коснется премьера, министров, депутатов Сейма и других чиновников, базовые оклады которых ежегодно индексируются, то есть пересчитываются в сторону повышения с применением специальных коэффициентов. Минфин должен также оценить возможность ограничить в госсекторе премии, денежные награды, закупку услуг и другие траты, которые обычно резко возрастают в декабре. Правительство намерено пересмотреть и незаполненные штатные места в госучреждениях. Евросоюз продлил сразу на 3 года вместо обычных 6 месяцев санкции против более чем 2500 физических и юридических лиц, связанных с поддержкой войны России против Украины. При этом из санкционного списка исключили российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция добивалась снятия ограничений с Усманова из-за его роли в освобождении французских граждан из тюрьмы в Азербайджане. Словакия выступила против сохранения санкций в отношении Фридмана, а Люксембург потребовал исключить его из перечня на фоне иска Фридмана на 16 миллиардов долларов из-за заморозки его активов в Европе. Латвия сначала возражала, и из-за этого решение ЕС пришлось перенести на сутки, но затем Латвия воздержалась, чтобы не допустить прекращения действий остальных антироссийских санкций. Глава латвийского МИДа Байба Бража назвала снятие санкций с российских олигархов опасным, но заявила, что в противном случае ограничения против остальных лиц могли не продлить. Одновременно правительство Латвии ввело собственные национальные финансовые и въездные санкции против Усманова и Фридмана. Минобороны Латвии выделит Латвийскому университету 600 тысяч евро на поддержку Латвийского центра передового опыта и компетенций в области квантовых технологий. Деньги предоставят в 2027 и 2028 годах. Центр должен содействовать разработке и внедрению квантовых технологий в оборонной отрасли, прежде всего для повышения информационной безопасности. Этот центр объединяет исследователей Латвийского университета и других вузов и научных институтов страны. Он занимается реализацией латвийской стратегии, национальной стратегии развития квантовых технологий и сотрудничеством между различными научными направлениями и институтами, в том числе международными. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.
1: Через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: СВХ плюс.
1: Хорошенькие мои, чудесенькие. Дайте я вас немножечко потрясу. Хотите, а то вы плечики расправьте, пожалуйста, сутулые. Это важно, это важно. Да слушайте, давайте быстренько сыграем в код доступа. Да, у нас есть подарок. Есть подарок. Есть подарок. Значит, фрисби-гольф.
2: Да.
1: Называется, как он называется?
2: Диск-гольф он правильно называется.
1: Правильное название вида спорта. Диск-гольф. Как погодка будет хорошая, у вас есть две подарочные карты. Идете, развлекаетесь, вот, а потом, ну, там, не знаю, кафе мороженое, например, да. Или шашлычок, например, потом.
2: Вы и ваш друг, или визави.
1: Визави, подруга, единственное. Вот, и мы сегодня, сейчас прямо, вот, буквально через некоторое время. Я сегодня хочу акцентировать внимание на дне рождения жевательной резинки. Да, то есть все-таки, значит,
2: акцентируй.
1: Сегодня международный день жевательной резинки. Вот, значит, я хочу... Был момент, когда, ну, жвачка, она была, ну, такая сугубо, ну, для того, чтобы полость рта каким-то образом, ну, и почистить зубы. Значит, ну, обычная жвачка плохо подходила для выдавания пузырей. А вот тот момент, когда появился бубль-гум, ребятки. Значит, это в 29-м году, причем 23-летний по факту бухгалтер случайно создал формулу идеальной резинки для пузырей бубль-гум.
2: А 23-летний бухгалтер никого не смущает?
1: Нет, ну а как можно случайно создать формулу, понимаешь? Ну, то есть вот это вот как бы, ну, чудные дела твои, господи, понимаешь? Люди себя проявляют вообще в разных ипостасиях, вот, и, значит, и от этого большая нам польза. До этого вот ты шиш выдуешь, а тут выдуешь. Из-за того, что на фабрике в тот момент, внимание, был только розовый пищевой краситель, Bubble Gum исторически получил именно розовый цвет. Мог бы быть синий.
2: Все,
1: бы,
2: как всегда, случайно.
1: Мог бы быть зеленым, но мы получили, вот, если надувается пузырь, то как бы канонически он розового цвета. Ну вот оттуда и все и пошло. Современный пищевой натуральный вот этот вот чикл, так называемый, практически полностью заменен синтетической базой. То есть, естественно, ничего натурального в современной жевательной резинке нету. Состоит из синтетических каучуков, полиизобутилен, борода из вата, значит, и парафиновые воски, одобренных, естественно, международными регуляторами. Ну, потому что, ну, не каждый.
2: Ну, конечно, вот. Вкус помело и арбуза.
1: Внимание, именно поэтому выброшенная жвачка не разлагается естественным путем многими-многими годами, ребятушки. Да, кстати, да, есть страны, вот, например, если брать Сингапур, ввоз жвачки, у тебя ее заберут просто. Ну, в аэропорту у тебя ее заберут, значит, по причине того, что, значит, запрещено ввоз и продажа жевательной резинки вообще в целом. Ты не купишь. Значит, причиной запрета стали огромные затраты города на очистки там, поездов, метро, тротуаров. Они в определенный момент, во-первых, запретили, а во-вторых, ну, знаете, сингапурские штрафы великие за бумажку там брошенную?
3: Ой, знаем.
1: Даже, говорит, даже те, кто не были, знают. 10 тысяч долларов вынь да положь за выброшенное какое-нибудь что-нибудь на дорогу.
2: Потом в жизни ничего не выбросишь.
1: Вообще ничего, все будешь носить с собой. Mm-hmm. Конечно, конечно, конечно. Это банановый лимонный Сингапур, товарищи. Ну вот, а что касается жвачки, которую можно купить в Сингапуре, то исключительно в аптеке. Вот она либо никотиновая, либо, ну, какая-то стоматологическая специальная, и то по рецептам врача. Вот, у нас жуй не хочу. Вот, и меня когда-то поразило. Я не помню, где это было, но это был туманный Альбион. А вот какой, насколько он туманный? Это была Ирландия. Вот, по-моему, ирландский аэропорт.
2: Вообще в той стороне?
1: В Дублине, да. И выходишь, короче, а там весь асфальт далматинец из-за жвачки. Просто ой-ой-ой. Вообще такое количество. Я в жизни такого не видел. Это был настоящий культурный шок. Ну и с измальства еще. Помни это ощущение, когда ты надуваешь такой большой пузырь, который лопается, и вот это ощущение вот этой жвачки, которая пленкой покрыла твое лицо, я до сих пор не забуду. Прям. Ну, это краймберы.
0: СВХ плюс.

0: код доступа.
1: Так, развлечения и спорт одновременно, конечно же, диск-гольф, друзья, диск-гольф, вид спорта на открытом воздухе, которым я, как игрок, должен забросить специальный летающий диск, то есть фрисби, летающую тарелку, в специальную корзину. Почему гольф? Потому что, как в традиционном гольфе, задача игрока достичь цели, в данном случае корзины, за как можно меньшее количество бросков. И, соответственно, есть трассы, которые проделаны, попал в одну, закончил одну лунку корзину, значит, идешь к следующей.
2: Продолжаешь,
1: и так далее. Отличный вызов для игроков любого уровня, как для опытных любителей вот дисгольфа, так и для поклонников фрисби просто, и для тех, кто пробует игру впервые, это все равно увлекательно и интересно.
2: Да-да, и Уфагольф предлагает играть в дисгольф на трассах в Межапарке и на Затюсале, а также организует специальные мероприятия.
1: Вот, пригласи Уфагольф к себе, ребята приедут, все организуют, и могут привести площадку для игры на точность, создать дискового гольф-поля, создать ночную трассу, различные игры, занятия, связанные с летающими тарелками и дисками для вашей команды. Вот, пожалуйста.
2: Да-да.
1: Сельвупре. Подробности можно уточнить, написав письмо по адресу info@ufogolf. Вместе одно слово ufogolf.lv, друзья. И у нас подарочная карта на посещение Уфагольф трассы в Межапарке на две персоны разыгрывается прямо сейчас.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса. Комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Погнали. Прямо в этот день, 180 лет назад, немецкий астроном Иоганн Готфилд Гауэ из Берлинской обсерватории обнаружил планету Нептун.
1: Ребята, говорит, ребята, смотрите, я Нептун нашел. Вопрос. Как думаете, как называется самый крупный спутник Нептуна?
2: Удон.
1: Удон – единица.
2: Питон.
1: Это двойка.
2: Тритон.
1: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: Давным-давно это было, 1848 год. Американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку.
1: Слушайте, вопрос такой. Из смолы какого дерева была изготовлена первая в мире коммерческая жевательная резинка, которая поступила в продажу еще в 1848 году, друзья?
2: Итак, ель.
1: Из смолы ели единица.
2: Из смолы пихты.
1: Это двойка.
2: Или из смолы боярышника.
1: Это тройка.
3: Третья цифра.
2: 1919 год. В этот день был основан Латвийский государственный исторический архив.
1: Архив, куда можно прийти и все найти. Все, что лежит, может быть найдено. Дамы и господа, сейчас, Латвийский государственный исторический архив находится на Слокос 16.
2: Недалеко.
1: Недалеко от всего. Рига небольшой город. А в каком знаменитом историческом здании этот архив находился изначально, в момент открытия в 19 году? Вы будете удивлены. Давайте.
2: Итак, в Рижском замке.
1: Единица.
2: В Домском соборе.
1: Это двойка.
2: В Латвийском национальном театре.
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: В этот день родился Хулио Иглесиас.
1: Ой, ребята.
2: Наш любимый.
1: Ну, конечно же. А как вы думаете, в каком городе родился Хулио Иглесиас? Пожалуйста.
2: Сан-Ремо.
1: Единичка.
2: Мадрид.
1: Это двойка.
2: Болонья.
1: Болонья – это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: У осени свой ритм. У каждого дня свой план. Тренировка, кофе, удачная покупка или вкусный обед. Виа Юрмала – все рядом. Мода, спорт, еда и развлечения между Ригой и Юрмалой. Виа Юрмала – место, где хочется быть.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты?
5: Мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
9: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
10: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Джамбо одна штука 2,49. Lidl стоит того.
11: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
12: Твое утро.
13: Утро.
12: Твое настроение.
14: Люди бодрые.

0: что, давайте быстренько правильные ответы коду доступа.
1: Выдадим.
0: Вышу стрим, товарищи. Ну, и так, открыли Нептун, а потом смотрят, у него есть еще и спутники.
1: Да-да.
0: Значит, как называется самый крупный спутник Нептуна? Мы задавали вопрос и дали такую версию, как удон. Удон – это пшеничная лапша в вашем японском супе.
1: Еще питона дали.
0: Питон – это такая развесистая змея, которую... Можно я потрогаю?
1: Но он в общем, теплый. Не спутники.
0: Ну, а тритон, товарищи, несмотря на то, что водится в таких запруженных водоемах, но, тем не менее, название спутника Нептуна, самый крупнейший, так и называют тритон его.
1: Да.
0: Тритон, и это был правильный ответ. Поехали дальше. Жевательная резинка, ребята.
1: Угу.
0: Вопрос как звучал?
1: Из смолы какого дерева была изготовлена первая в мире жевательная резинка?
0: Коммерческая жевательная резинка, да-да. Потому что жевали все, что угодно. Я, например, помню вкус гудрона, липучки, все со стройки. Вот, когда не было жевательной резинки. Вот. Но до этого из смолы именно ели изготавливали первые жевательные резинки коммерческие и продавали их. Успешно продавали.
1: Да-да.
0: Успешно. Вот, поехали дальше. Государственный исторический архив нашей страны находится на Слогос 16. Mm-hmm. Архив гигантский. Запишись и получи что-нибудь интересное, конечно же.
1: Найди что-нибудь.
0: Да, найди что-нибудь, не знаю, откопай в архивах. Вот, о том, что ты потомок Жебарона де Фиденбаха, например. Да?
1: И, почему нет?
0: Ну, конечно, потом будешь писать это...
1: Хвастаться всем.
0: В CV-шке. Внимание! Ну, а вопрос такой. А в каком знаменитом историческом здании архив наш, государственный исторический архив, находился изначально, в момент открытия в 19 году прошлого столетия? Ребят, не в Домском соборе, Найн, не в Латвийском национальном театре, Найн, а в Рижском замке, друзья.
1: Да-да.
0: В Рижском замке, тот самый.
1: Рижский... Свинцовая башня.
0: Свинцовая башня там, оказывается, да. Есть. И вот там вот был архив, там все, а потом уже построили красивое здание. Поехали дальше. В каком городе родился Хулио Иглесиас? Ребята, мы дали два итальянских города, Сан-Ремо и Болонья, а посерединке вставили Мадрид. Мадрид, всех Мадрид, товарищи, и код доступа сегодня таким образом складывается. Тройка, единица, единица, двойка. И именно эти четыре цифры должны быть для того, чтобы стать претендентом. Скоро будем выбирать, кто победил сегодня.
2: СВХ+.

0: Нам нужно что-то, какой-то импульс спортивный, как солнце, как солнце. Приходит за сезоном дождей, мы станем выше, сильнее, быстрее. Вот, сейчас хорошо. Чувствуете импульс?
1: Чувствую. Доброе утро, да.
0: Хорошо, сейчас будет.

0: Одессе, 23 сентябрьское утро. Для кого-то, ну, вы проснулись и как бы, ну что там, сейчас дождь, там какой-то ветер, вот. А между тем, друзья, именно сегодня в огромном количестве городов Европы и странах Европы проходит так называемый Be Active Day, то есть будь активным, товарищи. И сегодня у нас для того, чтобы, рассказать, разъяснить и, соответственно, самое главное, донести до нас, что происходит сегодня у нас в стране, был вызван председатель правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинс Красивый Кузнецовс. Доброе утро, еще разочек.
1: Доброе утро.
0: Приветствую. Ну, мы просто хотели немножечко как бы размять. Вы размялись уже сегодня с утра?
1: Да, мы размялись, мы уже подтянулись, мы встали от дивана. У нас в Эспланге есть диван и есть рама для подтягивания.
0: Так, это да, турничок, да?
1: Турничок, да.
0: Я так понимаю, не первое интервью у вас сегодня уже, да? Где были сегодня? Во сколько?
1: Первое интервью у нас было Рита Панорама.
0: Это телевидение?
1: Это телевидение.
0: Это телевидение. И, соответственно, во сколько у вас? Во сколько вам нужно было быть?
1: 7:30, да.
0: А, 7:30? Ну, это щадящий режим на самом деле. С телевизиончиками.
1: Не, ну я верю, кто-то уже занимался 5 часов утра. Я верю.
0: Ну, Гинс, расскажите, что за инициатива и каким образом, что происходит в этот день? И не только, я так понимаю, что это целая неделя спортивная начинается, да?
1: Да, это кульминация сегодня, 23 сентября, но, по сути, вся неделя, она будет продолжаться до воскресенья.
0: Ух ты, начинается с кульминации! Прикольно! Ну, и обратите внимание, ребята, не с понедельника. Не с понедельника, а со среды.
1: Ну, по сути, такова идея, чтобы не было только 1 января, чтобы люди не начинали с Нового года продолжать это все. Это пожизненно, это мы должны заниматься все. Все время.
0: Слушайте, я видел статистику отвратительную. 33% вообще не занимаются спортом у нас в стране. Вообще. А слово совсем. Я не говорю про спорт профессиональный. Я не говорю даже про любительский спорт. Какие-то лиги и так далее. Я говорю про кустейбу, про движение вообще в целом. За грибами сходить — это тоже отличное развлечение, понимаешь?
1: Можно начинать от этого, можно начинать от прогулки. Но самое больное, я думаю, то, что у нас средние качественные годы жизни... Мы на самом низком месте в Европе. И у мужчин это становится еще хуже. Если 2 года обратно среднестатистическая... Показатель был 52 года. Тогда уже сейчас 51,6.
0: Что это за показатель? 52 года? Когда
1: это
0: что?
1: Это показатель среднего качества жизни. Насколько здоровые года жизни.
0: Так...
1: И мы в последнем месте. Так что нам нужно заниматься, нужно вставать, нужно находить то, что подходит именно мне. И не обязательно стать Арнольдом, не обязательно накачать бешеный бицепс, не обязательно иметь
0: Сикспэк,
1: да.
0: Это кубики на животе.
1: Это не обязательно. Главное двигаться, главное поймать кайф от этого и найти свое движение. Именно в этом году, мы уже это делаем 4 года, в этом году наша тема — физическая активность и ментальное здоровье. И я думаю, люди идут в фитнес, или люди начинают заниматься фитнесом, они хотят стать красивее, хотят скинуть вес. Но они остаются, потому что они чувствуют себя лучше. Они находят друзей, находят социальные контакты. Так что это самая большая ценность. И чтобы мы хотели вообще, как страна, как жители, жить дольше, жить качественнее и полноценнее, фактически физическая активность — это, как бы гигиена. И изменилось очень много. Если мы все имеем эти огромные стереотипы, что я могу идти заниматься только... У меня красивая там...
0: Ну, конечно, ты должен сначала купить красивую майку себе, красивые кроссовки дорогие.
1: Кроссовки, да.
0: За 230 обязательно. Да.
1: И я должен подготовиться дома. И пока я не подготовлюсь...
0: Я в зал там не пойду.
1: Пока я не могу подтянуться 10 раз. Я не могу идти.
0: Нечего мне там делать. Короче, ребята, эти стереотипы нужно откидывать. Любая майка подойдет, любые шортики подойдут, любая обувь. Ну, единственное, что, конечно, на каблуках не очень хорошо, хотя и такие умели.
1: умелицы. Ну, или босоножках, да.
0: Босоножках. Но, тем не менее, мы сейчас хотим рассказать быстренько. Ребята, на данный момент по всей Латвии более 180 мероприятий в 94 местах, значит, проходят спортивного, значит, значит, все показывают, какая может быть физическая активность, насколько я понимаю. Правильно? Ну, то есть, вот идея какая основная?
1: Идея так, что я захожу в карту,
0: так,
1: BalticFitness.lv, Be Active Day, карту,
0: так,
1: и смотрю, где самый близкий спортивный клуб. Потом смотрю, какие занятия, которые меня подтягивают, и я или записываюсь,
0: там,
1: или иду.
0: И это все, там идут тренировки, там стретчинг, да, вот эти все вот эти вот.
1: Или ну, пилатес, или йога, или
0: йоги,
1: групповые, или индивидуальные, или джим АБЦ.
0: И задача основная, чтобы ты пришел туда, выбрал и посмотрел, а вдруг понравится. И если понравится, чтобы как бы ты продолжил и втянулся.
1: Или даже, если я уже иду, я взял своего друга, который сидит на диване,
0: так,
1: уже и говорит, мне 5 лет, я пойду, я позанимаюсь, я попробую, но он никак-то не собрался. Или я беру свою супругу, или я беру свою дочку, или дочка берет папу, я беру и иду занимаюсь вместе.
0: Так, вот в этом и есть идея, правильно?
1: Правильно.
0: Чтобы те люди, которые долго откладывали, наконец-таки попробовали, а вдруг получится.
1: Да, потому что, как мы говорили, есть очень много стереотипов, есть много таких умственных препятствий.
0: Да.
1: И особенно их преодолеть и попробовать, потому что индустрия очень изменилась. И, как вы уже говорили, можно идти за грибами. И не обязательно.
0: Ну что, взял палки, пошел в лес просто прогуляться. Класс! Ну класс! Ну класс! С этого начинаешь, у тебя же ну, сердечко твое. Потому что многие говорят, я не побегу, у меня суставы будут болеть. Будут болеть? Возможно.
1: Ну, вот. Для этого есть и тренер.
0: Лучше ходить, конечно же. Конечно же. Что на данный момент происходит на Эспланаде? Сегодня в Риге какое-то мероприятие. Давайте про него расскажем.
1: Да, в Эспланаде есть турник. Есть диван.
0: Это тот, про который вы рассказывали.
1: И тоже, начиная с 11, будет спортивные, научные или специалисты спортивной медицины, где можно пойти себя проверить, найти какой-то тест и поговорить, может быть, получить какой-то совет.
0: Ух ты! То есть специалисты современных технологий будут на месте?
1: От 11, от Рига Страдени университета до 5 вечера.
0: Так. И вот это все будет происходить?
1: Это в Эспланаде, но это не обязательно только идти в Эспланаде. Если я вот тут, на этой стороне Даугавы, тогда я могу пойти посмотреть, где ближайшие клубы, и пойти туда, пообщаться с тренером и попробовать.
0: Давайте еще раз, аппликация, насколько я понимаю, да? Или это сайт в интернете, да?
1: Как? BalticFitness.lv или заводите Be Active Day, и обязательно вы поймете, выпрыгнет, куда идти дальше смотреть.
0: Be Active Day, в одно слово.
1: Да.
0: Так, ну что, по большому счету, ребят, ну, я так понимаю, это сегодня вот как бы старт, и он мощный, а после чего еще будет целая неделя, да?
1: Это уже началось с понедельника.
0: Уже?
1: И продолжается.
0: Так все-таки с понедельника.
1: Ну, не обязательно. Но еще есть одна возможность. Уже второй год мы делаем Active Office. И у нас в этом году два раза больше предприятий, 130 предприятий, и есть...
0: Что за акция, вкратце?
1: Вкратце очень просто. На сайте Baltic Fitness, Be Active Day, каждый день новый тренер показывает
0: упражнение
1: на 5 минут.
0: Что, подождите, можно... Да, в прошлом году тогда у меня есть видос, мы тут делали на протяжении целой недели, по-моему, я так понимаю.
1: Это,
0: разные тренера каждый день у тебя выходят, ну, включаешь, и, значит, включаешь на компьютере для всех, вот, и что-нибудь делаем.
1: Да, и не обязательно даже записываться, просто если вы в команде, если даже вы втроем, включите, и 5 минут...
0: 5 минут чего-нибудь хорошего, полезного для тебя.
1: И вот. Есть позитивный импульс вот этому коллегу, который все время говорит, ну что я, почему я А может быть...
0: А может быть, не я.
1: Может быть, не я, да.
0: А я пойду поем. Поешь, ну-ка сначала потренируйся. Да. Или сколько съел, столько потренируйся.
1: Ну вот. Самое главное — начать.
0: Это вот, а там уже, глядишь, и понравится. Когда, в тот самый момент, когда вот обожаю вот это вот, погружаешься в тренировки, и начинает улучшаться твое настроение. Да, то есть вот каждый день, а потом начинается маниакальное желание еще раз ходить на тренировку. Тебя тянут куда-то, а ты такой: подождите, у меня тренер. Святое дело. Приятно. Ну что, спасибо большое. Председатель правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинс Кузнецов сегодня у нас лично в эфирной студии. Спасибо большое вам. Ну и Light Zivo Sports.
1: Спасибо, и встречаемся на тренировках.
0: Гип-гип-ура. Гип-гип-ура. Ребят, еще разочек. Be Active Day.
1: BalticFitness.lv.
0: BalticFitness.lv. Спасибо.
2: СВХ+.

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigrī atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi. Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн.

0: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
1: Радио СВХ Плюс представляет.
2: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
1: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
2: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
3: Ты прячешь сердце от меня, пойми, не бывает идеально.
1: СВХ Плюс.

0: на СВХ плюс.
1: А если не твое, тогда не ешь. Вот. А если твое, ешь, пожалуйста.
2: И подарочная карта может стать твоя.
1: Ну, давайте. Мы сегодня разыгрываем две подарочные карты на двух персон.
2: Для двоих.
1: Диск гольф как развлечение на свежем воздухе. Вот, здоровое, хорошее.
2: Да, в межопарке.
1: Естественно. Вот, добро пожаловать. Прямо сейчас мы берем за основу 48 человек, которые сегодня прислали правильную комбинацию.
2: 48 молодцов. И молодчин.
1: И молодечных. Давайте выбирать сегодня любого.
2: Пусть будет девятый.
1: Будем
2: снизу.
1: С WhatsApp или
2: от WhatsApp.
1: Или с смс.
2: От WhatsApp.
1: От WhatsApp. Девятый снизу. От WhatsApp на площади кричал Олег. А люди все шли по этим потокам мимо. Но каждый думал про меня. Все, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вернулись на WhatsApp, друзья.
2: Кто?
1: Марина. Марина с качелькою. Я не знаю почему. Возможно, лизнула когда-то на морозе и прилепилась. И не только Марина качельком, но и еще и
2: друзья.
1: Позывной прилепился. Позывной. Конечно,
2: Марина. Записывал ты наверняка.
1: Поздравляю. Ну, скорее всего, да, на меня похоже. Вот. Такие префиксы я люблю. Конечно же. Поздравляем. Лови момент, хорошая погода и диско-гольф. Уфо, диско-гольф.
2: Да-да. Ага. Наш агент с тобой свяжется.
1: Да, конечно.
2: И все расскажет.
1: Все свяжет.
0: СВХ+.

Подожди, за окном еще пара минут, и начнется рассвет. Мне пока нет 5. Я спешу подрасти, чтобы увидеть буфеты, конфетные фольги, конфетти. Мама спит. По подушке вот-вот поползет первый солнечный жук. Я ее не бужу. Вот она улыбнулась во сне, вот сменил свою тень абажур. У меня есть на даче шалаш, мы с друзьями там спрятали клад. От макушек до пят обливались водой, каждый год жарким летом играя в солдат. Первый выпавший зуб под подушку кладу, ночью фея за ним прилетит, дразнит в детском саду. Суслик-суслик свисти, знаешь, мама, я больше туда не пойду. Завтра важный экзамен, папа с велосипеда свинтил, задних два колеса, мама, я еду сам, мам, я еду без рук, посмотри, я пытаюсь достать...

Первый класс. Мне на даче сорвали огромный букет георгин. Мне купили пеналы, тетрадь, я умею читать. А еще умножать на один мне поставили 5. Я счастливо сбегаю с продленки играть во дворе. У меня 8 соток, и все-таки с вот таким зотом я снова пасую в игре. У соседа по парте дракон тамагочи, он снова его воскресил. Дракон хочет есть, хочет спать, дракону опять не хватает игрушечных.

Мне 15. Я гелевые ручки на пальцах рисую тату, когда я подрасту. Обязательно стану пиратом в Карибском порту, в институт не пойду. На пруду погулять с тобой, что ты имеешь в виду? Мы скользили по льду, целовались в саду, я не помню, в каком мы расстались году. Завтра важный экзамен, мне мама желает удачи. Ты так в башмаке, я пошел налегке, кучу дат на руке. Пару раз посмотрел, не был пойман, не кинул меня в рюкзаке.

мысли, это жизнь. Я сменил 3 работы. В залоге машина, мне нечем платить за кредит. Второй друг не звонит, переехал отец к новой женщине. Мама не держит обид, я и сам развелся.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. За 10 дней до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги политических партий. Сегодня в Сейме на уровне бюджетной комиссии депутаты будут обсуждать способы снижения цен на бензин и дизельное топливо. Отопление в Риге этой зимой, скорее всего, заметно подорожает. Возможно, в декабре на 20-30%.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За 10 дней до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги политических партий. По данным сентябрьского опроса «Латвия с факты», лидирует по-прежнему премьерский «Апвенотайс Саракс». Его поддержка с августа почти не изменилась и составляет без малого 16%. У оппозиционных партий «Латвия Пирмая Вета» и «Прогрессиве» примерно по 8,5%. Причем рейтинг прогрессивных за месяц вырос приблизительно на 1% пункт. Поддержка Союза зеленых и крестьян осталась на уровне 7%. Национальное объединение Весу-Латвия ТБЛННК потеряло больше 1% пункта, получив 6% вместо августовских 7,3%. По данным исследования, за объединение Суверенавара Яунлатвеши в сентябре были бы готовы голосовать около 6% опрошенных. Сильнее всего провалилась некогда премьерская партия Яунвенот, ибо ее рейтинг за месяц сократился с почти 6% до 4% с небольшим, то есть партия балансирует на грани прохождения в 15-й сейм. При этом важно учитывать, что 20% участников сентябрьского опроса еще не решили, за кого голосовать. Почти 13% респондентов заявили, что вообще не пойдут на выборы. Сегодня в Сейме на уровне бюджетной комиссии депутаты будут обсуждать способы снижения цен на бензин и дизельное топливо. Решение нужно принять сейчас, чтобы новые меры могли вступить в силу уже с 1 октября. При том, что

Отопление в столице может подорожать на 20-30%. Точные расценки станут известны после решения регулятора, комиссии по регулированию общественных услуг, которая сейчас как раз рассматривает новый проект тарифов. Рига Силтумс объясняет рост расходов и, соответственно, тарифов подорожанием энергоносителей, в том числе из-за войны на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе. Природный газ по сравнению с прошлым отопительным сезоном стал дороже на 140%. Биомасса, то есть древесная щепа, гранулы, дрова, примерно на 40% дороже. Повышение тарифов на отопление ожидается не только в Риге, но и в других городах Латвии. В следующем году для сокращения бюджетных расходов в Латвии заморозят зарплаты части работников государственного управления. Решение коснется премьера, министров, депутатов Сейма и других чиновников, базовые оклады которых ежегодно индексируются, пересчитываются в сторону повышения с применением специальных коэффициентов. Минфин также должен оценить возможность ограничить в госсекторе премии, денежные награды, закупку услуг и другие траты, которые обычно резко возрастают в декабре. Правительство намерено также пересмотреть и незаполненные штатные места в госучреждениях. Евросоюз продлил сразу на 3 года вместо обычных 6 месяцев санкции против более чем 2600 физических и юридических лиц, связанных с поддержкой войны России против Украины. При этом из санкционного списка исключили 2 российских миллиардеров – Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция добивалась и добилась снятия ограничений с Усманова из-за его роли в освобождении французских граждан из тюрьмы в Азербайджане. Словакия выступила против сохранения санкций в отношении Фридмана, а Люксембург потребовал исключить его из перечня на фоне иска миллиардера на 16 миллиардов долларов из-за заморозки его активов в Европе. Латвия сначала возражала, и из-за этого решения ЕС пришлось перенести на сутки, но затем Латвия воздержалась, чтобы не допустить прекращения действия остальных антироссийских санкций. Глава латвийского МИДа Байба Бража назвала снятие санкций с российских олигархов опасным, но заявила, что в противном случае ограничения против остальных лиц могли бы не продлить. Одновременно правительство Латвии ввело против Усманова и Фридмана собственные национальные санкции, финансовые и въездные. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В течение дня ожидаются дожди, ветер северный, северо-восточный, умеренный. На побережье ветер порывистый до 15-17 метров в секунду. Днем по Латвии от 10 до 15 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе плюс 14, плюс 15. В Даугавпилсе и Резекне 10-12 градусов. В Риге плюс 12, плюс 14. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: глаза. Когда ты смотришь на меня, ты просто есть. И этого достаточно.
1: Внимание! Внимание! Почтеннейшая публика! Театр начинается на радио!
2: Каждую среду на СВХ Плюс актеры русского театра имени Михаила Чехова. Театральная среда. С 10 до 11.
1: Театр начинается сейчас.
3: Эх, ну поехали, ребятушки.
4: Бодрейшее утро, Ваше Величество, здравствуйте, страна, здравствуйте, прекрасные жители планеты Земля. И у нас сегодня среда, и у нас 23 сентябрьское утро, ознаменовано приходом нашего барина. Разрешите, значит, представить человека с богатейшим опытом, за плечами сотни спектаклей. И всегда, когда мы, вот, значит, вспоминаем Дмитрия Палиеса, вот, мы всегда говорим, если бы мы снимали на радио свой спектакль, то на роль баринов обязательно пригласили бы Дмитрия. Дмитрий, доброе, бодрое утро.
5: Доброе, пасмурное утро.
4: Ну что ж вы так начинаете-то? Мы наоборот, на зло, значит, погодным условиям показываем фиги, вот, тем самым даря хорошее настроение.
5: Ну,
4: вот.
5: Хорошо.
4: И давайте. Добро пожаловать в наш маленький... Вы у нас впервые на театральной среде, в принципе,
5: да,
4: с дебютом. Очень хорошо, что... Мы вас давно выманивали, между прочим. Вот, давно, уже 5 лет назад запрос был, а почему-то тогда сказали, занятость актера не позволяет.
5: Ну да, тогда я был очень плотно занят.
4: Блин, ну вот сейчас, в принципе, нам очень, во-первых, отрадно, и хотим сказать огромное спасибо, вот как зрители, хотим сказать огромное спасибо за ваш вклад в нашу радость.
5: Спасибо. Вот, в первую очередь спасибо, что пригласили.
4: Вот. Ну, и вам спасибо, что вы сегодня здесь. И, значит, вы знаете, как происходит у нас театральная среда?
5: Нет.
4: Здесь. Я расскажу. Дело все в том, что мы зрители, да, мы вас видим вот, ну, немножечко с, как бы снизу вверх. Вы на сцене стоите, и на вас, да, всячески дорогие костюмы, всячески разные, да, там всякая бутафория, там,
5: ну,
4: все вот это. И мы видим, а звезда работает. Ну, мы же знаем, что за любой звездой, да, есть, ну, Дмитрий, да, который живет, который где-то родился, который, значит, где-то рос, и детство, отрочество, юность – это первая запчасть нашего как раз-таки интервью. Вот. Значит, давайте потихонечку будем разматывать этот клубок и открывать вот с другой стороны, не со стороны сцены, Дмитрия Палиеса для всех нас, театралов.
5: Ну, хорошо, давайте.
4: Где родился?
5: Родился
4: маленький
5: я,
4: Дима.
5: Родился я в Нижнем Новгороде, в России. Нижний Новгород тогда был Горьким. Совершенно закрытый, огромный город.
4: Он был закрытый город.
5: Но родился я, можно сказать, в театре. Так уж вышло, потому что мой отец служил актером в местном театре, театр юного зрителя.
4: Потомственный?
5: Да.
4: Так.
5: И из роддома он меня и мою счастливую маму,
4: так,
5: надеюсь, счастливую.
4: Конечно, счастливую.
5: Привез прямо в общежитие, которое находилось непосредственно в здании театра.
4: Да вы что?
5: Вот был один подъезд, служебный вход,
4: да,
5: а другой был вход в общежитие.
4: Как это удобно для тех, кто служит в театре, честно
5: говоря. Опасно. И так что я родился прямо в театре, и мой отец, я очень хорошо помню, он в антракте приходил домой попить чаю, поцеловать молодую жену. Я с детства помню этот запах грима, бутафорские...
4: От бати,
5: да,
4: пахло гримом. Так.
5: Бутафорские усы, которые меня щекотили.
4: Папа так не носил усы.
5: Нет, да. Ну, надо ли сказать, что все детство я болтался за кулисами. Именно болтался.
4: Офигеть.
5: Да, меня тискали актрисы, разговаривали со мной... актеры, так что я...
4: У меня вопрос. А были ли еще, ну вот, сверстники, дети, которые точно так же, как и вы, болтались за кулисами? То есть
5: да,
4: была банда у вас там?
5: Ну да, у нас была банда. Один, к сожалению, уже ушедший из жизни, мой один из лучших друзей, Женя Дворжецкий. Его мама была режиссером в театре, где работал отец, так что мы с ним с пеленок были дружены.
4: Какие там развлечения, вот так вот, ну, если вспомнить?
5: Ну, конечно, нет. Ну, любимое место, это, конечно, был Бутафорский цех.
4: О, да.
5: где была куча разных каких-то шпаг, пистолетов, револьверов, орденов и прочие театральные чепухи.
4: Пялили все,
5: ну,
4: на себя.
5: Ну, конечно.
4: Конечно же.
5: Ну, а как же, конечно.
4: Тысячи чертей кричали, вот это,
5: да,
4: вот все.
5: И вот, значит, я с детства так. Папа, кстати, мой категорически не хотел, чтобы я был актером. Он надеялся, что я увижу вот эти серые свинцовые театральные будни, и у меня отобьет охоту, а мне наоборот. Мне нравилось. У них была куча выездных спектаклей. Они ездили по каким-то колхозам, деревням, играли в каких-то клубах. Папа иногда брал меня с собой.
4: Интересно же было. Прям приключения же.
5: Ну да, да. И мне это нравилось очень. И потом я даже... В Нижнем Новгороде было, теперь в Нижнем Новгороде, было и есть театральное училище.
4: Так.
5: И, конечно, я поступал туда, потому что это было прекрасное училище, но там преподавал мой отец.
4: А-а-а.
5: И он бы сделал все, чтобы
4: не
5: меня,
4: прошел,
5: меня там не оказалось.
4: Не проходит.
5: Ну и вот, вообще, я потом знаю по своим студенческим годам, что такое быть сыном. Будь ты семь пядей во лбу... Ну, вот со мной учился на параллельном курсе Антон Табаков, так скажем. Ну, все понятно, сын Табакова.
4: Сын Табакова, ну что там, да, да.
5: Клеймо ставилось
4: на
5: сразу.
4: На всю жизнь.
5: Ну да, и надо было, чтобы из этого выпрыгнуть, чудеса делать, курти вперед, назад. Ну вот, а потом я после я поступил в ДИТИС. Теперь это Академия театрального искусства. Тогда был Государственный институт театрального искусства. С успехом его закончил. А мое появление в Риге, это... Ну, обычно это в каких-нибудь фильмах показывают, и люди не верят, что так было, но это было действительно так.
4: Рассказывайте.
5: Ну, хорошо.
4: Итак,
5: я был на каникулах в том самом пресловутом Горьком, и в это время приехал на гастроли Рижский театр русской драмы, где худруком, главным режиссером, был Аркадий Алексеевич Кац. И мне отец сказал: Дим, обязательно, а я третий курс закончил. Он говорит: Дим, обязательно иди, это один из лучших театров страны.
4: Вот-вот.
5: Если не лучший. Ну, я такой немножко с опломбом московским, говорю, ну что там, это Ганка, Малая Бронная тут.
4: Ну, камон,
5: ну, я пошел. Ну, я пошел, естественно. Я пошел, и произошел казус, который, как выяснилось, в дальнейшем очень сильно повлиял на мою судьбу. Театр играл на двух площадках. В театре драмы и в опере.
4: Параллельно?
5: Да, параллельно. Были так, репертуар был специально распределен. И они играли параллельно на двух площадках. И я перепутал площадки. Ну, предположим, я хотел пойти на один спектакль, а попал на другой.
4: Так.
5: А перейти было уже...
4: Невозможно, билет того...
5: Нет, не билетом. У меня было студенческое удостоверение. Просто я по времени не успевал. И шел спектакль Островского на всякого мудреца довольно простоты. Я подхожу к кассе, к окошечку администратора, даю свой студенческий билет. А нас пускали, мы имели такую привилегию из театральных вузов студенты. И администратор мне говорит: вы из театрального института? Я говорю: да. Зайдите на минуточку ко мне так вот, зайдите.
4: Так.
5: Я ничего не понимаю, захожу, спускается какой-то человек, как потом выяснилось, это и был художественный руководитель Аркадий Фридович Кац, и так бодро мне говорит: до спектакля 15 минут. Он говорит: вы нам не поможете, у нас актер заболел, вы не сыграете в спектакле.
4: Да ладно.
5: Клянусь. Я в шоке, в панике, я говорю: как, штука? Он говорит: вам все покажут, там ничего сложного. И спектакль там действительно оказался ничего сложного. Спектакль был так построен, что там были некие люди от театра, которые на протяжении всего действия сидели на сцене. И когда нужны были перестановки, а все перестановки заключались в том, что менялась конфигурация стульев. Они по-разному становились, обозначая место действия.
4: Да.
5: И вот мы, эти люди от театра, должны были перенести стулья.
4: Красиво.
5: Ну да, под музыку. Но это мы-то учили, это уж как-нибудь. И со мной сидел рядом... помощник режиссера, который тоже в этом участвовал. И он мне тихонько говорил: Димочка, вот он ставь, хорошо, молодец. И благополучно состоялся мой дебют, так сказать. Я и посмотрел спектакль заодно со сцены. После спектакля мне Аркадий Федорович говорит: а вы не поможете нам еще в одном спектакле?
4: Понравился?
5: Нет, не понравился, просто им надо было...
4: Ну, продолжать.
5: Заболел актер, его отправили в Ригу. А там вообще было... Это знаменитый, легендарный кацовский спектакль «Человек из Ла-Манчи». Там надо просто было выйти и подвинуть лестницу. Причем выйти в таком балахоне. Угу. Лица даже не видно было. Я это все благополучно сделал. И перед, когда со мной расплачивались, ну, там какие-то 3 рубля за спектакль, Кац говорит: спасибо вам большое. Я говорю: знаете что, я к вам показываться приеду в Ригу. Он так: да-да-да-да, хорошо, конечно. А выпускался я, надо сказать, в год Олимпийских игр.
4: Так,
5: в 80-м году. И если у тебя не было московской прописки, с тобой даже не разговаривали. Ну, у нас существует такой показ в театре. И там сразу спрашивают: у вас есть прописка? До свидания.
4: Всего доброго.
5: Всего доброго. А я на курсе отвечал... Ну, вот я договаривался с театрами о показе. И как-то ранним утром я иду по улице Горького, теперь Тверской, и встречаю одного, ну, нашего студента из института, и мы что-то с ним беседуем, и он вдруг говорит: а мне вот Кац сейчас сказал. Я говорю: стоп.
4: Стоп.
5: Где он тебе сказал?
4: Где он сказал?
5: Там вот он сидит в кафе, там на 5-м этаже, я туда... Он сидит, он меня, конечно, не узнает.
4: Естественно.
5: Я говорю: Аркадий Федорович, я вот такой-то, такой-то, помните? Он делает вид, что помнит. Угу. Я говорю: а вы не посмотрите наш курс? Вот мы выпускаемся. Он говорит: ну, нет, у меня нет времени, я вечером иду в театр, а это где-то 11 часов, предположим.
4: Это утро, в смысле?
5: Утро. А вечером я уезжаю. Я говорю: а вот часа в 2 вы что делаете? Он говорит: а вы успеете организовать? Я говорю: ну да. Ну, давайте. Я говорю: ну, тогда у института. Я бегу в институт, мобильных телефонов...
4: Нету.
5: Нету. Я обзваниваю всех, кого могу, приезжайте в театр. В театре нет... в институте нет места. Кто репетирует, где-то ремонт идет летний. И идет мне навстречу один из моих педагогов, Владимир Валентинович Кузьмин, главный режиссер Центрального детского театра. Я говорю: Владимир Валентинович, можно мы в театре? Он: да. Ну, в общем... Долго не буду рассказывать, показ состоялся. И Аркадий Федорович пригласил меня в театр.
4: В Ригу.
5: В Ригу. И я не сразу приехал, там были, надо было закончить некоторые дела. Вот, но потом я приехал в Ригу. Я, честно говоря, думал на сезончик, на 2. Я к тому времени был уже женат, моя жена училась в институте. Я думаю, вот она как раз закончит.
4: И я как раз верну.
5: И мы куда-то что-то... Ну, вот это пока затянулось на 46 сезонов.
4: Дамы и господа, у нас в гостях Дмитрий Палес. Мы сейчас немножко удалимся на коммерческую составляющую эфира, после чего вернемся.
6: Театральная среда. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Es, Andris Bērziņš, Latvijas bērnu fonda vadītājs un politiķis, esmu pārliecināts, ka Saeimā ir vajadzīgi cilvēki, kuri nebaidās no drosmīgiem lēmumiem, uzņemas atbildību un tur dot to vārdu. ZZS komandā es redzu tāds cilvēks, tāpēc es balsošu un aicinu arī tevi izdarīt savu izvēli un balsot par Zaļo un Zemnieku savienību.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
9: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
10: laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā, pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
11: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
12: Ну, поехали.
13: Люди бодрые.
4: Это театральная среда, дамы и господа. У нас в гостях Дмитрий Палис. И мы очень рады, значит, этому старту, который был только что произведен. Мы, по крайней мере, теперь понимаем, как все происходило. Поступление Дмитрия на, как бы, на сцену театра Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Я, когда вы рассказывали, очень интересная тема, которая здесь еще, ну, она не открывалась. Никак мы про это не рассказывали, но тема очень интересная. Это театр гастролирующий. Вы сказали о том, что в Москву приезжает театр Чехова из Риги, и у него параллельно на нескольких площадках идут спектакли, да, то есть там, то есть несколько. Это не... Я думал, что с одним спектаклем театр выезжает. Что такое вот для театра и что такое для труппы театра гастроли вообще? Ну, подноготную немножечко.
5: Ну, вы не ошиблись. Действительно, теперь так и происходит. Мы приезжаем, играем в спектакль и уезжаем.
4: Один, да.
5: Ну, в лучшем случае два.
4: Так.
5: Вот. И сразу отыграли в поезд, в самолет, в автобус или куда-то. И мы отъезжаем. Раньше все было по-другому. Не сочтите это за...
4: Не-не-не, нам интересно как раз.
5: Раньше было театр каждый год выезжал на гастроли летние. 2 месяца, а порой и 3 месяца. То есть мы выезжали на гастроли.
4: Каждый год?
5: Каждый год, каждый год. Мы объездили весь бывший Советский Союз, и последние гастроли у нас вообще были на Дальнем Востоке.
4: Ой-ой.
5: В 91-м году. Это была целая отработанная гастрольная система. Происходило это так. Либо мы менялись с театрами, то есть они к нам, мы к ним.
4: О, чтобы, ну, как бы работал театр.
5: Да,
4: театр,
5: да,
4: работал.
5: Да.
4: О,
5: да.
4: Точно.
5: И чаще всего было так. Наш театр был очень известен, и поэтому мы... Ну, гастроли — это целая жизнь. Это тут... Это... Ну, представляете, 3 месяца мы вместе. Живем в одной гостинице. Мы все уже как родные. В полном смысле слова, семья. Это очень как бы сплачивало коллектив. И, ну, самое главное — это новый зритель.
4: О.
5: Это такой допинг, такой стимул, что заново каждым спектаклем тебе нужно его завоевывать. Здесь уже как бы не то, что ты почивал на лаврах, но уже все знали тебя, твои роли как-то. Там люди приходили, и каждый раз приходилось начинать все с чистого
4: листа,
5: то есть завоевывать новую публику.
4: Но материал-то уже обкатанный, вы же в нем...
5: Все равно,
4: вы же
5: понимаете?
4: Расскажите.
5: Есть театральный, и это стало уже клише, штампом, когда говорят, что ни один спектакль не бывает одинаковым. Все время идут по-разному. Но это действительно так. Но, понимаете, происходят какие-то странные иногда вещи. Там, где в Риге хохочут,
4: так,
5: там молчат. Где-то мы... Наоборот, где обычно как бы молчат, там гомерически. Это все зависит, приходит, потому что в зале создается свой как бы микроколлектив все равно.
4: За эти два.
5: Я уж не говорю, когда приходит там сослуживец, раньше такое было. И совсем, совсем все по-другому, все по-другому. Люди, зритель с разным темпераментом, с разными... И, ну, это необыкновенная вещь. Гастроли... Очень стимулировали. Вот. И были, да, и действительно театр становился семьей. Брали детей с собой на гастроли, особенно когда ехали на море. То есть мы там Севастополь, там какой-нибудь,
4: да, точно.
5: Сочи.
4: Как распределение происходило вообще? Это от театра что-то зависело вообще? Потому что кого-то, в Тамбов, кого-то в Сочи.
5: Нет. Мы выезжали всем табором на гастроли. Это сейчас ты отыграл спектакль, рассчитывают маркетинг, все так отыграл спектакль, два твоих подряд, чтобы не тратить на тебя деньги.
4: И билеты на самолеты поехали, вечерние рейсы погнали.
5: Тогда ты выезжал на спектакль вот на весь срок. Угу. Даже я вот пришел после армии, помню, и меня ввели в две массовки. Ну, я так думаю, что Аркадий Федорович Кац, огромный поклон ему, он просто гастроли были Днепропетровск-Одесса. И он просто меня взял, чтобы я отошел от этой армии, а я служил в настоящих войсках. Ну, в общем, полтора года...
4: Выпал из театра.
5: И, по-моему, он меня просто... У меня было две массовки, без меня можно было бы спокойно обойтись.
4: Но он просто сделал добро,
5: чтобы я опять...
4: Антидот ввел.
5: Я вернулся домой, опять почувствовал, что я там в театре.
4: Актер, ну все, театр.
5: Да, что меня ждали, что... Ну, большое ему спасибо.
4: Ну, у меня вопрос. Когда вот отправлялись в театр на гастроли, это какая-то одна точка, где вы три месяца живете?
5: Нет.
4: Или это несколько...
5: Чаще, извините, перебил. Да? Чаще всего было, что три месяца — три города. Месяца — два города.
4: Окей.
5: Ты уже... Сейчас ты даже... Ты приезжаешь, ты не успеваешь ничего посмотреть. Ты отыграл, уехал. А так у тебя был месяц, уже в конце этого месяца...
4: Местным становишься.
5: Да, совершенно верно. Но это совсем другая система, и это уже невозможно.
4: Слушай, просто интересно. Ведь я как эмпат, для меня вот эти истории, я же себя в этом представляю, да? Когда у тебя есть целый город на целый месяц. Новый для тебя, и ты же можешь... Занятость какая была? Как часто? То есть это каждый день спектакли? Какие-то выходные?
5: Приблизительно. У кого как? Платили-то ведь как раньше? Это сейчас платят, учитывая твой коэффициент занятости, сколько у тебя спектаклей,
4: да.
5: Сколько там. А тогда платили все, у тебя была ставочка.
4: Месяц.
5: Играй ты хоть Гамлета, хоть Стражника. Вот у тебя есть твои 130 рублей.
4: И все.
5: Но на гастролях были отпуск...
4: Командировочные.
5: 2,50
4: плюсом. Очень хорошо.
5: Да.
4: Очень хорошо.
5: Ну, да, это новые знакомства, новые встречи, конечно. И мы гастролями жили где-то, начиная после Нового года уже, начинали по театру ходить слухи, куда мы поедем, кто с кем будет жить, там в номере, кто ж.
4: Целая жизнь.
5: Но у нас же еще были и малые гастроли.
4: Что это?
5: Это зимой, мы чаще всего выезжали в Питер, гастроли. Мы очень много ездили по Украине. Вот, в Украину. И, кстати, единственный раз, когда на моем спектакле я это ощутил и видел, когда на спектакле дежурила конная милиция. По причине того, что зрители пытались прорваться в зал. Я испытал это в жизни.
4: Имеется внутрь, в зрительный зал, те, кто у кого не было билетов.
5: Да. У некоторых именитых там это может быть обыденные будни, но для меня это было... Мы тогда первыми в Советском Союзе делали спектакль «Закат» по Бабелю. Мюзикл. Это вообще впервые со сцены открыто прозвучало слово «еврей». Угу. Раньше ведь как-то это... Не будем об этом,
4: да.
5: А это был Бабель, мюзикл, и народ просто сходил с ума. Просто.
4: Ничего себе.
5: Вот так вот.
4: Слушайте, каждый театр, это мы понятно, да? То есть я смотрю, и Рижский театр был в фаворе, и вот даже в Москве говорили, обязательно сходите, потому
5: да,
4: что...
5: Да.
4: Вот, это все театры ездили на гастроли?
5: Все. Или,
4: все. Все театры
5: это
4: имели такую возможность?
5: Это была такая целая система отработанных гастролей.
4: Как карусель такая гигантская, которая запускалась одновременно и...
5: Это не всегда... я думаю, что... Причем была хитрая система.
4: Так.
5: Вот мы едем на обмен. Почему с нами все хотели меняться? То, что они, приезжий театр, заработают здесь,
4: так.
5: Шло нам. Не им. А то, что мы зарабатывали там, шло им.
4: Подождите, скажите, а у всех была разная ставка?
5: Ну, нет, вот, заработать, да, в смысле театр. А ставки тут у всех были.
4: Нет,
5: актерские вы имеете?
4: Нет. Ну вот вы говорили, 130, допустим, 130 рублей у тебя есть. Я так думал, что это общее было. Ну, как бы...
5: Нет, у нас тогда была еще система званий. Были заслуженные артисты.
4: Ну, то есть, иерархия была, соответственно, да, там доплата, да, и так далее.
5: Да.
4: У меня вопрос тогда вот, что они зарабатывали здесь и оставляли вам? Вот это что?
5: Нет,
4: что,
5: это, про что? Это театр. Вот театр на билетах,
4: да,
5: зарабатывал деньги. Театр, не артисты.
4: Все, понял,
5: театр.
4: Да, театр.
5: И эти деньги шли нам. Вот успешный, да, театр здесь проходил.
4: Ага.
5: И, соответственно... Мы-то всегда успешно проходили, понимаете? Все. Потому что театр был тогда на подъеме, и поэтому у нас была куча предложений по гастролям.
4: Да, да, да. И
5: все знали, что они будут с нами, не пропадут.
4: Да.
5: Ну, я не знаю всех тонкостей, я же актер. Вот, ну вот такая система была. И была целая отлаженная в Советском Союзе гастрольная система.
4: Угу.
5: Она была отлажена просто...
4: Ну это класс на самом деле. На самом деле, вот ты как творческий человек, и ты знаешь, вот у тебя уже с января, у тебя уже начинается момент предвкушения, когда ты уже готовишься,
5: но...
4: ты уже в штанишке, если куда-то в тепло вроде да, там, где теплее.
5: Ну такая штука, возможно, вот только при социализме.
4: Да. Ну, спасибо большое, значит, пока возьмем паузу небольшую, вот, и вернемся буквально через 3,5 минутки.
14: Театральная среда.
15: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
16: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
17: Точное время 10:35.
18: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
14: Театральная среда.
4: Вот это хорошо, когда у тебя в руках, так сказать, весь пульт управления, и когда ты сначала изначально думаешь, так, через 3 минуты вернемся, думаешь, а подождите, я сейчас сделаю, мы вернулись через 45 секунд. Добро пожаловать, дамы и господа, Дмитрий Палиес у нас в гостях сегодня, и вот рассказываем про то, как, ну, вот эти ощущения, когда ты, значит, артист и актер в театре, который все ждут, который все любят. Это очень хорошо.
5: Это здорово.
4: Значит, у нас, Дмитрий, есть свои небольшие такие ритуалы. Мы отдельно взятого, назовем так, мальчика или девочку, да, значит, отправляем в Рижский русский театр имени Чехова, да, на один из спектаклей. Mm-hmm. А каким способом? У нас есть два билета или две контрамарки.
5: Опа.
4: Слово контрамарка же используется в театре.
5: Да,
4: контрамарка.
5: Да.
4: А что означает контрамарка? Это садись на свободное место или все-таки это...
5: Ну, они разные есть. Сейчас просто это... Раньше были, называлось входные, и давали как с местами, так и без мест.
4: Ага.
5: Вот. Ну, молодым артистам чаще всего это называлось входные. Давали,
4: входные.
5: И там уже... О, я сам прошел в Москве через это, когда учился.
4: Вы сейчас прошел через что? Вы выдавали или вам выдавали?
5: Нам попасть в театр. То есть... Предполагалось, что если я студент театрального вуза, у меня есть студенческий билет, меня должны пропускать на спектакли.
4: Но
5: это не всегда происходило.
4: И не на все спектакли.
5: Но у меня было, это могу поделиться, у меня был совершенно эксклюзив.
4: Ну-ка.
5: В ресторане. В магазине, сейчас поймете почему,
4: давай.
5: В магазине Берлин, Лейпциг, он назывался. Лейпциг он назывался на Ленинском проспекте.
4: Чем торговал?
5: Я купил,
4: что это?
5: Ну, это товар из ГДР.
4: О, понятно.
5: Я купил себе дипломат.
4: Так.
5: То ли мне подарила мама, не помню. Но прелесть этого дипломата была в том, что он был обит железными...
4: Кантик?
5: Ну,
4: сделал.
5: Да, такой.
4: Ничего себе.
5: И на нем совершенно спокойно можно было сидеть.
4: О-ху.
5: Если ты его переворачивал, можно было... Я приходил в театр, чаще всего студентам давали без мест, на свободный. С местами не давали. Но у меня же был дипломат волшебный. Я...
4: переворачивал?
5: Я остановился у стеночки, свет газ, и я спокойненько на лучший ряд третий, пятый, я уже был там, на этом дипломате, и с комфортом...
4: Ой.
5: Смотрел спектакль.
4: Слово «с комфортом», обратите внимание, ребята, представьте себе, дипломат, ну, по сути, не очень удобная вещь, но в отличие от тех, кто
5: 17-18
4: стоит...
5: 17-18 лет! Господи!
4: Настоящий шезлонг!
5: Это сейчас я не знаю, какой должен быть спектакль, чтобы я пошел с дипломатом.
4: С сундуком можно ходить, например.
5: Ну, можно еще с коляской.
4: Так, на себе не показываем. Значит, Дмитрий, у нас есть вот такая замечательная традиция. Значит, у нас... Но, естественно, желающих много, да. А вот как бы контрамарочки-то всего две.
5: О, да.
4: Соответственно, мы придумали такую игру, которая называется, в данном случае, сегодня она называется «В шубке Палеса».
5: Ага.
4: Итак, значит, мы изначально мы играем со зрителем, да? Угу. Мы ставим зрителя в какую-то ситуацию и даем два варианта ответа и задаем вопрос, как бы вы поступили в этой самой ситуации, вот. И они как бы выбирают первый вариант или второй, потом второй вопрос, третья ситуация, опять выбор, после чего они присылают комбинацию из трех цифр, а после чего отдельно вы отвечаете, ну, на эти же вопросы, решаете эту ситуацию, и мы смотрим, у кого есть совпадение. Именно поэтому, ну, как бы, задача, как бы, отвечаешь ты все равно от себя, по ощущениям, но примерить шубку Палеса, вот, предположить, как бы, на этом, ну, вот, в этот же самый момент поступил бы Дмитрий, вот это и есть, как бы, ну, такая небольшая задача. Так что давайте, с вашего позволения, мы уже приступим с нашим слушателем. Ребят, готовьте WhatsApp открываем, и прямо сейчас будем играть. Та-та-та! В шубку!
19: Театральная среда.
4: Итак, вы слышали этот тембр, вы слышали эти истории, мадам и месье, и представьте себе, вот Дмитрий Палес. Внимание! Все-таки приготовить что-нибудь самому проще или заказать доставку? Готовить самому – это единичку, заказать доставку – это двоечка. Пока не отсылаем. Вторая ситуация. Рискнуть и попробовать что-то новое или не трогать то, что и так работает. И рискнуть и попробовать — это единица, не трогать то, что и так работает. Не надо ничего нового, так вот работает и хорошо, это двоечка. Ну и, внимание, вот они, денежки. Вот они, денежки-то, а? Потратить деньги на впечатление или так, эти денежки нужно отложить на что-нибудь потом, когда-нибудь пригодится. Итак, внимание, потратить на впечатление — единица, или отложить потом пригодится — это двоечка, мадам и месье.
19: Театральная среда.
4: Итак, мы продолжаем. Добро пожаловать, пускай сейчас ребята пока там пишут, вот это шлют. Ой-ой-ой, как будто из яблоки из такого большой корзины. Вот. Вы сами-то любите в лес? Дмитрий,
5: да.
4: Сейчас оборотную сторону вашу хотим посмотреть. Вы можете себя назвать увлекающимся человеком чем-то, кроме театра? Вы что-то любите, в чем-то вы, так сказать, душа открывается? В чем себя отлично чувствуете?
5: Да я даже...
4: Ну, допустим, прогулки. Вот сейчас лес, например. Многие, допустим, кто-то с удочкой любит.
5: Нет.
4: Кто-то
5: нет.
4: Вот, кто-то с охотником, кто-то по грибы хочет сходить, кто-то там. Есть ли какие-то увлечения? Вот как вы проводите свободное время? Вот такое?
5: У меня есть одно тайное хобби.
4: Тайное прямо настолько, чтобы прям не скажете, или в виде эксклюзива сейчас нам как бы дадите?
5: У меня есть некоторый рецидив графомании.
4: О!
5: Я пописываю.
4: Пописываете в стол или...
5: Абсолютно в стол.
4: Ой,
5: только в стол.
4: Это графомания.
5: На пальцах можно причислить людям, которые я читал свои творения. Вот.
4: Это что?
5: Ну, творение, естественно,
4: это
5: в кавычках.
4: Это проза, это поэзия?
5: Это чаще всего это пьесы.
4: Пьесы?
5: Ну, у меня не так их много. Я просто... Ну, не для чего. Вот, знаете, вот
4: спроси... Нет, для себя, это душа.
5: Да,
4: это душа,
5: да. Вот
4: требует.
5: Спроси Для чего людям вот аквариум? Ну, что от этих рыбок? Их не съесть.
4: Ну, так не поймешь, тем более, да. Пока не сам не втянешься.
5: Ну, и вот и мое тоже это... Ну, сейчас-то я себе еще оправдываю тем, что это такой побег от деменции.
4: Ага, а до этого, вы же, я так понимаю, что это не первые два года подписываете стол.
5: Чаще всего я это делал, ну, когда меня коллеги просят.
4: Так.
5: Ну, помочь им. Либо посоветовать материал.
4: Так.
5: Либо что-то там, ну, какие-то диаложки подписать.
4: А.
5: Тогда, а так для себя я чисто вот развлекаюсь таким образом. Проверяю, так сказать, общеизвестный затертый тезис: горят рукописи, не горят. Вот.
4: Ну, как община, товарищи?
5: Да, абсолютно. Вот. И, ну, так, развлекаюсь. Но я не скучаю. Я совершенно... Мне никогда не бывает с собой скучно. Слушайте, я абсолютный...
4: Самодостаточный человек.
5: Да, а с возрастом это усугубляется.
4: У меня вопрос. Вы пишете ручкой, карандашом, печатная машинка или уже компьютер?
5: У меня система отработана. Я пишу от руки... Потом сам перепечатываю и по ходу редактирую сразу. Это дает возможность сразу. Ну, теперь есть уже такой помощник, искусственный интеллект. Можно
4: пользуйся.
5: Ну, и чаще всего чисто справочным.
4: Справа. А, то есть разведать.
5: Я не представляю, как раньше. Вот.
4: Ну да. Достать какую-то информацию.
5: Ну вот я помню, мы писали какие-то халтуры, капустники, еще что-то. Это же целая история. Надо было идти в библиотеку, заказывать книжку. Не факт, что ты это там еще найдешь в этой книжке.
4: Конечно.
5: И это была целая история. Сейчас, господи.
4: Даешь задание?
5: Да.
4: Правильно задание оформи.
5: Да.
4: Называется промптом.
5: Я думаю, что кино-то с искусственным интеллектом обречено. Актерское, я смотрю, актеров.
4: Поясните.
5: Ну, наверняка будут актеры.
4: Клоны, вы имеете в виду?
5: Ну, я не знаю, как это называется.
4: Ну, как бы это аватар электронный.
5: Да, да, наверняка. Наверняка это... Ну, это, с одной стороны, ужасно. А с другой стороны, подумайте, как прекрасно. Создать какой-нибудь дуэт, я не знаю, Николсон и Чарли Чаплин.
4: Да, и просто воскресить, блин, человека, которого уже нету,
5: да,
4: понимаете?
5: Актера,
4: сделать.
5: Да. В театре-то это нет. В театр идут за другим все-таки.
4: Конечно.
5: В театр идут за открытые эмоции. За открытые.
4: За открытые, да.
5: И вот мы играем спектакль. Вот поразительный феномен. Мы играем спектакль, где я занят, метод Грёнхольма, 15 лет. 15 лет.
4: Да вы что, уже так долго?
5: Да.
4: Я помню премьеру.
5: Да, на аншлаг.
4: Ужас.
5: Не только я здесь.
4: Как это больно.
5: Человек.
4: Да. И там...
5: Да-да.
4: Господи, так.
5: И... Ну, я посчитал, я думаю, но, дорогие мои, это же все посмотрели уже.
4: Даже
5: 500 человек в зрительном зале.
4: Умножить на 15.
5: Да, ну все.
4: Уже.
5: Да все посмотрели. Приезжих не так много. Значит, что? Что меня очень радует и мне льстит, что люди смотрят этот спектакль по нескольку раз.
4: По нескольку раз, конечно. Ну, я думаю, что... Ну, мы же приходим в театр, это же атмосфера.
5: Ну,
4: понимаете?
5: Правильно.
4: Есть, понимаете, я один из тех людей, которые вот завели мы с супругой когда-то правило в ее день рождения прилетать в Венскую оперу смотреть оперу.
5: Молодцы.
4: Ну, то есть, это вот как бы канонически. Слушайте, ну, я немножечко расстроен из-за того, что... Ну, как бы, знаете, как это? Новые имена в постановке. Новые режиссеры. И вот, значит, поднимается занавес, а я сижу, ну, чтобы вы понимали, у меня смокинг, бабочка,
5: да.
4: Белая рубашка, опера. Поднимается занавес, а там стекло, регипс и люди в дутых куртках. Идет на секундочку. Это не кольцо, не Белунгов, это был Парсифаль.
5: Да.
4: Ну блин! Ну, блин, и вот вы говорите о том, что театр это...
5: Раз уж мы начали о Булгаковщине, это же у него, где, я не помню, конкретно, по-моему, собачники. Он говорит, я так хочу, чтобы раздвинулся пыльный занавес.
4: Вот.
5: Чтобы вышел человек, дирижер в пластроне, взмахнул палочкой, зазвучал...
4: Аида.
5: Аида, да, именно Аида, он мальчик Аида. И тут же его этот злой юмор, когда, помните, этот в «Мастере и Маргарите», когда, не помню фамилию, Майский, не помню, поэт, который отвозил бездомного в психушку, возвращается там.
20: По-моему, Майский, да.
5: Поэт истратил свою ночь. И вот он, значит, грузовик вырвался там на улицу, какую-то улицу Москвы. Они проезжали мимо театра имени покойного Мирхольда, который погиб под сорвавшимися с трапеции голыми боярами. А Мирхольд уже был, когда Булгаков это писал, кстати. Вот.
20: Так, внимание, дамы и господа.
21: Театральная среда.
20: Я просто боюсь, мы билеты не разыграли. Я должен это сделать прямо сейчас.
5: Давайте.
20: Дмитрий, прямо сейчас отвечайте на прямо поставленный вопрос. Вот давайте. Если вас поставить перед выбором, значит, все-таки готовить самому или тогда лучше заказать уже доставку?
5: Категорически самому.
20: То есть вы готовите?
5: Да.
20: Вы готовите?
5: Да.
20: Единица, дамы и господа. Так, рискнуть и попробовать или не трогать? Что и так работает хорошо? Вот так хорошо. Не надо ничего нового.
5: Вы знаете, какое-то время назад я бы, конечно, сказал рискнуть. Я и сейчас могу сказать рискнуть, но я совру.
20: Поэтому
5: работает.
20: И слава богу.
5: И слава
20: вот
5: богу.
20: Так вот хорошо, так и оставляем.
5: Свои 67 я могу себе это позволить.
20: Двоечка, понятно. И, внимание, мод, не мод. Потратить деньги на впечатление или все-таки, так, денежки всегда пригодятся. Их лучше отложить вот на потом. На что-нибудь другое.
5: Впечатление рознь, потому что не факт, что я не потрачен на какое-нибудь другое впечатление в будущем. Ну, тут, давайте, я понимаю, что нужно давать однозначно и...
20: Как сегодня душа лежит, вот ответить...
5: Ну,
20: вот
5: хорошо,
20: так вот
5: я потрачу на впечатление.
20: На впечатление. То есть,
5: не исключено, что я потом буду локти кусать, но я потрачу на
20: впечатление. А так будет всегда.
5: Ну,
20: да. Итак, дамы и господа, единица, двойка, единица, это та самая искомая комбинация сегодняшней игры в шубке Палеса.
21: Театральная среда.
20: Слушайте, уже рассвет как быстро ночь минула.
5: Да,
20: обратите внимание.
5: Поэт истратил свою ночь.
20: Потрачено. А вы знаете, что... Вы знаете наверняка, что с годами супружеской жизни супружеский долг накапливается.
5: Ну да.
20: Слушайте, вот вы пишете в стол, это графомания ваша...
5: Чистой воды.
20: Да. Скажите, пожалуйста, а жанр какой? То есть это юмористическое направление... любовная
5: нет,
20: лирика.
5: Что,
20: про что?
5: Ну, такая...
20: Примерно.
5: Ну, драма классическая, скажем. Никак не юмор, никак. Ну, не надо на этом как бы даже заостряться. Это,
20: не будем. Это
5: чисто мое, вот, скажем, хобби.
20: Окей.
5: Хобби.
20: Ну, я просто услышал, что вы пишете для других, и поэтому
5: нет,
20: я сразу шкурный вопрос.
5: Для других я в лучшем случае помогаю, когда надо что-то отредактировать. Когда лучше... И я даже некоторое время в театре меня просили, я занимал такую должность, я читал пьесы, которые приходят на театр. Я не искал специально
20: пьесы. Поясните. Ну, извне кто-то извне присылает.
5: Ну, со всей высшего... все русскоязычные авторы присылают пьесы.
20: Это послушайте чаще... мою новую песню, как вот для радио.
5: Но чаще всего, понимаете, вот это-то
20: так.
5: Графомания на 90%, но в отличие от меня...
20: Которые не мучают людей.
5: Которые не мучают и не предлагают.
20: Класс вообще.
5: Да, они просто вплоть до того, что нам не надо денег, поставьте.
20: Просто поставьте мою пьесу. И ваша задача была в определенный момент...
5: Ну, чтобы не загружать режиссера читкой этой макулатуры, я читал это все. Слава богу, отвечать не надо было. Я просто читал, если там... Редчайший случай, но бывали такие. Попадалось что-нибудь интересное, я просто ему говорил.
20: Бывало, то есть не
5: смотрел. Бывало. И я говорю, вот обратите внимание, вот прочитайте. И вот бывало и такое.
20: Слушайте, ну неужели, да, вот среди вот всего иногда... Было такое, что не только вот ваш контроль прошло, да, вы посоветовали режиссеру, ну и ставили. Ну было такое? Не помните, да?
5: Я просто не помню. Нет, наверняка был. Я сейчас сразу не вспомню.
20: Класс. А как обычно репертуар вообще, ну то есть режиссер сам знает, что он хочет поставить и к этому идет? Вот. Потому что если что-то свежее...
5: Это для меня тайна.
20: Тайна, окей.
5: Нет, тайну в смысле технологии я примерно знаю. Некоторые режиссеры приходят в театр и говорят, я хочу поставить вот это, выдают свою концепцию. Свою. Да. Если театр заинтересован, видит, что это убедительно, его приглашают.
20: Принимаю, да.
5: Чаще всего еще бывает, что театр находит пьесу, и предлагает какому-то режиссеру поставить именно эту пьесу.
20: Да? Все, окей. Разные схемы, которые работают. Ну что, самое главное, чтобы в конечном итоге эффект был достигнут. А эффект, друзья, это, конечно же, мы, зрители, которые выходим из, во-первых, первый раз в буфет идем обязательно.
5: Ну, обязательно.
20: В буфет. А вот второй раз, когда мы уже выходим, вот спектакль закончен, мы поаплодировали, вызвали еще на бис, на поклон, и потом выходим, и вот этот вот момент, у кого-то он с сигареткой, у кого-то он просто в беседе друг
5: после
20: с другом.
5: После вкусия.
20: И поделиться вот этими эмоциями. И вот эти вот первая минута, когда ты выходишь и... Так, вот в этот выдох, это и есть то, что, вот, по-моему, это и есть для меня...
5: Ну, в общем, формулировка такая, что ты не жалеешь, что потратил деньги на эмоции.
20: 100%. И тут вообще за деньги даже мы не говорим. А вот время, то есть ты провел...
5: Нет, я...
20: Хорошо, да, я понял. В стиле викторины. Слушайте, что у нас есть сейчас, посмотрим. Внимание. Есть у нас вообще сегодня совпадение? Сейчас, внимание. Так, оставляем не прочитанное. Господи, да вы что, вы шутите? У нас больше 30 совпадений. Это
5: выкручивайтесь, я не знаю.
20: Нет, называйте мне цифру от 1 до 30. Давайте.
5: Просто цифру.
20: Так, просто цифру. 7 сверху, 5 снизу, 14 снизу. Я просто считалочка. 1, 2, 3, 4. Ну, мы не квартиру выбираем, Дмитрий.
5: Бог его знает. Ладно, давайте, чтобы вам...
20: По ощущениям.
5: Третий сверху.
20: Алиса. Внимание.
5: Алиса.
20: 1, 2, 1. Все правильно. 1-2-1. Вот девочка Алиса. Телефон заканчивается на 1-7-7-8. Котик, мы вам только что как раз таки... Мы сейчас аплодисменты наших белозубых мулатов. Сегодня перст судьбы выбрал вас. И Дмитрий Палец, конечно же, стал тому как раз таки причиной вашей маленькой радости.
5: Соучастник.
20: Два пригласительных билета, две контрамарки на спектакль «Туриста». В эту пятницу, 25 сентября, друзья, как раз-таки настоятельно рекомендуем. Вас, Дмитрий, мы очень сильно благодарим. Спасибо большое, что наконец-таки мы можем лицезреть ваш светлый лик и в нашем маленьком таком дворце радости. Вот, и спасибо за то, что вы делаете. Вы делаете нас счастливой.
5: Спасибо вам за приглашение. Было очень интересно и приятно побеседовать.
20: Будьте здоровы и до встречи. Вы на сцене, мы в зрительном зале.
5: Будьте здоровы.
20: Счастливо. До свидания. Дмитрий Палец, Рижский русский театр имени Михаила Чехова, дамы и господа. Спасибо.
0: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
22: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца – выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
23: Раз в году латвийско-литовская группа Big Al and the Jokers радует своих поклонников, которые всегда с нетерпением ждут этих редких публичных выступлений. Эй, друзья, они снова с нами! 16 октября в Лепае, 24 октября в Марупе, 3 ноября в Риге, 6 ноября в Кулдиге, 8 ноября в Мадоне и 22 ноября в Сигулде. Билеты в кассах Билеша Пардизе. Поддерживает Радио СВК+.
1: Радио СВХ Плюс представляет.
3: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
1: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
3: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
20: Ну, мы на финальный поклон тоже выйдем. Александр Буслаев, Владимир Велсов, люди бодрые. Встречайте через минут 10 Полину Кузьмину в нашей эфирной студии. И бодрые среды, ребят. Маленькая пятница. Маленькая пятница. До пятницы официально большой уже совсем немножко времени.
6: Чуть-чуть осталось. Еще.
20: Чуть-чуть и все. Нормально, нормально, нормально. Держимся, нормально.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. За 10 дней до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги политических партий. Сегодня всеми на уровне бюджетной комиссии депутаты обсуждают способы снижения цен на бензин и дизельное топливо. Аккурат к парламентским выборам. В следующем году для сокращения бюджетных расходов в Латвии заморозят зарплаты части работников госуправления. И авиакомпания Air Baltic этой зимой прекратит полеты по 14 маршрутам.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За 10 дней до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги политических партий. По данным сентябрьского опроса «Латвия с факты», лидирует по-прежнему премьерский Апвенотес Саракс. Его поддержка с августа почти не изменилась и составляет без малого 16%. У оппозиционных партий «Латвия Пирмая Вета» и «Прогрессиве» примерно по 8,5%. Причем рейтинг прогрессивных за месяц вырос приблизительно на 1% пункт. Поддержка «Союза зеленых и крестьян» осталась на уровне 7%. Национальное объединение «Весу Латвии» и БЛННК потеряло больше 1% пункта, получив в сентябре 6% вместо августовских 7,3%. По данным исследования, за объединение «Суверена Вара» и «Яун Латвеши» в сентябре были готовы голосовать около 6% опрошенных. Сильнее всего провалилась некогда премьерская партия «Яун Венут», ибо ее рейтинг за месяц сократился с почти 6% до 4% с небольшим. То есть партия балансирует на грани прохождения в 15-й сейм. При этом важно учитывать, что 20% участников сентябрьского опроса еще не решили, за кого голосовать, а почти 13% респондентов заявили, что вообще не пойдут на выборы. Сегодня в Сейме на уровне бюджетной комиссии депутаты обсуждают способы снижения цен на бензин и дизельное топливо. Решение они хотят принять сейчас, чтобы новые меры могли вступить в силу с 1 октября, при том, что 3 октября парламентские выборы. Среди предложений политиков – дальнейшее снижение акцизного налога, отмена сбора на создание топливных резервов и отказ от обязательной биодобавки к горючему. Премьер Андрис Кулбергс допускал, что это может уменьшить цену топлива, все эти меры, на 20 центов за литр. Союз зеленых и крестьян также предлагает снизить НДС с 21% до 12%, но такой шаг не соответствует правилам Евросоюза, поэтому на него вряд ли пойдут. Отопление в Риге этой зимой, скорее всего, заметно подорожает. В октябре тариф на тепло немного снизится, но ненадолго.

Потепление ожидается не только в Риге, но и в других городах Латвии. В следующем году для сокращения бюджетных расходов в Латвии заморозят зарплаты части работников госуправления. Решение коснется премьера, министров, депутатов Сейма и других чиновников, базовые оклады которых ежегодно индексируются, то есть пересчитываются в сторону повышения с применением специальных коэффициентов. Минфин должен также оценить возможность ограничить в госсекторе премии, денежные награды, закупку услуг и другие траты, которые обычно резко возрастают в декабре. Правительство намерено пересмотреть и незаполненные штатные места в госучреждениях. Авиакомпания Air Baltic этой зимой прекратит полеты по 14 маршрутам. Из Риги отменят прямые рейсы в Дубай, Фару, Китиль, Финляндии, Люблину, на Мальту, в Марракеш и Зальцбург. Полеты в Люблину возобновят летом. В Дубай, судя по всему, нет. Компания также сократит число еженедельных рейсов в Копенгаген на 3, в Стокгольм, Франкфурт и Тампере на 2, в Биллун, Осло, Бухарест и Шарм-эш-Шейх на 1. Пассажирам отмененных рейсов предложат возврат денег, другое направление, Air Baltic, либо перелет с пересадкой. Сокращение происходит на фоне спасения авиакомпании от банкротства. По американской схеме Air Baltic реструктурирует долги с помощью американского суда по неплатежеспособности. И таким образом авиакомпания защищена от требований кредиторов и может дальше работать, но и придется существенно сократить деятельность. Завершить процесс реструктуризации планируют к середине следующего года. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: 11 часов и 8 минут. Всем привет, всем здравствуйте в эту дождливую среду. Но мне кажется, что это не повод откладывать наше прекрасное настроение.

0: Мы как минимум с вами встретились, и ближайшие 4 часа планирую находиться в вашей прекрасной компании. 25-45-25-25 – это номер для обратной связи. Ну, пусть даже за окном как-то сегодня так серо, мокро. А у нас вот, например, в студии радиостанции СВХ Плюс тепло, уютно и... по возможности солнечно, а возможностей таких будет очень много у нас. Впереди и конкурсы, и интервью, интересные гости. Чуть позже расскажу, хотя чуть-чуть позже, прямо сейчас могу рассказать. Вот, например, раньше же в парикмахерскую чаще кто ходил? Ну, женщина, мужчины тоже, безусловно. Но в определенный момент появились так называемые барбер-шопы, да, правильно их называю, куда, по-моему, женщинам вход, ну, не то чтобы строго запрещен, но они придуманы исключительно для мужчин были, как уже такая культура, поэтому сегодня мне будет очень интересно побеседовать с человеком, которого зовут Эдгар Розенвальд, и вот он является соорганизатором Baltic Barber Expo, которая тоже скоро уже будет, но самое главное, мы как раз и поговорим на тему всех этих мужских причесок, стрижек и так далее, вообще, что сейчас модно и актуально в парикмахерском мире. Так, это будет у нас интервью после часа, да. Также у меня есть два пригласительных билета на мультик про муравьишек Арни и Барни. Планирую их разыграть. Ну и плюс ко всему, ваше приветствие замечательное вот уже у нас из Баварии. Guten Morgen, все мы здесь. Грибочки баварские, очень красивые, симпатичные, как будто обнявшись. Это Андрюш, который отдыхает отпуск у него. И также большой-большой привет Танечке в Нюрнберг, которая тоже нам сразу написала. Всем привет и хорошего настроения. И, безусловно, нашему Даниэлю, постоянному слушателю, тоже hello и всех благ.
1: Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. СВХ+.

0: У осени свой ритм. У каждого дня свой план. Тренировка, кофе, удачная покупка или вкусный обед. Виа Юрмала – все рядом. Мода, спорт, еда и развлечения между Ригой и Юрмалой. Виа Юрмала – место, где хочется быть.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
1: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
1: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Normunds Audzišs, uzņēmumu Dimdiņi un Skrīveru saldumi dibinātājs. Kā uzņēmējs zinu, ka ar solījumiem rezultātu nesasniegt. Ir jāpieņem lēmumi, jāuzņemās atbildība un jāstrādā. Zaļo un Zemnieku savienības prioritāte ir darbs, ģimene un Latvijas reģioni. Tāpēc es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.lv.
8: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
10: Плюс.

0: счастливого пути. Будьте внимательны. Дождик сегодня с самого раннего утра, поэтому и лужи образовались. Учитывая, что дороги у нас не идеальны, надо быть внимательными и аккуратными. И вот насчет автомобилей. Пазауда – это аутовалстнумурзе. Имя потерян знак АХ-955. И вот здесь Дарко с таким ником написали нам. Просят отозваться того, кто, вероятно, найдет этот номерной знак, за вознаграждение. Информация, номер телефона для информации 29-43-03-06. Но я думаю, что лучше нам написать на номер 25-45-25-25 для того, чтобы... Ну, мы вас сведем тогда. Номер АХ-955. 25-45-25-25. Нас слушают и за рубежом. Я уже передавала в Нюрнберг привет. И вот здесь еще раз доброе утро. Уже не от Татьяны, а от Эдуарда. Очень приятно. Антон нам пишет тоже приветульки от Нижней Саксонии. Правда, я сейчас по работе в Нидерландах. Кстати, гляньте на цены на топливо в Нидерландах. Так что тут вы прислали с автозаправки. Дизель 2,79, практически 2,80. А 95-й 2,69, почти 2,70. Ну, спасибо, это вы нас так успокаиваете, что где-то еще дороже стоит. Спасибо, спасибо большое. Все, что больше 2 евро, как-то все равно печально. Ну ладно, Сережа желает нам, постоянный слушатель, приятного дня, доброго мокрого дня с хорошим настроением, так как у природы нет плохой погоды, и благодать будет в настроении. Главное, радиослушатели останутся в позитиве от ведущей. Ой, спасибо большое, Сергей. Это я на самом деле сейчас пребываю в позитиве благодаря вам и вашим картинкам. Вы очень поднялись. Подняли настроение. Олег из Финляндии нам пишет: хорошего дня, отличного эфира. И здесь вот тоже фотография с автозаправочной станции. У вас сколько? 95-й 2,37, 98-й 2,48, дизель 2,57 стоит на одной из финских заправок. Спасибо большое вам. И также привет от нашего постоянного слушателя Инца. И Ириночка передает привет из солнечного Саласпилса. Солнечный Саласпилс взят в кавычки, но самое главное, что у вас солнечное настроение, Ирочка, как всегда, с вами на связи. Кстати, приглашаю в наш городок, у нас красиво, зелено, открылся шикарный концертный зал. Вообще у нас классно. Да, Ирина, мы в курсе, что у вас открылся прекрасный зал, вот как раз вот в эти выходные, и я уже подумываю для того, чтобы отправиться в Саласпилс, о том, чтобы отправиться в Саласпилс, может быть, на концерт, а может быть, просто погулять. Спасибо огромное за приглашение. Всем еще раз прекрасного настроения.
1: СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.

Катерине также хочу передать большой привет нашей радиослушательнице. Как же меняется наша погода, пишет Катерина. Какая же вчера приятная была дорога в Добыл, и какая сегодня, и вот здесь пасмурно, да. Вчера было солнышко, вчера было синее небо, облачка белые такие, кучерявые. А сегодня все пасмурно, да, преимущественно облачно, и в течение дня ожидаются дожди. Ветер северный, северо-восточный, умеренный, но на побережье ожидаются порывы до 15-17 метров в секунду. Днем по стране плюс 10-15, в Лепе-Винспилсе 14-15, в Даугавпилсе и Резекне 10-12, в столице сегодня плюс 12, плюс 14 градусов. Также вот большой привет передаю нашему слушателю Евгению, который в свою очередь передает привет Диане Сауле. Обязательно это сделаю, обязательно. Спасибо, Женя, вам большое. Классного дня. Так, Инсу передавала, Даниэлю передавала. Так, что хочу сказать. Вот сегодня действительно пасмурно, и мы тут немножко, может быть, в унынии. Ну, чуть-чуть есть такое настроение портится, когда серо за окном. Но я хочу вас обрадовать. На следующей неделе ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. И часто будет светить солнышко, прогнозируют синоптики. Во второй половине этой недели погодные условия будет определять циклон. И вот будет и дождь, местами даже сильный, и ветер порывистый может быть. Но на следующей неделе и, возможно, также на второй неделе октября не ожидается сильных осадков. Облака лишь временами будут закрывать небо. Ветер прогнозируется преимущественно восточного и южного направления. Прогнозы температуры воздуха пока разнятся. В самые прохладные ночи в восточных краях возможны небольшие заморозки, а в самые теплые дни столбики термометров местами в Латвии с наибольшей вероятностью в Курземе могут даже превысить отметку в плюс 20 градусов. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя в Латвии будет на 2-3 градуса теплее нормы, а октябрь в целом прогнозируется немного теплее и суше, чем обычно.

Добавляйтесь к нам в друзья во всех основных социальных сетях радиостанции СВХ Плюсы, в Фейсбуке и в Инстаграме, и в ТикТоке, и в Ютубе. Много всего интересного и замечательного. Лайк мимишные картинки вы тут в том числе присылаете. Котиков. Вот тут такой пушистый котик Мур. Спасибо вам большое, Наталья. Прекрасная картинка. А вот Андрей из Баварии, который сейчас в отпуске, он вчера уже нас проинформировал, что в отпуске собирается там по лесу ходить, грибы собирать. Вот уже прислала фотопруф, картинку, очень такие боровички, по-моему, вот такие крепенькие, хорошенькие. И я никогда не знала, вот Андрей пишет, тут такое дело, у нас в Германии можно только 2 килограмма грибов из леса выносить за раз, по закону. Я уже в 3,5 раза нарушила, в общем, закон. Если меня поймают, то я слушаю радио СВХ Плюс, скажу, что из Латвии заблудился просто. Ну да, скажите. И вы меня заинтересовали данной информацией. Я реально решила загуглить. И да, никогда про это даже не слышала. Оказывается, реально в Германии, если собираешь грибы, то там 1-2 килограмма на человека в день. Причем правила могут отличаться по землям там этим немецким. То есть в Саксонии, в Баварии все может зависеть от региона. Кстати, такие же правила действуют и в Австрии. Там тоже до 2 килограммов на человека в день. Во Франции национальное правило предусматривает до 5 литров на семью в день, но местные правила могут быть даже строже. И в Венгрии тоже до 2 килограммов грибов на человека в день. А у нас в Латвии фиксированного общего лимита нет. Видите? Поэтому у нас хоть какие-то плюсы. В государственных и муниципальных лесах грибы можно собирать, если, ну, владелец не установил каких-то ограничений. А так, пожалуйста, собирайте сколько хотите. Тоже нет никаких установленных общих количественных лимитов. В Польше и в Швеции для обычного любительского сбора. Ну вот, а в Германии, да, в Германии, да. Так что, уважаемый Андрей, вы там поаккуратнее. Единственный вопрос, а как вообще это, что там, если останавливают какие-то полицейские, стражи леса, подходят прям с весами какими-то или что? У них замеряют это, потом штрафы выписывают. Очень интересно, как происходит процедура наказания, если ты больше собрал грибов. Вот, напишите, пожалуйста, все ли у вас в порядке. Всем прекрасного дня.

0: СВХ+, Полина Кузьмина. Обороты дня,
1: СВХ+, твоя броня. 11:47, дождик там уже такой не грибной, как говорится, а посильнее, но я смотрю, что здесь фанатов грибалки огромное количество собирают, и не только здесь в Латвии, но и в Германии, вот привет тоже был из Финляндии, но сегодня я для себя сделала открытие, мне всегда казалось, ходи с лукошком сколько хочешь, собирай грибы, но в Латвии, да, нет каких-то ограничений, если это не частная территория, а вот в Германии и в ряде других стран до 2 килограмма на человека можно собирать, в некоторых, на некоторых землях даже до 1 килограмма, как уточняют наши радиослушатели. Вот, например, об этом написал нам Эдуард из Нюрнберга. Да, на каждой земле по-разному, у нас до 1 килограмма, и также прислал фотографии грибочков. Есть такое понятие инстаграмные. Вот они выглядят потрясающе, такие боровички. Так, Женя Евгений нам тут записал голосовое сообщение тоже.
2: Еще
1: про грибы.
2: Кстати, про грибы. Уже давно вот как частники, типа, ну, частный лес, а никаких предупреждений нету. И так что вот сейчас надо будет, ну, осторожно, а то скажут, что ты тут ходишь, там и в попу солью могут еще стрельнуть.
1: Ужас.
2: А про Германию мне тут друг говорил, да, там у них вообще это... Это корм животным, и все, нельзя трогать грибы. Что в лесу, это корм животным.
1: Да, в Германии, ну, можно, но, видите, лимитировано там. И, кстати, у нас как раз по грибу сейчас отправился Андрей. Он прям ходит, слушает радио СВХ+. Причем изобретательный. Вот наши люди изобретательны. Знаете, для того, чтобы не спалиться, как Андрюх собирает грибы, он ходит, пишет, с мышлением. Мы же с нашим мышлением. Я с магазинными сумками хожу. Типа из магазина. То есть у него вот эти вот большие сумки, да, которые из разных популярных супермаркетов. Типа из магазина иду, а не из леса. Андрей, ну вот там аккуратнее, а то, знаете, как-то вот вдруг выходит мужчина-мужик с 2 такими большими сумками. Мне кажется, что полицейских или кто там следит за соблюдением правил по сбору грибов, это может насторожить, что вы там несете в этих сумках. Ну, если еще и ножик у вас в руках, ну, простите. Это немножко так страшновато. И вот по поводу порядков и законов в Германии, оказывается, не только вот странно они на тему грибов, но и вот Антон записал, что там еще и шашлык не каждый день можно жарить. Давайте послушаем.
3: Я сейчас еду на большой скорости. Ну да, в Германии очень много, ну, не могу писать, в Германии много дурацких законов. Допустим, я вот живу в частном доме, но на своей территории по закону я не имею права жарить шашлык больше 4 раз в месяц. Если соседи пожалуются, штраф. Ну, там много дурацких законов есть.
1: То есть ты не можешь жарить шашлык больше 4 раз в месяц. Соседи могут пожаловаться. Ничего себе, интересно как. И еще одно вот сообщение тоже Антон записал, даже видео. Здесь такая красота.
4: Сейчас еду. Место с 2 сторон, это море. Еду в городок Харлинген. Вот, ну, уже, ну, там вот реки стоят, ну, наверное, на видео не видно. Здесь холмик, но там тоже море. Короче, прикольно.
1: Очень красивая дорога.
4: 10 километров вот такая дорога.
1: Обалдеть.
4: Просто в окружении воды.
1: Ну, у вас красивые пейзажи там, Антон. Счастливого вам пути. Спасибо, что вы вместе с нами. И еще вот дорожная информация уже не из Нидерландов, а здесь у нас Марина нам тоже записала видео, что 2-й день не работает светофор в Кингараксе. Да, но я здесь пытаюсь сообразить, в каком именно месте. Может быть, Мариночка, уточните улицы. Я хоть и из Кингаракса и прожила там очень долго, пока не могу понять, что это за перекресток такой. 25-45, 25-25.

кольцо автобусов, троллейбусов и трамваев. Спасибо за уточнение Марине и также Юрию, который тоже оперативно прислал дорожную информацию. 25

0: попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9%, 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. Стоит того.
1: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в IKEA стали ниже. И сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому. Где цена может приятно удивить? В утреннем шоу «Люди бодрые» на радио СВХ Плюс участвуй в игре «Угадай цену». И выигрывай главный недельный приз – подарочную карту IKEA на 250 евро. Новая, более низкая цена.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В течение дня ожидаются дожди. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. На побережье порывистый, до 15-17 метров в секунду. Днем по Латвии от 10 до 15 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе плюс 14, плюс 15. В Даугавпилсе и Резекне 10-12 градусов. В Риге плюс 12, плюс 14.
0: Радио СВХ плюс.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. За 10 дней до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги политических партий. Отопление в Латвии этой зимой, скорее всего, заметно подорожает. В Риге в декабре на 20-30%. Авиакомпания Air Baltic этой зимой прекратит полеты по 14 маршрутам.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За 10 дней до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги политических партий. По данным сентябрьского опроса «Латвия с факты», лидирует по-прежнему премьерский «Апвенотес Саракс». Его поддержка с августа почти не изменилась и составляет без малого 16%. У оппозиционных партий «Латвия Пирмая Вета» и «Прогрессиве» примерно по 8,5%, причем рейтинг прогрессивных за месяц вырос приблизительно на 1 процентный пункт. Поддержка «Союза зеленых и крестьян» осталась на уровне 7%. Национальное объединение «Весы Латвии» ТБ ЛННК потеряла больше 1% пункта, получив 6% в сентябре вместо августовских 7,3%. По данным исследования, за объединение Суверенавара Яунлатвеши в сентябре были бы готовы голосовать около 6% опрошенных. Сильнее всего провалилась некогда премьерская партия Яунвенот, ибо ее рейтинг за месяц сократился с почти 6% до 4% с небольшим. То есть партия балансирует на грани прохождения в 15-й сейм. При этом важно учитывать, что 20% участников сентябрьского опроса еще не решили, за кого голосовать. А почти 13% респондентов заявили, что вообще не пойдут на выборы. Сегодня в Сейме на уровне бюджетной комиссии депутаты обсуждают способы снижения цен на топливо, бензин и дизель. Решение они хотят принять сейчас, чтобы новые меры могли вступить в силу уже с 1 октября, при том, что 3 октября парламентские выборы. Среди предложений политиков дальнейшее снижение акцизного налога, отмена сбора на создание резервов нефтепродуктов и отказ от обязательной биодобавки к топливу. Премьер Андрис Кулбергс считает, что это может уменьшить цену топлива на 20 центов за литр. Союз зеленых и крестьян, в частности, предлагает снизить налог на добавленную стоимость с 21% до 12%, но такой шаг идет вразрез с правилами Евросоюза. Отопление в Риге этой зимой, скорее всего, заметно подорожает. В октябре тариф на тепло немного снизится, но ненадолго. Предприятие Рига Силтумс прогнозирует, что уже в декабре отопление может подорожать на 20-30%. Точная цена станет известна после решения регулятора, комиссии по регулированию общественных услуг, которая сейчас рассматривает новый проект тарифов. Рига Силтумс объясняет рост своих расходов подорожанием энергоносителей, в том числе из-за войны на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Армузском проливе. Природный газ по сравнению с прошлым отопительным сезоном стал дороже на 140%, а биомасса, то есть древесная щепа, гранулы, дрова примерно на 40% дороже. Повышение тарифов на отопление ожидается не только в Риге, но и в других городах Латвии. В следующем году для сокращения бюджетных расходов в Латвии заморозят зарплаты части работников государственного управления. Решение коснется премьера.

В Финляндии, а также на Мальту и в Марракеш, в австрийский Зальцбург и Люблину. Полеты в столицу Словении, Люблину, следующим летом планируется возобновить. Будет ли также с прямыми рейсами Air Baltic из Риги в Дубай, Фару, Кителе, на Мальту, Марракеш и в Зальцбург, авиакомпания не сообщает. В предстоящий зимний сезон Air Baltic сократит также число полетов в Копенгаген, Стокгольм, Осло, Тампере, датский город Биллун, во Франкфурт, в Бухарест и в Шарм-эш-Шейх. Тем, кто уже купил билеты, предложат возврат денег. Другое направление Air Baltic, либо рейс с пересадкой. Изменения в расписании Air Baltic происходят на фоне спасения авиакомпании от банкротства. Она реструктурирует долги по процедуре в американском суде по неплатежеспособности и защищена от требований кредиторов, которые измеряются требования десятками, сотнями миллионов евро. Авиакомпания может продолжить работу, но должна провести сокращение. В частности, флот Air Baltic уже к декабрю уменьшится с нынешних 54 до 36 самолетов. Завершить реструктуризацию Air Baltic планирует к середине следующего года. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Разгар дня. Действительно, 12 часов и 8 минут, 23 сентября. А вот, может быть, кто-то любит не только день, но и ночь. И прекрасный вариант для тех, кто еще и любит спорт, кто любит воду, кто любит необычные вечерние активности. Знаете, что будет 26 сентября в Латвии? Я вам расскажу. Пройдет ежегодное ночное плавание. И в этом году оно станет вообще масштабнее. Заплывы одновременно организуют сразу в 7 городах Латвии. Риге, Валмере, Венспилсе, Лепое, Добеле, Сигулде и Кестерцемсе. Причем участвовать могут буквально все. Возрастных ограничений нет. Главное — любить плавать и быть способным проплыть хотя бы 50 метров. Ну, конечно, что-то как-то холодно. Вот. Чтобы погода тоже была такая. Еще один приятный момент. Участие бесплатное. Зарегистрироваться, правда, нужно заранее, до 25 сентября, то есть пару дней у вас еще есть. Само мероприятие проходит необычно. Здесь, ну, не на улице надо будет вам, не в речке плавать. Здесь бассейны, музыка, спортивная атмосфера, и у каждой группы свое время.

Сначала в 7 вечера стартуют семьи с детьми и энтузиасты. В 19.45 любители, а в 20.30 спортивная группа. И еще в 21.15 вообще профессионалы. На плавание каждой группе дают 30 минут, а вот дистанцию, темп и стиль каждый выбирает сам. Как вы там хотите, кролем, брасом на спине или баттерфляем. Можно стартовать с тумбочки, прыгнуть вниз на головку или прямо из воды. А если нужно, использовать плавательную доску или нудл. Но вот я считаю, что кого это заинтересовало, я рекомендую вам завтра обязательно послушать утреннее шоу «Люди бодрые», потому что в гости к Вове Веллу и Саше Буслаеву придет президент Латвийской Федерации плавания Алена Фокина, которая, собственно, и расскажет о ночном плавании. И также более детально мы узнаем, что же ждет участников 26 сентября. Так, сейчас я еще проверю, точно уточню время прихода к нам в гости завтра. Так, после 10 Алена Фокина завтра, 24 сентября, будет в гостях у радиостанции СВХ Плюс, шоу «Люди бодрые». Ну, а вообще ночное плавание проводится уже в 12-й раз и проходит в рамках Европейской недели спорта. Зарегистрироваться вы можете на сайте naktspeldejums.lv.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 12:20. Всем привет, отличного настроения и разгар дня. Многие уже проголодались. Приятного аппетита. В этот час мы уделяем внимание гастрономическим праздникам. Что ж, сегодня такого вкусненького можно съесть и отметить. Начну, наверное, с самого веселого. День рождения жевательной резинки. Считается, что современной жевательной резинке уже больше 150 лет. Правда, жевать разные природные смолы люди начали гораздо раньше. Ну а сегодня у этого изобретения есть свой праздник, так что пожуйте. Жуй свой орбит без сахара, так скажем. А следующий праздник – День зеленого кофе. Причем отмечают его в Италии. И речь не о каком-то зеленом напитке, а о необжаренных кофейных зернышках. Они еще сырые, твердые, совсем не похожи на привычные коричневые зерна. Именно после обжарки появляется тот самый знакомый аромат и вкус кофе. Ну а сейчас праздник для любителей необычных гастросочетаний. Сегодня день яблочного уксуса в США. Этот уксус, ну, можно добавлять куда вы только хотите. И в салаты, и в маринады, конечно, соусы, и даже напитки. Правда, все популярные заявления о том, что яблочный уксус способен буквально творить чудеса со здоровьем, лучше воспринимать осторожно, пожалуйста. Потому что я помню, вот было популярно, девчонки там для того, чтобы похудеть, какие-то там по несколько чай ложек употребляли на голодный желудок. Это крайне опасно. Будьте, пожалуйста, внимательны. Еще один американский праздник – день закусочной палочки. Чем, какой палочкой бы закусить? Ну, может быть, это палочка и мясная, и пряная, и копченая. В общем, тоже жуйте палочки. И завершу я свой гастрообзор праздников настоящей американской классикой. Сегодня день, некоторые даже называют, великого американского пирога в горшочке. Это тот самый pot pie. Внутри мясо, овощи, густая начинка, а сверху румяное тесто. По сути, такой полноценный горячий ужин, спрятанный под хрустящей крышечкой. Ух ты! В общем, приятного вам аппетита! Сегодня сразу несколько у нас поводов интересных. И пожевать жвачку, выпить кофе зеленый, добавить что-нибудь в салат и закончить трапезу пирогом.
2: Хочу

0: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 12:25.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: We'll be right back.

Радостные дни наши. 12 часов 28 минут. 23 сентября сегодня. В Латвии преимущественно облачный день. И ожидаются дожди в течение всего дня. Собственно, не только ожидаются, мы их уже и прочувствовали. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. На побережье порывы до 17 метров в секунду. Сегодня по стране плюс 10-15. В Лепе-Венспилсе 14-15. В Даугавпилсе, Резекне, там у вас прохладнее всего. Плюс 10, плюс 12. Согревайтесь, пожалуйста, даугавпилчане. А в Риге плюс 12, плюс 14. И еще один прогноз. Правда, не погоды, а нумерологический. Мы обычно считаем циферки тоже. Если вот эту дату взять, 23.09.2026, то все сосчитав, получается 6. Шестерочка получается. Шестерка в нумерологии связана с гармонией. Связана с отношениями, заботой и домашним уютом. Это хороший день, чтобы уделить внимание близким, встретиться с друзьями, помириться, если недавно были разногласия, или просто сделать что-то приятное для человека, который рядом. Еще одна особенность шестерки – любовь к красоте. Поэтому сегодня можно немного позаботиться о себе, привести в порядок пространство вокруг, добавить уюта или, наконец, сделать то, что давно откладывали. Главное настроение этого числа – меньше суеты, больше тепла, общения и приятных моментов.

0: еще ожидаем, потому что на следующей неделе, если верить прогнозам синоптиков, ожидается преимущественно сухая солнечная погода. Ну а пока до конца этой недели будут дожди, потому что погодные условия определяет циклон, который к нам пришел как раз вот сейчас. И местами даже сильные дожди. Температура воздуха плюс 10, плюс 17. А вот прогнозы насчет будущей недели, а также на вторую неделю октября, якобы не ожидается сильных осадков. Облака лишь временами будут закрывать небо. И ветер тоже будет не очень сильным. Температура воздуха с наибольшей вероятностью в Курзаме. Там даже более плюс 20 градусов, да. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя в Латвии будет на 2-3 градуса теплее нормы. Октябрь в целом прогнозируется немного теплее и суше, чем обычно. Ну и насчет осени. Осень. Сегодня, 23 сентября, день осеннего равноденствия. Тот самый момент, когда день и ночь становятся примерно равными по продолжительности. С этого дня начинается астрономическая осень. В северном полушарии солнце пересекает небесный экватор, и после равноденствия световой день постепенно становится короче, а ночи длиннее. Причем слово равноденствие буквально и означает равенство дня и ночи, но идеально вот как бы так вот поделить 24 на 2 по 12 часов обычно не получается из-за особенностей атмосферы и того, как определяется восход и закат. А еще у этого дня есть красивый символический смысл. Во многих культурах осеннее равноденствие воспринимали как время баланса. Лето постепенно уступает место осени, природа готовится к зиме, а человек как будто тоже переключается с активного летнего ритма на более спокойный. Ну и для Латвии это тоже уже настоящий поворот к осени. Ну, как мы понимаем, синоптики нам еще прогнозируют бабье лето. Ну и привет еще раз хочу передать нашим слушателям, кто вот только что к нам присоединился. Иван написал: «Здравствуйте, классного дня и прекрасного настроения». И вам тоже.
1: СВХ+.

0: 20:46. Всем еще раз отличного настроения. Приятно, что наши радиослушатели внимательно наблюдают за происходящим в нашем радиоэфире. И не так давно к нам в гости приходил мотоциклист, мотогонщик Гарри Сирошкаланс. Вот Ян спрашивает: здравствуйте, Полина, а как выступил Гарик и его команда на соревновании 24 часа кольцевые гонки? Спасибо за информацию. Ну, вот... К сожалению, после 13 часов команда была вынуждена сойти с дистанции. Как написал Гарри из Рошкалан в своих социальных сетях, снова подвел двигатель. Особенно обидно, потому что подготовка к гонке было отдано огромное количество сил. Команда рассчитывала бороться до самого финиша. Сам Гарри за это время провел 4 полные смены днем, вечером и даже ночью. И говорит, что все это время удавалось держать стабильный и быстрый темп. Еще был приятный момент. Гарри попал в телевизионную трансляцию. Причем не просто мелькнул там на секунду, а оказался в эфире практически на целый круг. Финиш, конечно, хотелось совсем другой, но вот, как мы понимаем, в мотоспорте техника иногда решает все. Но теперь команда будет разбирать ошибки, делать выводы, готовиться уже к следующему сезону. И самое главное уже заявлено: в следующем году Гарри Сирошкаланс и его команда обязательно вернутся с флагом Латвии и снова будут бороться за высокий результат. Спасибо большое Яну за этот вопрос. И насчет гостей в нашем радиоэфире, вот уже совсем скоро, после 13, здесь я встречу барбера, основателя и руководителя сети барбершопов и организатора Baltic Barber Expo Эдгара Розенвальда. Дело в том, что в это воскресенье в Риге соберутся одни из самых знаменитых и заметных специалистов европейской парикмахерской барбер-индустрии. И вот мы пригласили человека, который знает эту профессию не только изнутри, но и со стороны большого бизнеса, международных трендов. Поговорим, конечно, о волосах и не только. Почему одни прически внезапно становятся модными, а другие исчезают на десятилетия? Почему мужчины все чаще относятся к стрижки как части гардероба, какие тренды действительно приходят, ну, так скажем, с улицы, а какие существуют только в социальных сетях, и можно ли по прическе понять, что человек хочет изменить в своей жизни. Ну и попробуем, конечно, разобраться, куда вообще движется современная культура внешности, почему волосы могут рассказать о человеке гораздо больше, чем кажется. Мне, ну, я думаю, что разговор должен быть очень интересным, а может быть, если у вас уже есть вопросы, присылайте на номер 25-45-25-25.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, в течение дня дожди, ветер умеренный, на побережье порывистый, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15, в Лепе и Венспилсе 14-15, в Даугавпилсе Резекне 10-12, в Риге плюс 12-14 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Латвия осталась в одиночестве в вопросе снятия санкций с российских олигархов, но извлекла из этого пользу. 6 или 7 партий проходят в Сейм, 2/3 водителей автобусов в Латвии – люди предпенсионного возраста. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Вопрос санкций Европейского Союза нужно было решить так, чтобы Латвия не осталась в одиночестве. При этом у стран Балтии должно было быть общее мнение, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, все государства-члены уже договорились, а Латвия единственная продолжала выступать против снятия санкций с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Тем не менее, глава правительства пришел к выводу, что все закончилось на позитивной ноте, и Латвии удалось отстоять свои интересы, напомнив про обещание Франции помочь укрепить оборону Латвии. По его словам, получено и письменное подтверждение. Правительство поддержало представленный Министерством внутренних дел план мер по ограничению иммиграции. Одним из наиболее важных пунктов плана является введение квот на въезд граждан третьих стран. Также для части получателей временных видов на жительство планируется установить регулярную очную регистрацию, закрыть программы получения вида на жительство в обмен на инвестиции и ограничить самозанятость иностранцев. В вузах планируется установить потолки числа иностранных студентов, а также обязать учебные заведения предъявлять более высокие требования к приему студентов из третьих стран. За систематические нарушения у учебного заведения может быть аннулирована аккредитация. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил, сообщает агентство «Латвиас Факты». Объединенный список почти 16%. За партию «Латвия» на первом месте в сентябре были готовы проголосовать 8,6%, прогрессивных 8,3%, за «Союз зеленых и крестьян» 7,1%, за «Национальное объединение» 6%, «Суверенную власть» 5,9%, и партия «Новое единство» набирает только 4,2% и может не пройти в Сейм. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Зеленский выразил надежду, что войну с Россией удастся остановить до зимы. Еще недавно он сомневался, что это возможно. Трамп, в свою очередь, не исключил повторной встречи с Владимиром Путиным, чтобы добиться российско-украинского мирного урегулирования. Активисты в Петербурге, Перми, Ижевске и Казани уведомили власти о том, что они намерены организовать митинги против фальсификации на прошедших выборах в Госдуму. После выборов электоральные аналитики и журналисты заявили, что результаты партии «Единая Россия» завысили почти в 2 раза. По оценкам «Новой газеты Европы» и «Важных историй», за «Единую Россию» проголосовали 34-35% избирателей, но ЦИК объявил, что у партии почти 58%. Кроме того, эксперты считают, что партии «Справедливости»,

колебанием цен на энергоносители, нехваткой водителей и недостаточным уровнем оплаты труда, предупредил OceanX. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: часов и 8 минут. Всем еще раз привет и классного настроения желает радиостанция СВХ+. Вот недавно передавали привет в Германию, где вот я до сегодняшнего дня не знала. Оказывается, если идешь там по грибы, то не более 2 килограммов на человека. Можно из лесу выходить. И как же вообще это все там проверяют, как нам пишут. В Германии нет специальных государственных служб, которые целенаправленно стоят в лесах и взвешивают корзины грибников. Однако контроль за соблюдением правил осуществляют сотрудники лесной охраны. Форстамт или Форствервалтунг. Полиция, полицай. Это я знаю, Айнсвай полицай. И природоохранные ведомства. В общем, могут там наказать очень сильно. Но наши-то люди, они далеко пошли. Я уже говорила, что не с лукошками-корзинками, чтобы вот их спалили. Ходят с большими пакетами из супермаркетов. Да, осень — это время урожая. И вот здесь вы тоже его собираете. Здесь и яблочки очень красивые. Кстати, наша радиослушательница Дора вот прислала здесь, как сушит эти яблоки. Да, я очень много сушу. Придется вам в студию привезти сушеных яблок. Сушу на даче, на плите. Очень много в этом году яблок. Везите, конечно, к нам яблоки. Ну, а кто следит за нашей видеотрансляцией, уже видит, что я здесь не одна. Совсем скоро мы поговорим в прямом эфире с человеком, который знает профессию барбера не только изнутри, но и со стороны большого бизнеса, международных трендов. Потому что в это воскресенье, 27 сентября, состоится очень интересное мероприятие, на что мы обратим внимание. Это Baltic Barber Expo. Наш гость Эдгарс Розенвалдс. Эдгар, здравствуйте. Пока так мы с вами поболтаем. Быстрому. Вот, у вас загорелась красненькая.
1: Здравствуйте.
0: Привет,
1: здравствуйте,
0: привет.
1: Привет.
0: А можно на ты, да?
1: Конечно.
0: Мы сейчас, вот я подготовлю вопросы еще от слушателей, угу.

0: Уже пришли, и, наверное, вот после музыкальной паузы и рекламки мы начнем, поговорим как раз с тобой. Вот.
1: Супер.
0: Очень приятный молодой человек, так, поэтому мне нужно немножко собраться, а то я тут растерялась. 25-45-25-25, напомню, наш номер телефона, который вы можете использовать, пишите на WhatsApp, и как смс-сообщение будем говорить про барберов и про ваши мероприятия. Воскресно. Хорошо. Не переключайтесь.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Твой самолет.
2: 13:16. Ну что, уже в это воскресенье в Риге соберутся одни из самых заметных специалистов европейской парикмахерской и барбер-индустрии. У нас в студии Эдгар Розенвальд, барбер, основатель, руководитель сети барбершопов и организатор как раз-таки Болтик или Балтик Барбер-экспо. Привет еще раз.
3: Еще раз всем привет.
2: Ну, рады тебя видеть. Ну что, давай вначале, может быть, про мероприятие, что там намечается, много ли участников, кому бы ты порекомендовал туда прийти, помимо профессионалов?
3: Балтик Барбер Экспо пройдет 24 сентября, это уже в это воскресенье, соберутся лидеры нашей индустрии, как и показать, так и посмотреть. Будут три зала. Первое – это экспозиционный зал, где будут представлены бренды, косметика. Можно приобрести по выгодной цене, посмотреть новинки, узнать, что будет впереди, что было позади, что актуально, не актуально и так далее. Вторая сцена – это сцена, где будет соревноваться международный конкурс «Лучший барбер».
2: Ого.
3: Да, в двух категориях – опытные мастера и неопытные, которые менее 3 лет. А также главная сцена, на которой наши звезды индустрии будут выступать и в течение часа-полтора показывать своих моделей, свои фишки, трюки и визию на следующий год.
2: А вот мне очень интересно, а среди барберов, ну, наверняка тоже вот эти закулисья, есть ли спор среди профессий? Говорят, там балеринам иногда подсыпают какое-то колотое стекло в пуанты. У вас такого нет, чтобы ножницы кто-то отобрал или еще
3: или
2: что?
3: Или случайно уронил, да?
2: Случайно
3: чтобы они
2: уронил,
3: хуже,
2: да.
3: Хуже стригли. Нет, у нас очень дружелюбная,
2: да,
3: комьюнити, на самом деле. Когда я открыл в 2013 году, чуть-чуть было между салонными мастерами и барберами, да? Как бы, ну, вот мы пришли на рынок, такие интересные, что мы делаем, не делаем. Но сейчас абсолютно мир дружбы, все думают о развитии и очень друг к другу хорошо относятся. Я надеюсь.
2: Ну вот все же для рядовых радиослушателей, может быть, еще раз напомнишь, в чем же вот такая-то разница самая большая, просто салон, как ты сейчас сказал, и барбершоп. То есть туда женщинам вход закрыт, именно как клиентам.
3: У меня был много... А, как клиентам 100% закрыт.
2: Да, только мужчин, только мальчики.
3: Да.
2: Хорошо. Даже
3: совершенно
2: если она
3: верно.
2: Хочет короткую стрижку.
3: Даже если она хочет короткую стрижку, мы все равно предлагаем посещать салоны, потому что структура волос отличается, и плюс там у нас только мужчины посещают, все хотят говорить
2: так
3: о своих темах.
2: Поэтому туда и хотят
3: мужской девчонки клуб, прийти. Мужской клуб, так сказать, да. Но девушки совершенно верно порываются попасть в любом виде и посмотреть, и подглядеть, и так далее, до сих пор осталось.
2: Конечно, вы всех мужиков теперь со всех салонов взяли себе туда, переманили.
3: Ну, что делать? Чем отличается? Атмосфера. Второе, мастер заточен только под мужские процедуры. Это стрижка, коррекция бороды, бритье, сопутствующие рассказы про косметику, как пользоваться дома, как не пользоваться. Поднимаем настроение, угощаем иногда горячительными напитками или кофе. То что, или чай. Плюс, конечно, отличаются инструменты. Но сейчас, в последнее время, тенденция такая, что в салонах мастера тоже, видя большой спрос, большой интерес именно мужчин к барбер-индустрии, то, что ходят именно в барбершопы, салоны мастера тоже адаптировались, они приходят и на мастер-классы, на наши барбер-мастер-классы. И инструменты покупают схожие, которые как раз заточены на работу с мужчинами. И многие салоны покупают и барбер-пол, это крутилка такая светящаяся, разноцветная,
2: да,
3: на входе.
2: Да.
3: И кресло уже барбер покупает. То есть пытается тоже вот пойти в сторону, чтобы мужчина чувствовал себя комфортно даже в салоне. Это тоже прекрасно.
2: Какая вот сейчас эпоха на дворе? Вот можно ли делать какие-то выводы? Там 90-е, 2000-е, вот эти вот альпаки или ламы все еще продолжают быть в тренде?
3: Альпаки для молодежи, да, вот это визуальное как гнездо на голове, это до сих пор осталось, к сожалению, да. Мы ждем второго пришествия нормальных стрижек у них, но у них абсолютно другой этот вайб, другое настроение. Говорят, и вроде как входят короткие стрижки у них и крашеные. То есть светлые волосы, короткая стрижка. Потому что футболисты начали сейчас сбривать активно
2: вот
3: волосы.
2: Вот Холланд, они, да, на был это такой длинноволосый и взял и попал.
3: Именно,
2: по
3: именно. И на это молодежь смотрит. Но схожий разговор, справедливости ради, у нас был ровно год назад, но ничего не поменялось.
2: Ясно. То есть продолжают не только бабушки вот эту химзавивку делать.
3: Да, это частый запрос. Звонят, делаете ли вы химзавивку.
2: Ну вы делаете?
3: Мы не делаем.
2: А, вы не делаете. Но пацану действительно легче, если вдруг что-то не так с этой завивкой взял, как ты говоришь, и подстригся коротко уже. Это девчонки там, если вдруг не удалось. Я один раз делала такую завивку, это было такое гнездо, что до сих пор вспоминаю, страшно становится. У нас уже сыпятся вопросы от слушателей 25-45-25-25. Вот Вадим спрашивает, а правда, я головой понимаю, что женщина хочет быть красивой всегда. А вот как проф-барбер, это ты, профессиональный барбер, прокомментирует это желание мужчин? Мы же причесались, помылись и уже красавец.
3: Да, абсолютно хорошее желание быть свежим, быть ухоженным. Нормальное желание любого человека нормального. Просто сейчас, ладно, в 2013-м было чуть-чуть так тяжело эту тему вводить, я честно скажу. Но сейчас клиенты все такие образованные, сами уже знают. Там особо не встречал того, кто там какой-то чрезмерно, да, увлекался. Не, все в рамках нормального мужского мужика все происходит, это не может не радовать.
2: А вот у девчонок есть такое, что-то случилось, и хоп, вот даже есть, ну как, ассоциации, она себе взяла и каре подстригла, вот она развелась, разошлась.
3: Какие-то.
2: Вот у мужчин есть такое, говорит, бри, на лысо жена ушла.
3: Нет? Такого никогда не слышал, но есть схожие темы с бородой.
2: О!
3: Вот с бородой,
2: это
3: да.
2: Это же еще не только на голове волосы, это же, ну, имеется в виду, вот волосы. Барбершопы же еще это борода, это вообще отдельная тема. Вот, расскажи,
3: да,
2: пожалуйста.
3: Да, и с бородой, да, приходит на самом деле с такими запросами полностью сбрить, то в этом случае более комично, потому что мужчины часто без бороды выглядят сильно моложе или не настолько эффектные, и вот такой своеобразный протест иногда есть. То есть, на самом деле, клиенты приходят после расставания или ссоры, хотят, все, давай, сбривай, все сейчас заново, да, такой этот какой-то вайб, направление тебе-то, вот как на лысо обриться, но волосы не трогают,
2: да.
3: Но бороду сбривают. Это очень комично, смешно, все потом жалеют, но мужчины, которые это делают, но... Такой интересный опыт.
2: Да, кстати, ведь вот девчонки тоже, когда приходят в парикмахерскую, когда свой мастер, он тебе еще и друг, он и как психолог, действительно, иногда изливаешь всю душу. И, я так понимаю, у мужчин тоже, они приходят, тоже делятся своими какими-то личными историями.
3: Абсолютно. Хорошая тенденция тоже с 2013 года. Вот представьте, сколько лет прошло. Я помню некоторых ребят, которые совсем маленькие пришли, сейчас они уже там пошли в школу, там первое свидание, первое расставание и так далее. И на самом деле эта тенденция очень плавно входит, мне кажется, во все барбершопы в Латвии, что люди воспринимают поход в барбершоп как такое же семейное культурное событие. И если мы посмотрим на мультики и фильмы заграничные, то там вот очень как раз это хорошо показано и очень часто, что там прям целое время проходит, поколение целое ходит к одному мастеру. Там, и на самом деле мастера становятся друзьями. Это классно.
2: Ну вот мы затронули тему бороды. Но ведь есть мужчины, которые, к сожалению, борода, ну, не так хорошо, например, там растет. Но они хотят, чтобы была вот эта легкая там или щетина, uh-huh, или что-то. Uh-huh. А вот твои рекомендации. Лучше и не заниматься этим или можно себе позволить?
3: Мои рекомендации, какие гены, такие чебурашки. То есть по факту получается, что у каждого есть, что есть, и с тем и надо работать. Иногда за счет походу к барберу можно в несколько этапов собрать на самом деле симпатичную бороду, сделать красивые формы. Иногда помогает, допустим, окрашивание, или легкое, или нелегкое. А иногда, на самом деле, волосы просто не растут на лице. Ну, был один клиент, я видел, кто делал там пересадку, допустим. Но на мой взгляд... это
2: бороды?
3: Именно. Но на мой... Да. Но на мой взгляд, это уже так, ну, я бы так не делал. Это чересчур, да. Но, опять же, вкусы разные. И, в принципе, всегда в барбершопе можно что-то сделать прикольное. Или с усами поработать, только усы. Сейчас, кстати, мода, ну, широкий спектр, очень много всего модного. Нет,
2: усики,
3: такой,
2: да, я заметила.
3: Нет как бы табу, да, что только борода. Нет. И усы, и борода без усов, только борода. И такая борода длинная и короткая. То есть стиль абсолютно любой, это классно. Мы в такое интересное время разнообразия живем.
2: А мне очень нравятся усы, знаешь, когда делают еще вот так вот их, как вот у Сальвадора Дали или у кого.
3: Это
2: круто. А чем это делается?
3: Воском специальным для усов. Тоже продается в любом барбершопе, на самом деле. Угу. Специальный воск чуть-чуть нанести на руки и сделать как бы форму. И там разная степень фиксации.
2: Это не как для головы есть воск, то есть там отдельная косметика.
3: Разная. На самом деле в этом случае именно для усов должна сильно-сильно фиксация быть. Поэтому специальный, я советую специальный воск для усов.
2: И вот в барбершопе тоже это все возможно приобрести.
3: Конечно,
2: я так понимаю.
3: Да.
2: А, ну так и на выставке тоже, вот на этой, не на выставке, а как правильно сказать?
3: Балтик Барбер Экспо тоже будет, конечно.
2: Да, тоже. А, так, есть еще вопрос от Оскара. Добрый день, поскольку мы на радио, вопрос такой. Какой известный певец, музыкант подстрижен наиболее стильно? Какому нужен стилист и более подходящая стрижка? Ну или, может быть, кто из знаменитостей бывал у тебя?
3: Понял вопрос. Хороший вопрос. И будет хороший ответ. Это такой яркий пример. Это Интерс Бусолис.
2: Он
3: нас поддержал и начал приходить в барбершоп в 13-м году. То есть практически сразу. И у него стиль, я считаю, что практически всегда идеален. Он выглядит очень круто, очень аккуратно, очень стильно. И это один из таких явных примеров, когда человек на самом деле за собой следит. Кому что надо улучшить, если честно, если мы говорим чуть расширим, о политиках и просто об известных людях в Латвии, то очень многим людям нужно обратиться к хорошему специалисту и проработать, улучшить его определенный образ. Потому что часто неряшливые или такие какие-то странноватые. То есть костюм аккуратный, к примеру. Да, а вот волосы как-то странно выглядят. Вот чтобы этого не было, надо все-таки найти своего мастера. И тут ответ, ну, у меня там Зина на районе, там, 40 лет, я к ней хожу. Ну, нужно чуть больше себе уделить внимание, я считаю, этому вопросу.
2: Ну вот, кстати, насчет Зины на районе, вот буквально хотела и вопрос задать. Вот есть ли разница между тем, как мужчины и женщины выбирают себе мастера? Некоторые вот привязаны к одному, к Зине на районе, и как-то боятся сделать этот шаг. Вот что бы ты порекомендовал людям, кто мужчинам, кто нас сейчас слушают? Стоит им попробовать сходить к другому, в барбершоп именно?
3: Стоит попробовать, и очень часто эта разница колоссальная на самом деле. То есть сейчас, я считаю, в Латвии вот соотношение цена и качество очень рядышком стоят. Надо просто выбрать барбершоп, который рядом, который нравится мастер, посмотреть в Инстаграм, нравятся ли работы, и тот человек, который работает в твоем стиле, пойти проконсультироваться, подскажут, как укладывать, как не укладывать, чтобы волосы выглядели хорошо, не только после стрижки 2 дня. Помыл голову и ждешь следующей стрижки 3 месяца. Но это неправильно. Поэтому в барбершопе могут подсказать, как правильно за собой ухаживать. Хорошее слово.
2: А какая вот прическа, стрижка, на твой взгляд, сильнее всего может поменять человека, если вот после которой буквально начинает даже вести себя иначе? Вот пришел один, ушел другой.
3: Ну, здесь, кстати, я думаю, что здесь очень индивидуально. На каждого человека влияет свой образ, и у каждого своя какая-то задумка в голове. Кто-то представляет себе как такой-то актер, или такой-то его друг, или неважно кто. Поэтому здесь просто нужно найти стиль, который максимально усиливает какие-то характеристики человека. Но в данном случае мы можем отталкиваться от образа формы лица. Да, или формы головы. Мы можем это обыгрывать и сделать, чтобы она не была треугольной или квадратной, или качан, как говорят, а сделать аккуратной, красивой, сделать такую стрижку, которая на самом деле подходит. И раньше у меня было, в 13-м году, такая фраза: мы меняем жизнь за 45 минут. То есть мы делаем стрижку, человек идет на свидание, супер, все прошло, он счастлив, его меняется жизнь, да, что мужчине надо, чтобы на него обращали внимание, да, чтобы его уважали, чтобы там иногда кто-то смотрел и так далее. Ну вот, это он и получает.
2: Замечательно. Мы с удовольствием продолжим нашу увлекательную беседу, тем более, что еще и вопросы поступают на номер 2545-2525. Напомню, напротив меня Эдгар Розенвальд, барбер, основатель и руководитель сети барбершопов и организатор Балтик Барбер Экспо. Оставайтесь с нами.
0: СВХ+.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Vanšu tilta pārbūve sāksies 2027. Gada rudenī, un līdz tam būtiski satiksmes ierobežojumi nav gaidāmi. Izvērtējot vairākus risinājumus satiksmes nodrošināšanai pārbūves laikā, secināts, ka optimālākais risinājums ir pagaidu tilta izbūve. Tādēļ Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs uzdevis ārtelpas un mobilitātes departamentu sākt nepieciešamo darbu tā uzstādīšanai. Projekta īstenošana paredzēta trīs posmos. Vispirms 2027. Gada pirmajā pusē plānots atjaunot krasta nostiprinājumu. Pēc tam pārbūvēt Krišjāņa Valdemāra ielas posmu no Kronvalda bulvāra līdz Vanšu tiltam, bet 2027. Gada nogalē sākt paša Vanšu tilta pārbūvi. Darbus plānots pabeigt 2029. Gada otrajā pusē. Vairāk informācijas Riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Spēlē hiti для созревших радиослушателей.
3: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
4: 12:34. Еще раз приветствуем Эдгара Розенвальда. Напомню, что это у нас барбер, основатель, руководитель сети барбершопов и организатор Baltic Barber Expo. Может быть, кто-то только что к нам подключился. Давай напомним, что в воскресенье 27 сентября это мероприятие. Где?
5: Пройдет Baltic Barber Expo, крупнейшее, одно из крупнейших мероприятий для в индустрии красоты. 27 сентября пройдет в Ханса Спироне. Всех жду.
4: Всех ждем, всех ждем. Кстати, по секрету хочу сказать, что, может, мы и билетики разыграем в ближайшие дни. Так, здесь есть у нас очень интересное сообщение. Доброго дня, уважаемое и самое любимое радио. Извините за иронию, но пацана из мультсериала «Скуби-Ду» я помню и всегда хотела отправить в хороший салон, а сейчас лучше в барбершоп. Я специально загуглила, потому что я из «Скуби-Ду» помнила только собаку, но он действительно такой весь неопрятный, заросший. Люблю стиль и красоту. Пишет нам Алексей, вы лучше, и привет Эдгару передает. Может, ваш знакомый.
5: Прикольно, знакомый. Привет, привет.
4: А есть такое, когда приходит клиент или гость, как вы называете этого человека, который к вам пришел?
5: И так, да? Гость, клиент, да, мужчина.
4: И вот говорит, хочу вот так, не знаю, как у какого-то, не знаю, актера, скажем, да, у Джима Керри или там у Брэда Питта.
5: Да, частые запросы.
4: А вы говорите, а вот тебе не подойдет, чувак, слушай.
5: Абсолютно бывает.
4: Бывает, да, отговариваете?
5: Приходят полулысые, или правильно мы называем человеку, у которого недостаточно материала, с чем работать, и тоже показывают фотографию какого-то заросшего.
4: Материал — это волосы.
5: Да, именно. Да. Показывают фотографию какого-то знаменитого человека, но там это невозможно сделать. Мы просто культурно объясняем, что это, ну, невозможно. В случае, когда не подойдет, тоже говорим, что, ну, к сожалению, не подойдет, давай найдем вот это решение. Может быть, не этот актер, тебе важен именно актер, а вот этот актер. А, ну да, круто. Здесь очень важна проработка с каждым клиентом, с каждым гостем. Mm-hmm. Да. Да.
4: Ну вот еще, мне кажется, тоже имя нарицательное в стрижках, это Том Харди. Почему-то вот от нескольких мужчин я слышала, пойду и сделаю себе, как у Тома Харди. Вот он почему-то, видимо, ассоциируется с чем-то таким интересным. Так, мы уже поговорили о том, что продолжает, как Эдгар сказал, увы, популярно среди молодежи вот эта прическа «Завивка лама».
5: Как есть.
4: Но есть ли какие-то, не то что тренды, а прогнозы, можно ли сделать предположение, что будет модно? Или вы как вот по течению вот так идет и идет? Что вообще влияет на индустрию?
5: На индустрию влияет, конечно, это футболисты, звезды, на молодежь, особенно футболиста, как мы ранее говорили, что сейчас подстригся этот знаменитый светленький...
4: Холланд.
5: Именно, да.
4: Да.
5: Под ежик из серии. Сейчас мы ждем, что будут эти тенденции. Но прямо сейчас модно. Средняя длина стрижек, какие-то интересные малеты или сочетание двух-трех стрижек. Но в основном тенденция в более длинные волосы. То есть барбершоп и вообще по стилю все уже так довольно-таки отошли от такого прямого фейда. Угу. Да, прям прямого.
4: Если еще и рокеры
5: стрижки.
4: И бон-джови такие волосатые.
5: Но вот сейчас это вот входит в моду. Сейчас это вот как раз модно. Просто да? Есть еще, да, есть современные интерпретации, когда добавляются какие-то отдельные элементы, это очень красиво, эффектно выглядит. И сейчас, я говорю, очень классное время себя как бы показать с разных сторон. Потому что много моментов на самом деле модно. Как это пойдет дальше, ну, посмотрим. Вообще все циклично, да. Поэтому, может быть, сейчас опять вернемся к коротким и такому жесткому фейду. Но все равно технически все уже стали мастера более серьезные, более интересные, мне кажется, я надеюсь, в Латвии особенно. Поэтому мастер всегда хочет что-то свое показать, что-то привнести. Это классно, когда идет компромисс, и клиент, и ты счастлив.
4: Но правильно ли я понимаю, что все равно, скажем, короткая стрижка, ну или назовем как там под ноль или совсем такой ежик, это не так выгодно для барбершопа, чем у человека такой более сложная прическа. Цены же, наверное, варьируются.
5: Цены на более сложные стрижки очень часто на латвийском рынке, да и вообще в мире, да, варьируются, чуть дороже они идут. Да, если мы берем среднюю длину волос или длинные волосы, там просто технически нужно больше времени, да. Но по прическам, даже короткие, это не важно, там много нюансов. Ну, человеку, который не разбирается, короткая стрижка и короткая, да? Но там если сделать фейд, плавный переход, так, чтобы эффектно на самом деле смотрелось, не всегда люди могут со стороны объяснить, что произошло, что это за прическа, как называется. Но он просто в общем понимает, что кто, ну, как-то особенно, не просто под ноль, не просто под один размер, а с плавными переходами и так далее. Поэтому барбершопы в любом случае им очень интересно, просто надо адаптироваться вот под эти средние длины стрижки. И вот длинные или такие экзотичные даже иногда, объективно, требуют больше навыка у мастера.
4: Ну да, там, например, я представила себе солиста а-ля группы Bee Gees, что-нибудь такое, да, и действительно, вот как сейчас Холланд обрился. Ты говорила о том, что, ну, барбершоп — это только для мужчин, имеется в виду клиенты, но женщин вы туда все же впускаете, это мастер, да. Но все-таки твой личный взгляд, вот говорят, лучшие шеф-повара — это мужчины. Барбер, что, мужчины тоже лучшие? Или нельзя сделать такой вывод?
5: Ну, есть разные мнения на этот счет. Я скажу свое мнение, что у мужчин свои преимущества определенно, у женщин свои преимущества. В самом начале, когда я открывал, я думал только работать с мастерами-мужчинами. Но время показало, что женщины, мастера, они могут дать вот эту необходимую заботу для мужчин, чтобы он в профессиональном ключе, да, чтобы мужчина пришел, получил какую-то заботу, определенное внимание и хорошую процедуру. И я бы здесь не делил, кто качественнее может сделать, потому что очень много зависит от человека, от самого мастера, что он из себя представляет.
4: Есть еще очень хороший вопрос. Что сегодня происходит с понятием ухоженный мужчина? Вот где заканчивается нормальный уход за собой и начинается уже такой как бы культ внешности, когда уже такой нарциссизм вступает, когда ай да я, и вот мне нужно и такое средство, и сякое средство. Есть ли эта грань?
5: Я думаю, определенно есть грань, но я не вижу вокруг себя или в соцсетях особо какого-то перегиба. В основном мы остановились... К чему мы дошли, собственно говоря, с 2013 года? Что мужчина после прически иногда, 80% мужчин, могут уложить стрижку примерно так же и ходить неплохо до следующей стрижки. Они знают помаду для укладки, клей... Начали пользоваться...
4: Помада для укладки?
5: Ну, так называется. Это веками уже. Это, а, это название веками. Просто это у нас
4: интересно.
5: Не было. Все иностранцы знают помейд, как бы, для укладки.
4: Интересно.
5: Добавили определенные средства. Тальк. Да, тальк для укладки, например, да, или какой-то sea salt spray добавили. Стали более в этом моменте разбираться наши клиенты. Дезодорант, парфюм. Ну, может быть, кто-то начал ходить в этот, закупаться нишевую парфюмерию, да? Одно полотенце у всех.
4: Но все равно
5: еще.
4: Вам нужна...
5: Никто, особо ничего нету
4: полка.
5: Фанатизма.
4: Еще одна полка вам нужна, а раньше...
5: Супер вот... мелкая. Не, ну раньше, понятно, только хозяйственное мыло и все.
4: И шампунь.
5: Да, но сейчас... И самое главное, что это уход за собой, он занимает буквально там секунды. Но мужчина просто выглядит опрятнее. Я думаю, любой женщине приятно рядом с таким стоять и... Я думаю, что сейчас выровнялось на очень правильное понимание. Объективно. Нету каких-то перегибов. Я среди клиентов не вижу, среди знакомых, друзей не вижу. Все в теме. Я говорю, один дезик, шампунь, что-то для бороды, если есть борода, парфюм.
4: Да, если говорить вообще о мире, вот на твой взгляд, где, ну не то, что самые лучшие там барберы, но какая страна там, может быть, диктует вот эту вот моду или нельзя так сказать?
5: Ну, я бы вот честно не осмелился бы сказать, разные мнения опять на этот счет. Я бы сказал, что в целом уровень в Латвии в хороших барбершопах, хороших салонах очень высокий. Это радует. Но есть, конечно, и не очень высокие, разные. Но общая тенденция, все как-то стараются развиваться, приходят на мой ивент или ходят на другие ивенты, стараются держать себя в тонусе, потому что, опять же, конкуренция очень большая. В 2013 году я открыл первый барбершоп, сейчас они буквально на каждом шагу, на каждом углу барбершопа. И поэтому ребята хотят развиваться. Так что уровень у нас, я считаю, хороший. Я бы так, коп ставил кумс. Уровень хороший. Кто в мире диктует? Ну, итальянцы, американцы там и так далее. Там определенные персоны. Часть, кстати, будет у меня на ивенте.
4: Супер. Ребят. Еще раз хотим обратить внимание, что ивент уже 27 сентября, воскресенье. Мы тоже туда придем, посмотрим. Очень интересно. Эдгар, мы благодарим тебя за беседу. Надеемся, что скоро еще встретимся. Я думаю, что для многих наших вот тоже пишут спасибо, слушатели. Ты приподнял завесу. Вот кто-то и не то, что не знал, а кто-то еще, может, ни разу не был в барбершопе. И мы хотим пригласить. Вот пригласи мужчину, вот как в финале.
5: Добро пожаловать. Всех жду. Приходите в барбершоп, в мой или любые другие. Попробуйте что-то новое. И я уверен, что вы будете довольны.
4: Спасибо большое. Было очень интересно.
5: Спасибо вам.
4: До новых встреч.
3: СВХ+.

0: Dabas zinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
1: Смартфоны созданы для долгой службы и готовы выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Раз в году латвийско-литовская группа Big L and the Jokers радует своих поклонников, которые всегда с нетерпением ждут этих редких публичных выступлений. Эй, друзья, они снова с нами! 16 октября в Лепае, 24 октября в Марупе, 3 ноября в Риге, 6 ноября в Хултиге, 8 ноября в Мадоне и 22 ноября в Сигулде. Билеты в кассах Билиша Пардизе. Поддерживает радио СВК+.
4: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет в кайф. Будешь упрямым, но будет в кайф.
5: СВХ плюс.

0: гостях был Эдгар Розенвальд, барбер и организатор Балтик Барбер Экспо, который уже 27 сентября, воскресенье, будет проходить. И тут вопросы поступали к нам, а также много уже и благодарностей. Я все это передала. Вадим написал: «Добрый день, спасибо, интересный гость». Инс тоже написал, что спасибо большое Эдгару, было очень интересно, много сегодня узнал полезного для нас, мужчин, спасибо. И вот Дайнис из Великобритании, да, Дайнис тут спрашивал, что делать лысым. Я не лысый, к слову, просто переживаю, и если борода не растет. И вот мы за эфиром про это спросили, в эфире вы не спрашивали, но тоже нужно ухаживать за своей лысиной, естественно, ухаживать за лысиной, это очень стильно, и многим мужчинам, как сказал вот Эдгар, это действительно реально подходит. Но только Вову Вэлла вот нашего, пожалуйста, вспомните и представьте. Это ж как, я, например, даже с волосами его уже не представляю. Это вот как уже ассоциация с человеком. Ну и сколько много лысиков реально крутых и замечательных, кто сразу вспоминается, Джейсон Стэтхэм, вот, и другие, Скала Джонсон, тоже уже с волосами, в каком-то фильме недавно он появился, было странно на него смотреть. И Наталья пишет: была очень интересная у вас беседа, только попала на самый конец, будет ли повтор? Да, во-первых, хочу напомнить, что на сайте Радио СВХ, Радио СВХ Плюс, есть архив, если вы хотите что-то послушать, там, по-моему, за полгода назад, все, что хотите, выбираете дату, выбираете время и слушаете, это если как аудио, архив, запись появляется уже в ближайшее время. Также на YouTube будет выложена видео-версия данного интервью, и будет тоже возможность все это посмотреть и послушать. Еще один час подходит к своему завершению, и вот на что хотела еще обратить внимание, переключиться немножко с парикмахерских, с барбершопов. Вот Ольга нам прислала здесь очень много красивых картинок. Здесь грибы. Здесь грибы не просто собранные, а грибы, которые проходят обработку. Вчера 7 ведерок получилось. Варила до 4 утра. В общем, Оленька, чувствуется, что все ваши родные и близкие, кто потом попробует эту вкусноту, уж не знаю, вы там мариновали грибочки или какой-то у вас свой личный рецепт есть, они просто пальчики оближут. Спасибо вам огромное за такие красивые фотографии.
1: СВХ Плюс.

0: сегодня в Латвии пасмурная погода. В течение дня дожди, ветер умеренный, на побережье порывистый. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. В Лепе и Венспилсе 14-15, в Даугавпилсе Резекне 10-12. В Риге плюс 12, плюс 14 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Сало спелся массовое отравление воспитанников детского сада в окрестностях Адажи. Собак лучше не спускать с поводка. 6 или 7 партий проходят в 7. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: После получения информации о заболевании неясного происхождения в Салоспилском дошкольном учреждении Яньтарпинш Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. По состоянию на сегодняшнее утро поступила информация о 71 заболевшем, в том числе 7 взрослых. Заболевание выявлено во всех группах детского сада. У 2 заболевших детей был выявлен норовирус. Острая кишечная инфекция, заболевание является чрезвычайно заразным. Вопрос санкций Европейского Союза нужно было решить так, чтобы Латвия не осталась в одиночестве. При этом у стран Балтии должна была быть общая позиция, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, все государства-члены уже договорились, а Латвия единственная продолжала выступать против снятия санкций с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Тем не менее, глава правительства пришел к выводу, что все закончилось на позитивной ноте, и Латвии удалось отстоять свои интересы, напомнив об обещаниях Франции помочь укрепить оборону Латвии. По его словам, получено и письменное тому подтверждение. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил, сообщает агентство «Латвия с факты». Объединенный список почти 16%. За партию «Латвия» на первом месте в сентябре были готовы проголосовать 8,6%, прогрессивных 8,3%, за «Союз зеленых и крестьян» 7,1%, за «Национальное объединение» 6%. Суверенную власть 5,9% и за партию «Новое единство» всего лишь 4,2% избирателей. И эта партия может вообще не пройти в Сейм. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский выразил надежду, что войну с Россией удастся остановить до зимы. Еще недавно он сомневался, что это возможно. Трамп, в свою очередь, не исключил повторной встречи с Владимиром Путиным, чтобы добиться российско-украинского мирного урегулирования. Продовольственная ветеринарная служба призывает владельцев собак перед прогулками в лесу убедиться, что их питомцы вакцинированы против чумки. Эта заразная инфекция была лабораторно подтверждена у лис в Адажском крае. Во время прогулок следует соблюдать осторожность. Собаку необходимо держать на поводке, чтобы не допустить случайного контакта с лисами и другими дикими животными, их трупами или выделениями. Если есть подозрение, что собака все-таки контактировала с чем-либо из перечисленного, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

Юлия Манту. Вот мне сразу что-то вспомнилось. 14:09. Всем прекрасного настроения. Еще один час мы вместе до 15, потом здесь окажется Зимхаров, программа «Хорошие новости». Напомню, что в рамках нее звучат не только позитивные новости, но и, конечно, ваши поздравления. Номер 25452525. Этот номер, к слову, скоро можно будет использовать в конкурсе. Я предложу вам выиграть 2 пригласительных билета на анимационный фильм, который с 25 сентября во всех кинотеатрах латвийских пойдет. Это Арни и Барни про двух муравьишек. Сегодня задание будет музыкальное. Я нашла из одного популярного мультфильма тему основную, перевернула ее шиворот на выворот. Вот вам надо будет понять, когда вы услышите запись задом наперед, что же это такое. Ну, повезет сегодня больше слушателям постарше, потому что мультик я взяла такой. Ну, в общем, не буду сейчас про это говорить. Пока еще раз хочу пожелать вам прекрасного, замечательного настроения. И сегодня в день осеннего равноденствия, когда день и ночь сравнялись,

0: хотеть пожелать вам всего самого наилучшего.
1: СВХ плюс.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 14:18. Всем отличного настроения. Есть у нашей радиостанции постоянные слушатели, еще активные, кто пишет нам часто на номер 25452525. Один из таких радиослушателей, его зовут Иво. Иво часто пишет нам из леса, собирает там ягоды, грибы и встречает иногда диких зверей. Вот недавно он присылал, это было в понедельник, видео с медвежонком, и об этом я рассказала в эфире. И потом многие из наших радиослушателей вчера во вторник задавали вопрос. Аж Ива, все в порядке ли с Иво? Ну, Ива вчера не выходил на связь, и мы тут уже все забеспокоились. Но очень хорошо, что с Иво все в порядке. Сегодня Иво вот прислал видео, где он жарит мясо. Я уже подумала, вдруг с медведем что-то случилось. Нет, пишет: привет из леса. Когда идет дождь, можно заниматься вкусняшками. Копчу свиные щечки. Вот здесь вот прислал. Ну что, приятного вам, хочется пожелать аппетита. Будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны. Спасибо, что объявились. Соответственно, передаю привет Игорю, который вчера и интересовался, где же Иво. С Иво все в порядке. Ну и очень хочется, чтобы все было в порядке со здоровьем у Ольги, которая недавно присылала нам тут, как варила до 4 утра, грибы, 7 ведерок получилось, но не в грибах проблема, там все в порядке. Здесь потом написала Ольга, что вчера после грибов, после того, как вот до 4 утра варила, пошла и искупалась голышом в озере. Это было уже под утро, представляете? Но сегодня хандрит, Ольга пишет, не очень хорошо себя чувствует. Оленька, ну, пожалуйста, выздоравливайте, пусть все у вас будет хорошо. Какая вы интересная девушка. 14:20. Насчет, кстати, покупаться в озере. Бабье лето должно еще к нам вернуться. Во всяком случае, синоптики обещают нам на следующей неделе и, возможно, даже в начале октября не будут осадки никакие, вроде бы серьезные, и будет светить солнышко. Более того, температура воздуха в некоторых районах даже превысит 20 градусов. Пока же погода на сегодня реально осенняя, прохладно, плюс 10, плюс 15 по стране, преимущественно облачно, и дождь, осадки на протяжении всего сегодняшнего дня.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 14:24.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которую слушаешь.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: 14 часов и 27 минут. Обещала устроить конкурсы. Вот выполняю обещание. Прекрасный подарок для тех, кто любит ходить в кино всей семьей. Я хочу разыграть два билета на новый мультфильм, который называется «Арни и Барни». Выходит в кинотеатрах уже с 25 сентября. В общем, можете себе представить такой вот солнечный луг из мира пчелки Майи. А в самом центре, в муравейнике, живут два лучших друга. Это Арни и Барни. Арни постоянно придумывает гениальные планы, которые почему-то почти никогда не работают. А Барни всегда готов помочь другу. Правда, иногда после его помощи все становится еще запутаннее. И вот на лугу случается настоящая беда. Начинается засуха, воды становится все меньше, и муравьям приходится отправляться на ее поиски. Наши герои, конечно же, тоже решают спасать ситуацию вместе с таинственной комарихой, супергероем. Они отправляются в невероятное приключение. Там, в общем, будет много юмора, неожиданных поворотов и, конечно, настоящей дружбы. Муравьиной. И не только. Арни и Барни — веселая, добрая и красочная история для всей семьи. А два билета на этот мультфильм я сейчас разыграю. Обращаю внимание, что мультфильм дублирован на латышский язык. 25-45-25-25 — это номер телефона. Пожалуйста, желаю вам удачи. Итак, как сегодня будет выглядеть задание? Я сейчас проиграю тему музыкальную из известного, ну очень известного мультфильма. Наоборот. Этот мультфильм будет лучше известен, ну, моему, наверное, поколению, но тем не менее и моя дочь, которая младше меня на 24 года, тоже его смотрела. Итак, давайте внимательно послушайте и уже тогда напишите на номер 25452525, откуда эта тема.

0: пишите, пожалуйста. На номер 2545-2525.
1: СВХ+.

0: Sky.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

9:36. Спасибо большое всем участникам в нашем конкурсе. Прием ваших ответов сейчас завершается. Я дождалась как раз и тех, кто чуть позже отвечает, учитывая, что нас слушают и благодаря интернету. Там есть небольшая задержка. Напомню, что разыгрываются 2 билета на новый мультфильм «Арни и Барни», который выходит в кинотеатрах уже с 25 сентября. Сегодня задание было музыкальное. Надо было угадать, что за мультик, какому мультфильму вот эта вот тема, она играется сейчас наоборот, шиворот на выворот. Были варианты и «Ну, погоди», и «Бременские музыканты», и «Облака, белогривые лошадки», и «Том и Джерри». Но на самом деле правильные варианты, много, очень много правильных ответов пришло. Это...

0: душа.
1: Аплодисменты тем, кто ответил верно. И, как я уже сказала, много правильных ответов, поэтому мне понадобится время для того, чтобы их все сосчитать и объявить победителя.
0: Вам спешат Чип-чип-чип-чип и Дейл лучше всех.
2: Чип и Дейл спешат на помощь.

0: вами играли не в морской бой, мы с вами разгадывали музыкальную тему к одному известному мультфильму. Напомню, что «Шиворот на выворот» было проиграно, ну вот интро, когда были начальные титры на мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь». Мультик, который очень многим нравился, где два забавных бурундука вместе с друзьями из спасательного отряда расследовали загадочные дела, помогали тем, кто попал в беду. У них там был и Рокфор, по-моему, как его там звали, Гаечка. В общем, Чип такой весь серьезный, рассудительный, Дейл веселый, импульсивный. Ну, а знаменитый сериал «Чип и Дейл спешат на помощь» вышел в 1989 году, когда кто-то из нас был маленький. Очень ждал этот мультик. Да, ну, сегодня речь идет уже не о Чипе и Дейле, а идет речь об Арне и Барни. Это уже не бурундуки, а муравьи. И напомню, что именно с таким названием анимационный фильм, мультфильм «Арни и Барни» выходит с 25 сентября в латвийских кинотеатрах. И кто-то из наших радиослушателей туда отправится абсолютно бесплатно. Было много верных ответов, 42 верных ответа. За эфиром я запустила генератор случайных чисел «Рандомус», так он называется, или «Рандомус». Вот, и получилось 35, я здесь отсчитала, и кому же, достаю. Два билетика на Арни и Барни достаются Юлечке. Юлия, номер телефона оканчивается на 373. Это мультик «Чип и Дейл спешат на помощь», написала Юля. Я его очень любила в детстве. Ну, попробуем еще вот дозвониться до Юли, если она, конечно, сможет с нами пообщаться. Ну, в любом случае, билетики я отправлю по WhatsApp. Но хотелось бы услышать и голос нашей радиослушательницы.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это «Чип и Дейл». Юлечка, я вас поздравляю. Вы дали правильный ответ. Более того, вам сегодня повезло и больше других слушателей, в том смысле, что генератор случайных чисел выбрал именно 35, и под этим номером вы были у нас. Я вас поздравляю! Два билета.
1: Спасибо
0: на,
1: большое!
0: На мультик вы выигрываете. Я тоже рада. Ну что, тогда вы на работе сейчас? Чем вы занимаетесь?
1: Нет, вот заканчиваю учебу, еду домой.
0: Ну супер, хорошо. Тогда приятного вам отдыха. Скоро на WhatsApp пришлю вам билеты. Спасибо, что слушаете радио СВХ Плюс, даже на учебе, что интересно, как вы так все...
1: Как за дверь сразу СВХ Плюс включаю.
0: Ну, идеальная радиослушательница. Хорошо, спасибо, очень приятно. Поздравляю вас еще раз. Ждите билеты.
1: Спасибо большое. Хорошего дня.
0: Вам тоже. До свидания. Ну, и я тоже хочу со всеми попрощаться. Большое всем спасибо за внимание. Мой эфир подходит к своему завершению. Дим Харов скоро здесь окажется в студии. Я вам желаю прекрасной среды. Пусть она пройдет у вас со знаком плюс, как и наша радиостанция СВХ Плюс. И встретимся уже завтра, в четверг, после 11. Пока.
2: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина. СВХ Плюс.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. Стоит того.
3: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+ рекомендует.

0: радио СВХ Плюс.
1: Это ночью по Латвии дожди, ветер слабый, на большой территории туман и плохая видимость на дорогах. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем дожди возможны по восточным и южным районам. Местами усилится ветер. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. В Вентспилсе без осадков, в Лепае возможен дождь. 14-15, в Даугавпилсе и Резекне 11-12 дожди, в Риге без существенных осадков, порывистый ветер и до плюс 14.
0: Радио СВХ Плюс.

0: написала спился массовое отравление воспитанников детского сада. Бюджетная комиссия Сейма поддержала снижение ставки акциза на топливо минус 8 центов за литр. Зеленский надеется на мир до зимы. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: После получения информации о заболевании неясного происхождения в Саласпилском дошкольном учреждении Ян Тарпинч Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. По состоянию на сегодняшнее утро поступила информация о 71 заболевшем, в том числе 7 взрослых. Заболевание выявлено во всех группах детского сада. У двоих заболевших детей был выявлен норовирус, острая кишечная инфекция. Заболевание является чрезвычайно заразным, но пока никто не был госпитализирован. Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала еще большее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение ставки акцизного налога на бензин. Законопроект предусматривает снижение применяемой к дизельному топливу ставки акцизного налога на 16,7% до минимального уровня налога, разрешенного в Европейском Союзе. Для бензина ставку акцизного налога планируется снизить на 11,7%. Предположительно, это снизит цену топлива примерно на 8 центов за литр. Новые ставки начнут действовать с 1 октября. Комиссия также концептуально поддержала предложение Союза зеленых и крестьян об отмене требования о добавлении биотоплива к дизелю в целях снижения цен на топливо. Но если правительство вскоре представит свои предложения, то по снижению цен на топливо, то партия отзовет свою инициативу. На предстоящих выборах в 7-5% барьер могут преодолеть 7 политических сил, сообщает исследовательское агентство «Латвиас Факты». Объединенный список получает почти 16%. За партию «Латвия» на первом месте в сентябре готовы голосовать 8,6%. Прогрессивных 8,3%, за Союз зеленых и крестьян 7,1%, за Национальное объединение 6% и почти столько же за Суверенную власть 5,9%. И партия «Новое единство» набирает 4,2% и, возможно, вообще не пройдет в 7%. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Зеленский выразил надежду, что войну с Россией удастся остановить до зимы. Еще недавно он сомневался, что это возможно. Трамп, в свою очередь, не исключил повторной встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы добиться российско-украинского мирного урегулирования. Продовольственная ветеринарная служба призывает владельцев собак перед прогулками в лесу убедиться, что их питомца вакцинировали от чумки. Эта заразная инфекция была лабораторно подтверждена у лис в Адышском крае. Во время прогулок следует соблюдать осторожность. Собаку необходимо держать на поводке, чтобы не допустить случайного контакта с лисами и другими дикими животными, их трупами или выделениями. Если есть подозрение, что собака все-таки контактировала с чем-либо из перечисленного, необходимо обратиться к ветеринару. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: время хороших новостей.
1: Прекрасно, что наступает время хороших новостей. Будет продолжаться до 16.00. Здравствуйте, подруги и друзья мои. Меня зовут Дим Харов. Приветствую вас в прямом эфире радио СВХ Плюс в эту среду 23 сентября. Не знаю, как у вас, а у нас здесь в Риге такой пасмурный денек. Сегодня по-настоящему осенний. Дождливо было в первую половину дня. С другой стороны, наверное, поэтому и должно светить более ярко, более позитивно радио СВХ Плюс. Правда, именно в такой день. Ведь улыбка — это свет, который человек может подарить миру совершенно бесплатно. Если вы улыбнетесь хотя бы несколько раз по ходу программы «Хорошие новости», я буду рад и счастлив. А если вы расскажете о своих поводах для улыбок, прекрасно будет всей нашей радиоаудитории. Я в это свято верю, друзья мои, подруги. Поэтому рассказывайте, присылайте, пожалуйста, свои сообщения, смс-ки, ватсапки, телеграмки на 25-45-25-25. Письма электронные на plus@radiosvh.lv. Давайте расскажу о сегодняшних именинниках. Это Андрей, Павел, Петр по православным традициям. Ванда, Венеранда и Венья по традициям латышским. Обязательно надо поздравить всех, у кого сегодня день рождения. Поздравляем. Улыбок, здоровья крепчайшего, денег достаточно, впечатлений ярких, хороших новостей всем, у кого сегодня праздник. О других событиях сегодняшнего дня давайте расскажу чуть попозже, а сейчас в очередной раз будем передавать привет Хорватию. Хорватия сейчас очень популярное направление в программе «Хорошие новости», вот уже несколько лет. Дней подряд мы передаем привет. И что по этому поводу, кстати, сама Хорватия ответит. Вчера Хорватия ответила. Привет, любимое радио, пишет нам Сергей за любимый. Сереж, спасибо. Поставьте, пожалуйста, крутой трек для моих друзей в Хорватии, для Айгора, Ингуса, Александра и Илмара. Ребята, ловите заряд, отлично настроения. Продуктивного вам дня и поменьше суеты о радиостанции. Спасибо за классную музыку. Вы реально делаете наш день ярче, пишет Сереж. Спасибо и вам, Сергей, за спасибо. Поставьте на них, пожалуйста, легендарную песню группа «Крови» Виктора Цоя, группы «Кино». Пусть этот день будет по-настоящему сильным и ярким. Целиком полностью подписываюсь только за. Хорватия, привет!

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
3: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
6: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
7: СВХ плюс.
8: Прошу.

0: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Давайте о праздниках сегодняшнего дня расскажу. Начнем с того, что сегодня день образовательных технологий. Сегодня день аюрведы. Если вы не знаете, аюрведа – это древняя индийская система оздоровления и долголетия, название которой переводится с санскрита как «наука жизни», между прочим. Всем здоровья и долголетия пожелаем, день аюрведы. Что у нас с вами сегодня из позитивного еще можно отметить? Сегодня у нас день песочных часов, день чайных драконов, между прочим, день рождения жевательной резинки и день осеннего равноденствия сегодня. Вот, как славно и замечательно мы с вами сегодня живем. Со всеми праздниками поздравляем. Алина нам прислала свое сообщение о том, что сегодня ее дочке Кире исполняется 10 лет, поэтому поводу Алина улыбается, им всплакнуть тоже охота, пишет. Это классные, очень чистые, замечательные слезы, дорогая Алиночка. Мне так кажется, во всяком случае. Но пусть больше все-таки будет улыбок. Договорились? Дорогая Алина, вас поздравляем с этим днем. Вашу чудесную, замечательную Киру поздравляем с днем рождения. Здоровья, как можно больше позитива, счастья, удачи, спокойствия, мира, согласия вашей семье. А Кире побольше сегодня замечательных подарков. Это песня от Веры Брежневой. Девочка звучит для вас, дорогая Алина. И для вас, дорогая Кирочка. С днем рождения. Обнимаем вас обеих.

Давайте какую новость расскажу про немецкого парня. Зовут его Кристиан Шефер. Он обладатель памяти, которую многие называют феноменальной. Ему 3-4 года, и он решил попасть в книгу рекордов Гиннесса, где уже состоит с какими-то своими предыдущими, насколько я понимаю, рекордами. На этот раз он решил нырнуть под воду в бассейн, и там в бассейне при недостаточном кислороде, соответственно, да, запоминать цифры. Длинную последовательность цифр, показываемых ему на экране телефона, он запоминал. Когда он всплыл, он безошибочно воспроизвел 87 цифр, установил очередной рекорд, попал в книгу рекордов Гиннесса. Он добавил, что самое сложное в таком испытании – это сочетание умственной нагрузки и нехватки кислорода. Но он справился. Молодец. Кстати, про девочек. Про девочек давайте продолжим наш разговор. Инс нам написал: «Доброго дня, любимое радио. Спасибо за любимое. Сегодня Всемирный день дочери. Очень хотелось бы поздравить мою доченьку Адриану с праздником и доченьку зятя Саши Настеньку. Если можно, поставьте песню «Доченька» Аллы Пугачевой. Большое спасибо и замечательного дня всем радиослушателям. Добра и всего самого наилучшего». Я что-то упустил, что сегодня Всемирный день дочери, да? Надо будет поискать. Но спасибо. Спасибо, что напомнили. Тем более, что и песенка симпатичная. Алла Пугачева продолжает наш эфир. Это программа «Хорошие новости», в которой, кстати, у вас есть возможность принять участие. До 16:00 присылайте свои хорошие новости.

0: Я вот, кстати, залез в интернет и посмотрел насчет Всемирного дня дочери. Вот что мне говорит ИИ. Всемирного или единого официального утвержденного Международного дня дочери не существует, однако в календаре есть несколько популярных дат, когда чествуют девочек и девушек. 4 воскресенье сентября. В этом году это будет 27 сентября. Вот дата, корни которой уходит в индийскую общественную инициативу. Изначально этот день был призван привлечь внимание к ценности девочек в семье и бороться с гендерным неравенством. Так что 4 воскресенье сентября. 12 января. Еще одна дата, широко распространившаяся в социальных сетях, как Международный день дочерей. 12 января. И 11 октября. Официально установленный ООН Международный день девочек. Вот. Это что касается Всемирного дня дочери и девочек. Наш радиослушатель Николай в самом начале этого часа прислал вот эту смс-ку. Здравствуйте, любимое радио. Спасибо, Коль, за любимое. Дим, передай, пожалуйста, Андрею Макаревича. Сдается крепость, точного названия песни не знаю. Хочется погрустить по-хорошему. Она так и называется, дорогой Николай. Крепость. Песня действительно чудесная и замечательная. Вместе с вами с удовольствием послушаем.
1: В полупустом вагоне газеты вдруг случайная строка. Сдается крепость в нежилом районе и номер телефона для звонка.

за окнами перрон. Мелькают одинокие огни. В газетном спаме в нежилом районе

выходить и мыслями проститься. С тем, что пройдет, забудется к утру. В полупустом вагоне на пустой странице сдается крепость, все равно кому-то.

0: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Очень вкусную новость сейчас расскажу. Американская компания, производящая знаменитые на всю Америку мясные камбаски Slim Jim, замахнулась на мировой рекорд. Для этого было решено изготовить самую длинную колбаску в мире. И недавно на мероприятии в Омахе была торжественно представлена закуска, длина которой поражает воображение. Представьте себе колбаску. Колбаску длиной 131 метр, без малого. 130 метров, 89 сантиметров. Представили себе? Это высота пирамиды Хеопса, если что. Какая-то колбаска. Сосиска такая. Производство снека, сохранившего, кстати, оригинальный вкус и рецепт, получилось непростым. Гигантскую колбаску намотали на проволочную конструкцию, чтобы она подсыхала и не слипалась, между прочим. А после, расставив длинный ряд столов, закуску размотали, разложили по столам, явив миру ее великолепие. Там же присутствовал парень из книги рекордов Гиннесса, который тоже попробовал эту колбаску. Наверное, улыбнулся, облизнулся и сказал: «Годится!» И записал ее туда. Книгу рекордов Гиннесса. 131 метр. Колбаска. Следующее поздравление. Дорогое радио СВХ Плюс, поздравьте нашего сына Максима Халатина с днем рождения. Дорогой наш, уже совсем взрослый сын, с днем рождения тебя. Глядя на то, какой ты сильный, умный, надежный мужчина, наше сердце наполняется огромной радостью. Желаем тебе уверенности в каждом шаге, верных друзей рядом, крепкого здоровья и больших побед во всех начинаниях. Пусть твоя жизнь складывается так, как ты мечтаешь, а мы всегда будем твоим надежным тылом. Будь счастлив. Мама Валентина, папа Александр поздравляет вас, дорогой Максим, с вашим днем рождения. Вот очень здорово и классно, когда родители гордятся своими детьми, правда? Макс, дорогой, мы также поздравляем вас с днем рождения, жмем руку и желаем вам всяческих успехов. Вот таким же прекрасным и замечательным оставаться еще долгие, счастливые и здоровые годы. Это песенка для вас.

Песенку мы дарим нашей радиослушнице Лиге, у которой сегодня день рождения, исполняется 56 лет. Она сейчас на работе в Риме, будет с работы только в половине девятого. Знаем, что она тоже слушает радио. Готовим ей большой сюрприз вечером. Лига, мы тебя очень любим. Золотая наша девочка, обнимашки. Ждем скорее домой. Вот, соседи вас поздравляют. Дорогая Лига, радиостанция СВХ Плюс присоединяется. Прекрасного настроения. И чтобы сюрприз вам понравился. Вот. Такое пожелание от программы «Хорошие новости». Так, вот какая новость есть. Китайские ученые создали и протестировали первую в мире солнечную электростанцию для подводных лодок. Установку испытали в открытом море на глубине 10 метров. Ученым удалось на практике доказать, что возможно получать солнечную энергию даже в тусклых сине-зеленых сумерках океана. У нас вот какая замечательная новость. Добрый день, любимое радио. Спасибо, Сереж, за любимое. Прошу поставить день рождения Артема Лозбенева песню из репертуара группы Би-2. Артем, поздравляем вас с вашим днем рождения. Жмем руку, дарим песенку от Би-2. Ловите.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
4: Радио СВК Плюс представляет.
5: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВК Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
4: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
5: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
6: Наша радиослушница Нелли написала, что в день осеннего равноденствия не нашла достойнее песни, чем вот эта песенка от Павла Кашина «Уходит Бог». Мне кажется, в любой день звучит шикарно эта песня, но сегодня особенно. Согласен с вами, Нелли. С удовольствием вместе с вами ее послушаем. Павел Кашин «Уходит Бог».

следующее сообщение в нашем эфире. Следующее поздравление. Вот оно. Так, добрый день, Дима, Суперрадио. Сегодня годовщина свадьбы моей сестры Светули и моего швагра Ромаса. Прошу зачитать поздравления и поставить песню «Ах, это свадьба, свадьба пела и гуляла». Дорогие наши, поздравляем вас с первым двузначным юбилеем вашей семьи с десятилетием совместной жизни. Символ этой даты – олово, металл гибкий, но невероятно прочный. Это значит, что за 10 лет вы научились главному – уступать друг другу, находить компромиссы и оставаться единым целым вопреки любым жизненным бурям. Пусть ваша любовь с каждым годом станет только глубже, дом будет полон чашей, а нежность и романтика розового цвета никогда не покидает ваши сердца. С оловянной свадьбы. Помните, что первый десяток успешно пройден, впереди только золото. А, вот, такое поздравление, дорогие Светуля и Ромас, вот, которые, судя по всему, живут в Лидсе, так называется, городок в Англии. Мы присоединяемся. Согласие, мира, добра, понимания, счастья и любви в вашей семье. Песенка для вас. Ловите.

0: так вот.
1: Есть еще несколько сообщений. Наша радиослушница Марина просит поставить что-нибудь жизнеутверждающее. Дорогая Марина, давайте договоримся так. Все песни, которые покажутся вам жизнеутверждающими, сегодня звучат для вас. Договорились? И еще одно послание. Так, Дмитрий пишет, давайте передадим вдогонку слова благодарности и поддержки вашей коллеге Полине Кузьминой. С удовольствием. Она в эфире очень старается все успеть, еще больше, чем все. Песенка «График» будет в самый раз. Это от коллектива «Несчастный случай». Да? Ну, давайте в следующем часу мы эту песенку обязательно и послушаем вместе с вами. На этом программа «Хорошие новости» завершается. Пусть сами хорошие новости не заканчиваются.
2: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
3: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
4: Радио СВХ Плюс.
5: Этой ночью дожди, ветер слабый, и на большей территории туман и плохая видимость на дорогах. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем дожди по восточным и южным районам. Местами усилится ветер. Температура воздуха от 10 до 15. Венспилс без осадков. Лепая. Дождь и 14-15. В Даугавпилсе и Резекне дожди 11-12. В Риге без существенных осадков и до плюс 14.
4: Радио СВХ Плюс.

0: Бюджетная комиссия поддержала снижение ставки акциза на топливо. В Саласпилсе массовое отравление воспитанников детского сада. Задержан хакер, который получил данные двух компаний. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: После получения информации о заболевании неясного происхождения в Саласпилском дошкольном учреждении Янь-Тарпинш Центра профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. По состоянию на сегодняшнее утро поступила информация о 71 заболевшем, в том числе 7 взрослых. Заболевание выявлено во всех группах детского сада. У двоих заболевших детей был выявлен норовирус – острая вирусная инфекция. Заболевание является чрезвычайно заразным, но пока никто не госпитализирован. Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала еще большее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение ставки акцизного налога на бензин. Законопроект предусматривает снижение применяемой к дизельному топливу ставки акцизного налога на 16,7% до минимального уровня налога, разрешенного в Европейском Союзе. Для бензина ставку акцизного налога планируется снизить на 11,7%. Предположительно, это снизит цену топлива примерно на 8 центов за литр. Новые ставки начнут действовать с 1 октября. Министр иностранных дел Байба Бражи считает, что упреки премьер-министра Андриса Кулбергса в адрес Министерства иностранных дел – это поведение, недостойное премьер-министра. Она отвергает претензии в связи с координацией позиции Латвии по вопросу снятия санкций Европейского Союза с двух российских олигархов. Непонятны упреки премьер-министра по поводу того, что ему пришлось представлять интересы Латвии на международном уровне, сказала министр. В целом координация была самой тесной с премьер-министром, президентом государства и коллегами из МИДа, отмечает Бража, поблагодарив дипломатов за проделанную работу. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил, сообщает агентство «Латвия с факты». Объединенный список почти 16%. За партию «Латвия» на первом месте в сентябре готовы проголосовать 8,6%, прогрессивных 8,3%, за «Союз зеленых и крестьян» 7,1%, за «Национальное объединение» 6%. Суверенную власть готовы поддержать 5,9%, и партия «Новое единство» набирает 4,2% и может не пройти в Сейм. На прошлой неделе госполиция задержала хакера 2003 года рождения по подозрению в совершении кибератак с целью наживы как минимум на двух латвийских компаниях, сообщает ЛСМ. Одна из них – предприятие по ремонту бытовой техники ТСЦ, входящая в группу ЛМТ. В обоих случаях были извлечены персональные данные, но по имеющейся у полиции информации третьим лицам их не передавали. Продовольственная ветеринарная служба призывает владельцев собак перед прогулками в лесу убедиться, что их питомцы вакцинированы против чумки. Эта заразная инфекция была лабораторно подтверждена у лис в Адажском крае. Во время прогулок следует соблюдать осторожность. Собаку необходимо держать на поводке, чтобы не допустить случайного контакта с лисами и другими дикими животными, их трупами или выделениями. Если есть подозрение, что собака все-таки контактировала с чем-либо из перечисленного, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Всем привет, это радио СВХ Плюс и программа Drive Time. Точно латвийская 16:08. Напомню, что на этой неделе продолжается и на этой неделе уже заканчивается, между прочим, наше с вами мероприятие под названием «Большое колесо удачи Пута», в котором мы разыграем разнообразнейшие призы. Не пропустите, пожалуйста, и воспользуйтесь шансом, попретендовайте на подарок от радио СВХ Плюс и от наших партнеров. Это в 16:40 приблизительно, 16:42. Начало этого мероприятия. Минут, наверное, через 5, через 7 мы поговорим о статистике происшествий на дорогах за вчера. А в середине этого часа новости о здоровье, прогноз погоды еще поместится. Ну, много чего интересного. В частности, ваши любимые, в том числе, песни. Выполняем обязательства музыкальные еще из программы «Хорошие новости». Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай». Прямо сейчас с песенкой. Нафиг.

0: Five Times с Димом Харовым.
1: Так, давайте поговорим о статистике происшествий за вчера. Опять, к сожалению, огромному приходится начинать с трагической новости. Вчера есть один погибший. Около 10 вечера на Видземском шоссе в районе ресторана «Сеннет» и легковой автомобиль «Вольво» врезался в стоявший на обочине грузовик. Водитель легкового автомобиля, к сожалению, погиб. Всего было зафиксировано 158 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало 12 человек. Больше всего в Риге и Рижском регионе 10 человек. Один человек пострадал в Курзаме, один в Земгале. Видземе и Латгале нет пострадавших в авариях. Это хорошо. Было зафиксировано 417 нарушений правил дорожного движения. Чаще всего нарушали в Земгале 112 раз. А реже всего нарушали в Курзаме, между прочим, 58 раз. За агрессивное вождение вчера не задержали никого. Скоростных нарушений 151. Чаще нарушали в Земгале, реже всего в Риге и Рижском регионе. 14 нарушений всего скоростного режима. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 3 человека. И все попали по-крупному. Один в Земгале, один в Видземе, один в Латгале. Или штраф по стоимости автомобиля, или... Нет, у двоих будет штраф по стоимости автомобиля, один отделается меньшим штрафом. Ноль стоит в графе угонов, и это позитивно. Это здорово и прекрасно. Соблюдаем правила дорожного движения. Если есть, кстати, какая-то актуальная дорожная информация, рассказываем, докладываем ее и делимся ее через радио СВХ+, не нарушая правила дорожного движения. И не попадаем в эту не самую приятную статистику.
0: Drive Time. С нами безопаснее.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 16:22.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Общество поддержки онкологических пациентов «Дзиви Баскокс» призывает подавать заявки на участие в трех запланированных на этот год государственных программах психосоциальной реабилитации для людей, столкнувшихся с онкологическим заболеванием и их близких. С 4 по 10 октября и с 6 по 12 декабря программы предназначены для женщин и мужчин после различных онкологических заболеваний, при этом участвовать можно вместе с близким человеком. С 18 по 24 октября программа предназначена для родителей, чьи дети страдают онкологическим заболеванием, а также для онкологических пациентов, которые хотят принять участие вместе со своим ребенком в качестве близкого человека. В этой программе могут участвовать дети в возрасте от 5 до 16 лет. В рамках шестидневных программ участники смогут работать с командой опытных специалистов – психотерапевтом, психологом, арт-терапевтом, физиотерапевтом и тренерами по физической активности. Также в программе предусмотрены образовательные лекции с участием специалистов по питанию, врача-онколога, онкологической медсестры и фитотерапевта. Программы проходят в усадьбе «Дигная», расположенной в Дигнайской волости Екапилского края. Количество мест в программах ограничено. Подать заявку на участие можно на сайте общества Дзиви Баскокс ЛВ. Берегите свое здоровье, не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido. Спелые хиты для созревших радиослушателей.
2: Прогноз погоды на завтра, друзья мои, подруги.
3: Осень в плюсе.
2: Осень на плюсе и прогноз погоды. Этой ночью дожди, ветер слабый, на большей территории туман, плохая видимость на дорогах. Обратите внимание на этот прогноз. Это ночью от 8 до 13 температура. Завтра днем дожди возможны по восточным и южным районам. Местами может усилиться ветер. От 10 до 15 температура. Венспилс без осадков. Лепая дождь 14-15. Даугавпилс рызык на 11-12. В Риге завтра синоптики обещают погоду без существенных осадков и 14 градусов выше 0 максимум.

0: У осени свой ритм, у каждого дня свой план. Тренировка, кофе, удачная покупка или вкусный обед. Виа Юрмала – все рядом. Мода, спорт, еда и развлечения между Ригой и Юрмалой. Виа Юрмала – место, где хочется быть.
1: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maxima lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в IKEA стали ниже, и сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому. Где цена может приятно удивить? В утреннем шоу «Люди бодрые» на радио СВХ Плюс участвуй в игре «Угадай цену» и выигрывай главный недельный приз – подарочную карту IKEA на 250 €.
5: Новая, более низкая цена.

0: Максимом Харовым. Поехали!
1: Итак, друзья мои, подруги, поехали, приехали, сделаем небольшую остановочку и покрутим большое колесо удачи пута и разыграем один из призов. Давайте быстренько расскажу, напомню вам о призах. Это и подарочная карта от кафе «Биттете» номиналом 50 евро в Юрмале. Вкусно и замечательно. Это и сладости, это вкусности, деликатесы от «Рамкалны», в том числе, кстати, и сладости, между прочим. Вот, очень вкусно, орешки в белом шоколаде. Подарок, набор от «Рамкалны», возможно, кому-то из вас сегодня достанется. «Цель ему бода» предлагает вам стильный новый чемодан на особенно выгодную цену на ваше путешествие. Компания «Юсера» позаботится о четвероногих членах вашей семьи и даже о конях, лошадях, о собаках и кошках. Возможно, именно этот приз кому-то сегодня из вас и достанется. Ну и главный друг колеса удачи пута – это, конечно же, крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии. Более 40 автомоек. Подарочная карта номиналом 50 евро также в розыгрыш. Про парки приключений Тарзанс не забыл? Нет? Не забыл? Вчера, если не ошибаюсь, мы разыграли. Подарочная карта на 50 евро. От парков приключений Тарзанс также в розыгрыш. Итак, внимание, напоминаю наши правила. Вы по сигналу дозваниваетесь в нашу студию. Номер телефона 25-45-25-25. Сигнал будет на старт. Внимание, марш, слово «поехали». Вот после слова «поехали» дозваниваетесь. Я вам задаю вопрос. Если вы на него правильно отвечаете, мы крутим колесо удачи, выбираем для вас приз. Итак, телефон 25-45-25-25 на старт. Внимание, марш. Поехали. Здравствуйте. Алло, алло, алло. Алло. Алло.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Говорите, пожалуйста, чуть-чуть погромче, хорошо?
2: Хорошо, постараюсь, да.
1: И выключите радиоприемник. Насколько я понимаю, вы сейчас в автомобиле слушаете радио СВХ+.
2: Да, выключила.
1: Вы...
2: Звук убрала.
1: Да, давайте знакомиться. Как вас зовут?
2: Наталья.
1: Наталья. Скажите, Наталья, вы еще в колесе удачи не выигрывали, нет?
2: Нет, даже первый раз попробовала дозвониться.
1: Это как так вы с первого раза дозвонились, Наталья? Попробовали и сразу дозвонились. Ничего себе. Не услышал я ваш ответ.
2: Да, так получилось, да.
1: Я вас поздравляю. Наташенька, скажите, пожалуйста, вы внимательно слушаете радио СВХ+.
2: Ну, когда я слушаю в машине только, да, у меня так получается. Ну, тогда стараюсь внимательно, конечно.
1: А очень важно, как долго вот вы сейчас слушаете радио? А минут 10-15 назад слышали радио СВХ+, там, 20 минут?
2: Нет. К сожалению, нет.
1: Ну, тогда вам, возможно, будет труднее ответить на этот вопрос, но вы постарайтесь. Смотрите, в середине часа у нас есть иногда тематические новости. В середине этого часа также были тематические новости. Эти тематические новости уже выходят несколько недель. И основная их тема какая, спрошу я вас. Вот буквально, сколько, 16 минут назад эти новости начались, прозвучали. Они были вчера, позавчера, вот в 16:30 каждый день в эфире радио СВХ+. Звучат новости на эту тему. На какую тему, Наташ?
2: Вариантов ответов не будет.
1: Ну, давайте вот попробуем с вами порассуждать. Да, допустим, космос. Может у нас быть новости космические? Не могут быть, скорее всего.
2: Ну,
1: вряд ли, да. Ну, давайте я вам посмотрю. На очень-очень важную тему. Что важнее всего для человека? И о чем могут быть, новости? О том, что очень важно для человека. Самое важное для человека это...
2: Это здоровье должно...
1: Какая вы молодец, Наташа! Новости здоровья звучали в нашем эфире. Совместными усилиями, Наталья. Совместными, согласитесь. Мы с вами...
2: Согласна.
1: Одолели этот вопрос и будем крутить колесо удачи. Внимание, дорогая Наташенька, поехали. Оп! Оп! Скажите, Наташа, а где вы живете? В каком районе? Риги или, возможно, не Риги, не знаю.
2: Не в Риге, я в Саласпилсе живу.
1: В Саласпилсе живете. Ну и у вас есть автомобиль, правильно я понимаю?
2: Да. Да.
1: А в Юрмале вы были давно?
2: Да, наверное, да.
1: Согласитесь, самое время съездить в Юрмал. Там сейчас по осени должно быть очень красиво. А у вас там еще будет и вкусно.
2: Прекрасно.
1: Кафе Битете. Дорогая Наташенька, подарочная карта на 50 евро вами только что была выиграна, с чем я вас от души и поздравляю.
2: Спасибо огромное.
1: Вам спасибо.
2: Завершение дня рабочего вам. У меня он уже прекрасный.
1: Спасибо. Спасибо, дорогая. А вам вечера замечательного, вкусного и красивого. Трубку телефонную не кладите за эфиром. С вами поболтаем. Итак, если Юрмала, то Битете — вкусные завтраки, ароматные кофе, пирожные, булочки и другие лакомства. Место дружелюбное для семей в самом сердце Юрмала на Йомас 63. Больше информации на cafebitete, одним словом, .lv. cafebitete.lv. Еще два раза на этой неделе будет крутиться большое колесо удачи Пута. Завтра и послезавтра. Не пропустите.
3: Putua. Lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā auto un komerctransporta mazgāšanu, izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Putua automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju. Transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Putua pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Putua LV. Хочу.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди, ветер слабый, на большей территории будет туман и плохая видимость на дорогах. Температура воздуха от 8 до 13. Завтра днем дожди по восточным и южным районам. Местами усилится ветер. Температура воздуха от 10 до 15. Венспилс и без осадков. Лепые дождь 14-15. В Даугавпилсе и Резекне 11-12. Дожди. В Риге без существенных осадков. Порывы. Порывистый ветер и до плюс 14.
0: Радио СВХ плюс.

0: Бюджетная комиссия поддержала снижение ставки акциза на топливо минус 8 центов за литр. В Саласпилсе массовое отравление воспитанников детского сада. Задержан хакер, который получил данные двух латвийских компаний. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: После получения информации о заболевании неясного происхождения в Саласпилском дошкольном учреждении Яньтарпинш Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. По состоянию на сегодняшнее утро поступила информация о 71 заболевшем, в том числе 7 взрослых. Заболевание выявлено во всех группах детского сада. У двоих заболевших детей был выявлен норовирус. Острая вирусная инфекция, заболевание является чрезвычайно заразным, но пока никто не госпитализирован. Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала еще большее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение ставки акцизного налога на бензин. Законопроект предусматривает снижение применяемой к дизельному топливу ставки акцизного налога на 16,7% до минимального уровня налога, разрешенного в Европейском Союзе. Для бензина ставку акцизного налога планируется снизить на 11,7%. Предположительно, это снизит цену топлива примерно на 8 центов за литр. Новые ставки начнут действовать с 1 октября. Министр иностранных дел Байба Браже считает, что упреки премьер-министра Андриса Кулбергса в адрес Министерства иностранных дел – это поведение, недостойное премьер-министра. Она отвергает претензии в связи с координацией позиции Латвии по вопросу снятия санкций Европейского Союза с двух российских олигархов. Непонятны упреки премьер-министра по поводу того, что ему пришлось представлять интересы Латвии на международном уровне, сказала министр. В целом координация была самой тесной с премьер-министром, президентом государства и коллегами из МИДа, отмечает Браже, поблагодарив дипломатов за проделанную работу. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 или 6 политических партий, сообщает агентство исследования «Латвия с факты». Объединенный список поддерживает почти 16%. За партию «Латвия» на первом месте в сентябре готовы проголосовать 8,6%, прогрессивных 8,3%, за «Союз зеленых и крестьян» 7,1%, за национальное объединение 6%, суверенную власть поддерживают 5,9%, и партия «Новое единство» набирает 4,2% и может вообще не пройти в Сейм. На прошлой неделе госполиция задержала хакера 2003 года рождения по подозрению в совершении кибератак с целью наживы как минимум на две латвийские компании, сообщает ЛСМ. Одна из них – предприятие по ремонту бытовой техники ТСЦ, входящее в группу ЛМТ. В обоих случаях были извлечены персональные данные клиентов, но по имеющейся у полиции информации третьим лицам их не передавали. Продовольственная ветеринарная служба призывает владельцев собак перед прогулками в лесу убедиться, что их питомцы вакцинированы против чумки. Эта заразная инфекция была лабораторно подтверждена у лис в Адажском крае. Во время прогулок следует соблюдать осторожность. Собаку необходимо держать на поводке, чтобы не допустить случайного контакта с лисами и другими дикими животными, их трупами или выделениями. Если есть подозрение, что собака все-таки контактировала с чем-либо из перечисленного, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Семнадцать часов и 9 минут. Всем, кто слушает радио СВХ+. Привет, отдельный привет всем тем, кто слушает за рулем. Программа Drive Time. Вот она в эфире. Меня зовут Дим Харов. В этом часу я предложу поучаствовать вам в конкурсе под названием «Красивый ответ». Мы разыграем очередное место в финале. А финал, который, кстати, уже будет в пятницу, кому-то из вас принесет очень вкусный приз. Подарочную карту на 30 евро от ресторанов «Лидо». Всем отличного настроения. Удачи и не только на дорогах.
3: На старте Drive Time.
4: Drive Time. Здесь и сейчас. В студии Дим Харов.
5: Мысли зависли.
4: СВХ+.

0: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Раз в году латвийско-литовская группа Big L and the Jokers радует своих поклонников, которые всегда с нетерпением ждут этих редких публичных выступлений. Эй, друзья, они снова с нами! 16 октября в Лепае, 24 октября в Марупе, 3 ноября в Риге, 6 ноября в Кулдиге, 8 ноября в Мадоне и 22 ноября в Сигулде. Билеты в кассах Билеша Пардизе. Поддерживает радио СВК+.
5: Drive Time совместно с Lido.
6: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
7: Yeah,

друзья мои, подруги, предлагаю вам поучаствовать в конкурсе «Красивые ответы», размять свою креативную сторону в данном конкурсе. Вот, придумать какой-то красивый ответ на фразу, которую я произнесу не полностью. И попасть заодно в финал. Финал послезавтра в пятницу. Там будет разыграна вкусная подарочная карта на 30 евро от ресторанов «Лидо». А в ресторанах «Лидо», между прочим, сезонные осенние вкусы вас ждут, поджидают согревающий грибной крем-суп, рагу из батата и цветной капусты, свиные отбивные в трюфельном маринаде, салаты свеклы и сыра «Дорблю», тарт с грушами на десерт и многое-многое другое. Смотрите, какую фразу я вам произнесу. Это фраза из известной детской песенки. Это фраза, кстати, из творчества Михаила Михайловича Жванецкого. Так что если будет или первое окончание оригинальное, или второе окончание, которое совпадет, да, с окончанием Жванецкого, вы точно приз не выиграете. А вот придумайте что-то свое классное такое, да? И тогда, возможно, именно вы и отправитесь на вкусности. Фраза. Поделись улыбкой своей. На этом я, пожалуй, ее закончу и предложу вам ее красиво закончить. Окончание этой фразы присылайте смс-кой или ватсапкой на 25 45 25 25. Поделись улыбкою своей.

0: цветы по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Музыкальный урожай. Этой ночью дожди, ветер слабый, на большей территории туман и плохая видимость на дорогах. Обратите внимание, плюс 8, плюс 13 температура. Завтра днем дожди возможны. По восточным и южным районам местами усилится ветер от 10 до 15 градусов температура. Венспилс завтра без осадков, в Лепе и дождь 14-15, Даугавпилс и Рыбкина 11-12. В Риге завтра без существенных осадков и до 14 градусов тепла.

Подводим итоги нашего конкурса «Красивые ответы». Я предложил вам закончить известнейшую фразу «Поделись улыбкой своей, закончить по-своему, закончить красиво». И давайте прочитаю лучшие варианты и объявлю победителя. Давайте сначала варианта Жванецкого прочитаю. «Поделись улыбкой своей, и ее тебе не раз еще припомнят». Варианта «Крошки енота» прозвучит через несколько мгновений. А пока ваши лучшие варианты. «Поделись улыбкой своей, улыбок, как и тепла, много не бывает». «Поделись улыбкой своей, заодно и лицо подтянешь». «Поделись улыбкой своей, а дальше разберемся». «Поделись улыбкой своей, чтобы весь мир улыбнулся в ответ». И вариант победительницы. Победительницу зовут Катютя. Ну, так вот записано. Катютя. «Поделись улыбкой своей, и, может, кто-то посоветует дантиста». Про дантистов и про стоматологов было довольно много вариантов. Ну, вот этот такой, вот, может быть, не самый позитивный, но мне показался довольно остренький вариант. Дорогая Катютя, вы попадаете в финал. Финал у нас будет в пятницу, а там-то мы разыграем подарочную карту на 30 евро от ресторанов «Ледо». Надеюсь, попадание в финал, дорогая Катютя, вызвало у вас улыбку.

0: это новости.
1: В пятницу, 18 сентября, в окрестностях Мадена и ЦС военная полиция устроила погоню за автомобилем Audi. За рулем оказался 13-летний мальчик, который, убегая от полиции, развил скорость до 187 км в час. Игнорируя приказ полиции остановиться, водитель проехал через всю Мадену, а затем направился в сторону Цесвейне, где и был, наконец, остановлен недалеко от стадиона. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что за рулем находился мальчик 2013 года рождения, который без ведома отца взял ключи от машины, чтобы покататься. В связи с ЧП начато расследование. Госполиция призывает родителей и опекунов быть внимательными к хранению ключей от своих автомобилей. Завершилась акция «Дни безопасности Роудпол», организованная Европейской сетью дорожной полиции. Усиленные проверки проходили и в Латвии. При этом число аварий по сравнению с прошлым годом выросло, признал начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. В этом году фоторадары зафиксировали на 30% меньше превышений скорости, чем в прошлом году. К сожалению, выросло число грубых нарушений. Были выявлены 26 агрессивных водителей и 55 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В 38 случаях начат уголовный процесс. Четверо водителей находились за рулем под воздействием наркотиков. Представитель госполиции признал, что подобные кампании эффективны, и часть общества положительно воспринимает усиленный контроль на дорогах. Главное, чтобы такие кампании воздействовали на тех водителей, которые склонны нарушать правила дорожного движения, сказал Янчевскис. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит. Если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение.
4: Латкредит.
3: Предупреждаем, займы стоят денег.
5: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
6: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
7: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
8: СВХ плюс.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ
1: плюс. Я слушаю радио СВХ
2: плюс. И я слушаю радио СВХ
3: плюс. Мы слушаем радио СВХ
4: плюс. Я с удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Эх, только что буквально наша радиослушница Мария прислала фотографию с подписью «Настоящая осенняя радуга». По фотке не могу определить, где, в каком конкретном районе вы сделали этот снимок. Но очень красиво, очень красиво. Вчера или позавчера тоже кто-то присылал приблизительно в это время подобную фотографию. Спасибо, дорогая Мария, что видите красоту и делитесь ею с радио СВХ+. А мы, на свою очередь, с нашими радиослушателями. Давайте-ка я вам расскажу сейчас одну совершенно замечательную, чудесную историю. Приедете домой, обязательно найдите видео, которое к этой истории прилагается. Не пожалеете. Вы, честное слово, не пожалеете, обязательно улыбнетесь. Розовый пеликан, птица такая, пеликан, зовут его Катакун, вылупился в 1985 году в парке Токиева. Это в Японии такой парк был, да? Его вырастили на смотрители зоопарка, поэтому он совершенно не боялся людей. В марте 1989 года, то есть когда ему было 4 года, пеликан начал ежедневно пролетать около 800 метров от своего парка до местного детского садика. Ну, то есть неподалеку от зоопарка был детский сад. Кат-такун приземлялся во дворе детского сада, заходил в здание, важно прогуливался по коридорам и заглядывал в кабинеты, в классы, где учились дети. Вот именно этот момент снят на видео. Посмотрите, он действительно очень важно проходил и заглядывал. Больше всего он любил музыкальные занятия. Пеликан садился рядом с пианино, слушал, как играет воспитатель, и забавно танцевал под пение детей. Посмотрите, вот честное слово, не пожалеете. Пеликан стал национальной знаменитостью в Японии, получил награду за вклад в благополучие животных. В 1995 году его дружбе с детьми даже сняли полнометражное аниме-мультик «Кат-такун» «Монограторе. История Катакуна». Пеликан прожил долгую счастливую жизнь и улетел в пеликанский рай в 2008 году в возрасте 23 лет, между прочим. Сейчас в парке Токиева установлен памятник его чести, а в самом зоопарке до сих пор живут его потомки, между прочим. Наберите в интернете розовый пеликан Кат-такун, друг школы, допустим, да? И посмотрите обязательно видео. Не пожалеете. Не пожалеете. Потом спасибо еще скажете.
5: СВХ плюс.

0: на радио, про которое рядом.
1: Все будет хорошо.
2: Гуляй, душа свободная.
0: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди, ветер слабый, на большей территории туман и плохая видимость на дорогах. Температура воздуха от 8 до 13. Завтра днем дожди по восточным и южным районам, местами усилится ветер. Температура воздуха от 10 до 15. Венспилс без осадков, Лепая дождь 14-15. В Даугавпилсе и Резекне дожди 11-12. В Риге без существенных осадков, порывистый ветер и до плюс 14.
0: Радио СВХ плюс.

0: Бюджетная комиссия поддержала снижение ставки акциза на топливо. В Саласпилсе массовое отравление детей. Задержан хакер, который получил данные двух латвийских компаний. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала еще большее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение ставки акцизного налога на бензин. Законопроект предусматривает снижение применяемой к дизельному топливу ставки акцизного налога на 16,7% до минимального уровня налога, разрешенного в Европейском Союзе. Для бензина ставку акцизного налога планируется снизить на 11,7%. Предположительно, это снизит цену топлива примерно на 8 центов за литр. Новые ставки начнут действовать с 1 октября. После получения информации о заболевании неясного происхождения в Саласпилском дошкольном учреждении Яньтарпинш, Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. По состоянию на сегодняшнее утро поступила информация о 71 заболевшем, в том числе 7 взрослых. Заболевание выявлено во всех группах детского сада. У двоих заболевших детей был выявлен норовирус, острая вирусная инфекция. Заболевание является чрезвычайно заразным, но пока никто не госпитализирован. На предстоящих выборах все 5-процентный барьер могут преодолеть 6 или 7 политических сил, сообщает агентство исследований «Латвия с факты». Объединенный список поддерживают почти 16% избирателей. За партию «Латвия» на первом месте в сентябре готовы голосовать 8,6%. Примерно столько же за прогрессивных – 8,3%. За «Союз зеленых и крестьян» – 7,1%. За «Национальное объединение» – 6%. Почти столько же набирает «Суверенная власть» – 5,9%. А партия «Новое единство» набирает 4,2% и может не пройти в Сейм. На прошлой неделе госполиция задержала хакера 2003 года рождения по подозрению в совершении кибератак с целью наживы на как минимум двух латвийских компаниях, сообщает ЛСМ. Одна из них – предприятие по ремонту бытовой техники ТСЦ, входящая в группу ЛМТ. В обоих случаях были извлечены персональные данные клиентов, но по имеющейся у полиции информации третьим лицам их не передавали. Министр иностранных дел Байба Бражи считает, что упреки премьер-министра Андриса Колбергса в адрес Министерства иностранных дел – это поведение, недостойное премьер-министра. Она отвергает претензии в связи с координацией позиции Латвии по вопросу снятия санкций Европейского Союза с двух российских олигархов. Непонятны упреки премьер-министра по поводу того, что ему пришлось представлять интересы Латвии на международном уровне, сказал министр. В целом координация была самой тесной с премьер-министром, президентом государства и коллегами из МИДа, отмечает Бража, и поблагодарила дипломатов за проделанную работу. Продовольственная ветеринарная служба призывает владельцев собак перед прогулками в лесу убедиться, что их питомцы вакцинированы против чумки. Эта заразная инфекция была лабораторно подтверждена у лис, обитающих в Адашском крае. Во время прогулок следует соблюдать осторожность. Собаку необходимо держать на поводке, чтобы не допустить случайного контакта с лисами или другими дикими животными, их трупами или выделениями. Если есть подозрение, что собака все-таки контактировала с чем-либо из перечисленного, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Это Drive Time. В студии Дим Харов.
3: Приветствую всех, кто слушает радио СВХ Плюс в эту чудесную, замечательную среду. Как говорят люди знающие, среда — это точка равновесия, такая золотая середина между «еще долго» и между «уже скоро». Для тех, для кого рабочая среда уже закончилась, вот это «уже скоро» гораздо ближе, правда? А для тех, кто уходит в отпуск в пятницу, так вообще хорошо. Всем привет, меня зовут Дим Харов, а едем дальше.
2: Драйв тайм. С нами веселее. В общем, мама, не горюй.
1: Смейся, мама, не горюй. СВХ+.

0: Я слушаю СВХ плюс.
1: Я слушаю СВХ плюс.
0: С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: Интересная новость пришла из Китая, где люди стали зарабатывать деньги от $15 до $700 за то, что компании используют их внешние данные в ИИ-роликах. В то же время другие китайцы жалуются, что недобросовестные контент-креаторы попросту крадут их лица. Сейчас подробнее расскажу про это, про все. Новый тип заработка возник на фоне роста популярности микросериалов китайских. Речь про короткие вертикальные видео, которые пользователи смотрят на смартфонах. По данным аналитиков, за 3 месяца этого 2022 года более 95% такого контента в КНР было создано при помощи ИИ. 95% даже более вот такого контента было создано в КНР, да? Было создано при помощи искусственного интеллекта. Зачастую авторы микросериалов поступают недобросовестно, наделяют своих героев внешностью случайных китайцев. Другие ищут подходящие лица людей на новых онлайн-платформах. Там опубликованы сотни фотографий добровольцев разного пола, разного возраста, разной фактурности, насколько я понимаю. По словам представителей индустрии, им нужны далеко не только молодые лица. При этом специалистов совершенно не интересуют актерские способности и харизма модели. Знаете, такая на самом деле история это с продолжением. Вот вы продадите свое лицо, а потом сценарий-то вы не читали этого ИИ-сериала, правда ведь? В какой сериал? Возможно, в какой-нибудь сериал для взрослых ваше ИИ-лицо, и не только, засунут. А может быть, лицо будет ваше, а все остальное не ваше, и наоборот. Вот. Ну, вот такая новость пришла из Китая. Посмотрим, как будет развиваться.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 18:24.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: We'll be right back.

вот на фоне этого прекрасного я скажу-ка вам о погоде на завтра. Давайте. Этой ночью дожди, ветер слабый, на большей территории туманы. Обратите внимание, плохая видимость на дорогах, если собираетесь ездить ночью. Плюс 8, плюс 13 температура завтра днем. Дожди, возможно, по восточным и южным районам. Местами усилится ветер. От 10 до 15 градусов температура. Венспилс слепая 14-15. Венспилс без осадков, лепый дождь. Даугавпилс резок на 11-12. В столице без существенных осадков около 14 градусов.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: 18:31. Давайте заглянем в завтрашний день при помощи астрологического прогноза. Овны. Завтра, горя желанием все изменить, вы можете основательно наломать дров. Сказать по правде, обычно так и происходит, когда есть желание все изменить. Тельцы. Завтра вам потребуется вся твердость, на которую вы только способны. В окружающем вас хаосе вы единственный человек, который может привести все в относительный порядок. И расслабляться завтра совсем не время. Близнецы. Завтра количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров. Однако толку от этого никакого не будет. Возможно, лучше вообще за это дело и не браться завтра. Раки. День может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно или неправильно, хотя еще вчера были уверены, что именно так и надо. Сомнение не совсем плохая штука, на самом деле. Львы. Не стоит пытаться ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности. Даже если они кажутся несколько гипертрофированными даже лично вам. Можно же хоть раз в году позволить себе подурачиться всласть. Дева. Извечная борьба меж здравым смыслом и движениями души завтра может совершенно выбить вас из колеи. Постарайтесь отдать на нее не слишком много сил, на эту борьбу.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Весы, завтра вам может здорово повредить ваша неугомонность. Не надо хвататься за все подряд. Не надо. Скорпиону, у вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти вас может сухой, рациональный и в высшей степени объективный подход к проблеме. Стрельцы, завтрашний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. А вас, Козерог, завтра будет тянуть в дальние дали на поиски приключений. Водолей. Завтра вы будете коллектором информации. Убедитесь в отсутствии утечки, тщательно сохраненной и впоследствии обработанная эта информация здорово облегчит вам жизнь. Рыба, вам завтра придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски. Что не делается, все к лучшему.
0: Гороскоп.
1: Радио СВХ+.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит. Если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение.
3: Латкредит.
2: Предупреждаем, займы стоят денег.
4: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца – выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того!
5: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на «Левол Мульти» – сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Lidl. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Lidl. О том, что настоящее.
8: Я вижу свет, твой свет.
9: СВХ плюс.

0: забавную новость нашел. Не знаю, правда или нет, но в нескольких источниках мне попадалась эта новость. Бетон из человеческих, простите, фекалий придумали индийские ученые. Чем-чем, а вот с материалом этим вот в Индии все в порядке. Индия же обогнала, да, уже Китай по количеству народонаселения. Полученный материал, бетон из человеческих фекалий, оказался еще на 42% прочнее обычного. Представляете себе? Отходы перерабатывают в биоуголь, который добавляют в бетон. Это одновременно повышает его прочность, позволяет использовать меньше цемента и решает проблему утилизации отходов. Красота! Красота! Великолепная, кстати, новость. Теперь ученым предстоит провести еще несколько тестов, после чего можно будет строить небоскребы из нового материала. И тогда вот это вот устойчивое выражение, что построить из него и палок, вот, собственно говоря, уже будет совсем-совсем по-другому звучать.
1: Поймал вайб. Это драйв-тайм.
2: Драйв-тайм. Драйв-тайм. Прямо сейчас.

0: начинается новый сезон.
1: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Пагра, кур ты скатиес? А, Дагвилас атлайды мекле. Без там некай, а? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Ну что ж, дорогие мои, замечательные, большое спасибо за компанию, за внимание. Встречаемся завтра здесь же. Завтра уже четверг. У многих четверг, а вот у меня будет завтра огромная такая красивая предотпускная пятница. Но об этом уже поговорим. А может быть, и не поговорим уже завтра. Это был Димхаров. Пока. Честь имею.
2: Проехали.
3: Проехали. Драйв-тайм здесь.

0: izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: До 70% дешевле. На сезонной распродаже ЮСК вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины ЮСК или на ЮСК.ЛВ.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.ЛВ. 20167006.
6: СВХ плюс.

радио, про которое рядом. Don't go mad. Love's above, больше не нужен подходящий момент, чтоб жить как в последний раз. СВХ+.

5 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.

0: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
1: Хиты навсегда. Золотой запас радио.

Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь том фон. Черри, черри, черри. На радио, которое слушает тебя. Огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней. Я обернусь фениксом. Липуй, цари за ночь. СВХ+. Радио, которое тебя...

0: Балтиком, подключай Балтиком, подключай Балтиком, подключай Балтиком, Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на офисные столы и стулья, стеллажи, коробки для хранения, предметы интерьера, текстиль, матрасы и многое другое. Покупай также на USK.LV.
3: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
4: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: SVH+.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, за мысловатые, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лет.

0: радио, которое рядом.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь и опять снегу.
0: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: 100% хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Заново, ты такой странный. Мало ли, знаешь, я устала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: У осени свой ритм. У каждого дня свой план. Тренировка, кофе, удачная покупка или вкусный обед. Виа Юрмала – все рядом. Мода, спорт, еда и развлечения между Ригой и Юрмалой. Виа Юрмала – место, где хочется быть.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 850 ml, 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
4: Раз в году латвийско-литовская группа Big L and the Jokers радует своих поклонников, которые всегда с нетерпением ждут этих редких публичных выступлений. Эй, друзья, они снова с нами! 16 октября в Лепае, 24 октября в Марупе, 3 ноября в Риге, 6 ноября в Култиге, 8 ноября в Мадоне и 22 ноября в Сигулде. Билеты в кассах Билеша Пардизе. Поддерживает радио СВХ+.
5: СВХ+. Я к тебе в гости, тук-тук.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
2: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах «Билишу сервис».

0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял,

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Volkswagen Festivals tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Смартфоны созданы для долгой службы и готовы выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты.
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma. Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии
8: КС-15. СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: расставил. 100% хиты.
1: Только ты меня.

музыка для всех. Только хиты.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: СВХ плюс.
1: Жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: СВХ плюс.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Ты от меня беги, пусти мою руку. Ты выбери
1: СВХ Плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ Плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить. Ты сегодня я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: Небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя поймет.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если не твоя невеста, положи на место, положи на место.
0: Музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.

0: СВХ+.
1: Никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

избавленных лет. Сжатые нервно колени, губы твои, словно карточный блеф.

0: радио, которое рядом.
1: Малиновая тишка под ярким солнцем.
0: СВХ плюс.
2: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: Вот и осень пришла. Хитов принесла.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.